0: совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда защитники Отечества. Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете эти своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда «Защитники Отечества». Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: в дом.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете эти своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда «Защитники Отечества». Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
6: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», — сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда «Защитники Отечества». Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонд с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

сделано в России. Наша музыкальная история. Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование. Песня «Сияние».

0: тобой.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете сайте своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес, сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения УАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда защитники Отечества. Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

0: Теперь утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наше такое радио. Яркое. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

этого дерева завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется,

0: жду тебя.
1: Наше радио. Так бьется сердце.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросайте своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес, сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда защитники Отечества. Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем.
4: Yeah, you're right. He told you that in the salary.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизни.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросайте своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросло с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес, сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда защитники Отечества. Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем.
3: По массовой информации наше радио. Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут в столице, 6-8 июня. А сегодня понедельник, новый рабочий день. Всем здравствуйте, мы с Гарием сегодня вдвоем, потому что Янка уехала, ей там по делам надо было уехать.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, вот. И, ну что, начнем наш выход, чтобы уже потом к этому не возвращаться. Со слов благодарности,
3: да.
2: Давай.
3: Хочется поблагодарить всех тех, кто вчера пришел и разделил с нами настоящий праздник музыки. Наш благотворительный фестиваль, который мы провели, прекрасно провели вместе с Останкинской башней, благотворительный фондом «Дорога жизни», «Музыка жизни». Прошел вчера, и мы, все ведущие нашего радио, и мы, да, и Саша, конечно же, были, фотографировались, пели, слушали, участвовали в активностях, ели и классно провели время. Спасибо большое всем тем, кто пришел, несмотря на жару, потому
2: да,
3: что
2: было жарко.
3: Очень жарко. Да, и все мы сгорели, хоть и мазались защитными всевозможными спреями и мазями, но вот этот дачный загар, фестивальный загар даже, давайте так его назовем, его ни с чем не перепутаешь. Ну и, конечно, те, кто не пришел, мы вас спросили, сдайте билеты. Мы понимаем, что у каждого может быть уважительная причина. Вход был бесплатный, но по регистрации. И с вами будет проведена отдельная беседа. Вход на наши мероприятия бесплатные. Вам закрыт.
2: Вам закрыт, да.
3: Как и обещали.
2: Ну, а я тут тоже хочу сказать вам огромное, дорогие друзья, спасибо. Если с кем-то вдруг не сфотографировались, ну, вы уж извините, я думаю, у нас это не последнее мероприятие, поэтому мы и так стараемся всегда фотографироваться, особенно с людьми, у которых по 100 тысяч фотографий этих.
3: Ну, у нас был большой блок на поле.
2: У нас был большой.
3: Мне кажется, все желающие могли подойти.
2: Причем этот блок был, значит, люди подходили. Было так уже жарко. Говорю, товарищи, быстрее. В какой-то момент у Игорька, значит, там шепнула рация, там, он начал отвечать, и, короче, и исчез, потому что нужно было бы срочно бежать на сцену. И человек, который шел к нам к троим, подошел уже к двоим.
3: Ну, это было спустя, мне кажется, 40 минут после того, как мы
2: фотографировались. Да. И он говорит, ну, давайте подождем. Я говорю, он не вернется. Поэтому все дети, конечно, я вчера видел сгоревших детей, но вина, конечно, родителей. Ничего больше в таких топиках приходить с голыми плечами на открытое поле. Это, конечно, надо. Причем сами закрытые, а дети просто, знаешь, в одних трусах.
3: Но мы надеемся, что все здоровы, счастливы. И еще раз хочется сказать огромное спасибо нашим гостям и нашим музыкантам, которые подарили нам этот праздник. Атмосфера была потрясающая.
2: Да, круто было.
3: Ну, а мы потихонечку будем начинать. Поехали.
2: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение, в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 21 минута в столице. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Тут опубликовали статью исследования «Главные развлечения, главные летние развлечения россиян старше 35 лет». Знаешь, какие? Бег, велосипед, сабборды, дача. Тут нет рейтинга, что на первом месте, что на втором. Но вот бег, велосипед, сабборды, дача. Главное развлечение россиян старше 35.
4: Да? Да. На самом деле, я, ну, велосипедистов очень много на улице. Это правда. А я среди теперь среди них. И это так круто. Вот. Я, ну,
3: ты полностью скоро... отвечаешь... на это исследование. Я велосипедист вот... старше 35 лет, летнее развлечение. Да, летнее и еще дачу можно туда.
4: И я вот уезжаю в отпуск, прорабатываю сейчас себе маршрут там на 50 километров.
3: С 15-го ты, да? С понедельника следующего?
4: Да.
3: Угу. Ну, вот, на сколько километров?
4: На 50 пока. Маленький маршрутик такой, я прорабатываю через леса, через поля. Не по трассе, а именно вот такой, через леса, через поля. И там...
3: Я тут не помню, рассказывал эту историю, это... за эфиром я тебе рассказывал, а в эфире, по-моему, нет. Видел ролик одного парня, который говорит, я поставил себе цель в день проезжать по 10 километров. Да, и да. Если ты не проезжаешь 10 километров,
4: они
3: то
4: переходят
3: на следующий день. И теперь я собираюсь, ну, это он в ролике говорит, доехать там, не помню.
4: До Кубы.
3: До Кубы, да, из этой серии.
4: Нет, это прикольно. У меня вообще, вот я, раньше мы на великах гоняли, ну, все, у кого были велики,
3: но
4: они
3: никто
4: раньше...
3: никто не считал километражи.
4: А никто не считал, потому что мы так ездили, не было, конечно, никаких велодорожек, никто, не помню, чтобы кто-то там пытался запретить велосипеды и так далее, несовершеннолетним. И вот у меня самая яркая моя история с велосипедом, это как... я без велосипеда вообще жить не мог. Мне дед подарил салют за 10 рублей, а, 100 рублей он тогда стоил. И... мы поехали как-то в какой-то Карагайский бор, там, в дом отдыха, и, соответственно, без велосипеда. Раньше было не принято ездить со своими велосипедами. И там был прокат. Мне дали велосипед и с очень плохими тормозами. Вот, а я там гонял. И с какой-то горки еду, а впереди ворота. И я хоп, назад педали, а ручного не было тормоза. И я вот так вот прям въехал в эти ворота и упал. И как в фильме, знаешь, пыль рассеялась, я открываю глаза, а велик вообще пополам разломился.
3: Я
4: вообще был в шоке.
3: Если говорить о велосипедах, до того, как у меня появилась моя собственная личная Десна, ездил под рамкой...
4: На самом деле, крутой велик-то.
3: Крутой вообще. Я ездил под рамкой до этого на взрослом велосипеде. У тебя был такой?
4: Конечно.
3: Когда ты еще не доставал.
4: Не доставал, уже ездил.
3: Очень хотелось ездить на велосипеде.
4: Потому что со школьниками, вот этими велосипедами, был какой-то дефицит непонятный.
3: Ну, наверное, да. Ну,
4: школьники не продавали, их разбирали.
3: Не все могли себе позволить,
4: не все могли велосипед.
3: Я помню эту историю, когда ты едешь под рамкой. Но это так классно было. Итак, дорогие друзья, вот перечисленные развлечения, главные развлечения россиян летние. И если вы добавите что-то в этот список или опишите красочно свое... летние развлечения. Итак, бег у нас был.
4: Сейчас или в детстве?
3: Нет, ну сейчас. Угу. Бег, сабборды, дача и...
4: Велосипед.
3: Велосипед, да.
4: Велосипед, да. И, кстати, я вот на днях меня облаяла первая собака. Это корги.
3: Маленькая лиса это.
4: Она такая, это же овчарка все-таки.
3: Овчарка?
4: Ну, они овчаровые или как там называют.
3: Ждем ваши истории, пожалуйста, пишите на наш.ру. На главной странице есть два бота, выбирайте любой и рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: И тогда заберет нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:34 в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
6: Была у нас тут статья о том, что главное летнее развлечение россиян старше 35 лет – это бег, дача, велосипед и сабборд. И мы спросили, а как у вас? Мне 43, с прошлого лета сабборд – моя любовь. В эти выходные наконец-то открыт сезон. Это кайф.
5: А сабборд – это вот сап или это все-таки...
6: Ну, сап, да. Ну, вот надувная доска.
5: Надувная доска.
6: Хотя там разновидности уже
5: миллион. Есть не только надувные. Прям сабборд звучит, конечно, круче, чем на сапе.
6: Я таскаться. Периодически смотрю за сторис своей знакомой, которая участвует вот в этих... турах на саббордах по рекам Подмосковья.
5: И как?
6: Они в разное время, знаешь, там вот на закате, на рассвете, с какими-то подсветками в воде сабборды. Очень красиво, особенно вечером. Ну, фотографии классные.
5: А где там вот это...
6: Там целое сообщество...
5: В какой-то момент захватывает дух. Я вот, ну, допустим, на велосипеде, когда ты там прыгаешь или быстро едешь, в плавании, когда ты круто плывешь, там прям летишь над водой. А вот в сабборде, где там этот момент?
6: Главное не скорость, а главное...
5: Ну, я говорю, где этот момент?
6: Медитативность, размеренность и красота.
5: Поймать кайфушку-то.
6: Ну, ты попробуй.
5: Я пробовал. И как бы не захватило. Ты знаешь, я на океане пробовал.
6: Я первый раз, не знаю, можно сказать, катался, наверное, да, или плавал на сабборде, когда мы были в Екатеринбурге, в нашей выездной студии, в командировке, и я ездил на озеро...
5: Тургаяк?
6: Тургаяк, да. По-моему, там кроме саббордов больше ни на чем нельзя. То есть никакие лодки там и катера, мне тогда рассказали,
5: запрещены. Заповедная зона?
6: Да, да, да.
5: Это круто.
6: Это было круто и очень красиво там. Дальше. Подтверждаю, 41 год. Бегаю второй год на постоянной основе. Велосипед периодически, пару раз в неделю минимум. САП в очереди на покупку. Живу в своем доме, так что джекпот. А по поводу бегаю, вот Янка вчера из-за фестиваля не успела поучаствовать в своем красочном забеге. А я смотрю...
5: Краски холли.
6: Да, в социальных сетях каждые выходные. Сейчас в Москве, я думаю, не только в Москве, какой-то забег. То забег с питомцами, то вот краски холли, то один забег, то второй, тематический, просто.
5: Лишь бы бежали.
6: Постоянно, да, бегут.
5: Нет, с бегом, я не знаю, как-то не захватывает.
6: А как же походы, особенно байдарочные? Только небо, только воздух и река.
5: Вот байдарки — это прикольная тема. Вот я понимаю, где захватывает дух.
6: Мне 47 лет. К перечисленным развлечениям добавлю туризм, горы, и это наше все. Ну и лично мое и моих близких времяпрепровождение – страйкбол. К бегу можно прибавить фотосъемку. Люблю выйти на природу и поснимать птиц, животных, рассветы и закаты.
5: Фоторужье.
6: Это не наш бывший коллега написал, который любит птичек фотографировать. Вот как раз из-за такого фотоаппарата с огромным объективом.
5: Любил убивать животных на охоте.
6: Забыли рыбалку. Вчера на Неве ловил и встречал белые ночи. Красота. Пакет ёршиков натягал. К пенному самое то. Мы в свои 40 лет открыли для себя мир квадроциклов. На даче катаемся по близлежащим лесам и болотам. Застрять в грязи или... фонтанировать в луже – наша любимая забава. Все-таки все мы дети, только с возрастом игрушки дороже.
5: Ну да, и еще вас ненавидят, наверное, когда вот вы выезжаете из дачных участков или там соседей и так далее. Жалуются.
6: Еще по лесам многие гоняют, там, по болотам, по грязи.
5: Я вот не знаю, вообще по неблагоустроенному лесу, в смысле, специально устроенному лесу, можно вот так вот гонять или нет? На квадроциклах. На велике-то понятно можно.
6: Законно это или нет?
5: Ну да, вот так вот. Я могу в лес на квадроцикле заехать? Просто потому, что там бездорожье.
6: В лесу и все они ездят в основном.
5: Ну нет, я не знаю, может быть, и вас гоняют. Расскажите.
6: 7:39 в Москве. Если мы что-то забыли из взрослых летних развлечений, то напишите нам. Наши.ру
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваше сообщение. Как вы отрываетесь этим летом? На чем? На какие развлечения у вас есть?
3: Из главных развлечений самый захватывающий дух – это концерты, на которых мечтала побывать. Сыну 18, мне 43, ловлю момент, что могу ездить на них с сыном. Стараюсь наверстать то, что успела, пока была молодой. И, наверное, не успела.
2: Не успел, наверное.
3: Да. В этом году первый раз буду участвовать в хвостатом драйве. Это забег для хозяев с собаками. Бежим с моей корги по бездорожью 3 километра.
2: Ничего себе.
3: А я видел фотографии, вот был, ну, может быть, в Москве это было.
2: В жару, вот корги.
3: Не знаю, я видел вот какой-то хвостатый забег в предыдущие выходные, что ли, в Москве.
2: Все собаки, вообще все.
3: Ну, там больше хозяева бежали, я вот прям с собаками не видел. Но назывался он как раз «Хвостатый забег». Квадроциклисты в лесу самые отморозки. Портят дороги, лес, мешают просто гуляющим и велосипедистам.
2: Нет, это понятно. Мне интересно просто, по закону они имеют право там вот нарушать птичий покой?
3: Когда надоел бег, можно попробовать трейл, бег по бездорожью. Бегаю 5 лет. В этом году мне исполнилось 40 лет. Вписалась в 2 трейла. Карелия и Мста. С переходом рек вброд и прочих мелких луж по пояс.
2: Это прикольно. Я видел только в одном сериале.
3: Мне 42. Пол женский. Увлечение подводная охота и подводная фотография. Дети 8-9 лет вместе со мной.
2: Круто. А что... Подводная... А, фотоохота.
3: Ну, почему фотоохота?
2: Или просто охота? Подводная охота.
3: Нет, тут подводная охота и подводная фотография.
2: А, я понял, да.
3: Я была в школе, или, наверное, в шоке. Я была в шоке, когда после долгого перерыва мы со школьными подругами встретились и не виделись мы лет 10. Так далеко живем друг от друга. И вот как раз 35 лет нам, и девочки рассказывают, у кого какие помидоры на даче выросли. Я еще возмутилась. Девочки, вам слегка за 30, а вы про помидоры. Я вот на князя иду. А вы скучно живете. К слову, помидоры у меня тоже есть, но я это не обсуждаю.
2: Типа, это такой мой маленький секрет. Помидоры, дача. Согласен с вами.
3: После пассажиров в такси очень успокаивает металлоискатель. Поле и монетки, монетки, монетки. В момент, когда ты ее откапываешь, испытываешь незабываемые эмоции. Из колонны сообщения.
2: А сейчас вообще можно монетки откапывать?
3: Ну, наверное, монетки можно. Сейчас еще новая мода у тех, кто пережил вот это кладоискательство с металлоискателем.
2: Но.
3: Поисковый магнит. Помнишь, я тебе показывал фотографию на резинке или на веревке? Угу. На такой мощный магнит. В водоем забрасываешь его и достаешь всякие металлы.
2: То, что у людей упало.
3: Ну, там в основном это, конечно, мусор, который многие люди потом утилизируют. Ага. Очищая таким образом водоем. Ну и когда достается что-то ценное, тоже интересно. Вот я подумываю, может быть, взять себе поисковый магнит.
2: А что у тебя случилось с тем...
3: Металлоискателем?
2: Лежит?
3: Я остыл.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
1: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки БПЛА на поезд Москва-Симферополь. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. Всех пассажиров поездов в Крыму эвакуировали. По информации компании, на автобусы в Симферополь перевозят пассажиров 11 поездов с отправлениями из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод в Севастополь, Симферополь и Евпаторию. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью удар БПЛА повредил локомотив поезда Москва-Симферополь. Пассажиры не пострадали, погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Спрос на отдых в Крыму сократился на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Об этом со ссылкой на число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сообщает «Коммерсант». По данным издания, число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом. Туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта. В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Сейчас на него приходится только 1,5% продаж. В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу, отмечает издание. Российский бизнесмен Роман Абрамович приезжал в Киев и встречался там с Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналистке Sky News Ялде Хаким. В ходе своего визита бизнесмен, как заявил Зеленский, хотел понять, на что Украина готова пойти в вопросе мирных переговоров и, в частности, в вопросе Донбасса. По словам Зеленского, Абрамович намеревался сразу после завершения своего визита отправиться к президенту Владимиру Путину. О визите ранее писала и Financial Times, но представитель российского бизнесмена не предоставил комментарий по этому вопросу. В России появится первая менингококковая вакцина. Она выйдет на рынок уже в этом году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума. Она назвала ее уникальной, аналогов которой пока в мире нет. Препарат называется «Менговакс-Б», так как содержит серотип «Б», вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции. В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для почти 200 тысяч человек. Меры предпринимаются на юго-востоке страны после сильного землетрясения на Филиппинах. Эвакуация объявлена в 6 префектурах. Высота волны у берегов Японии ожидается до 1 метра. Оно может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио. Ранее у берегов Филиппин было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой около 8,2. На данный момент известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения. Обрушились несколько зданий. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
2: Месяц май. Белые кружки, черный чай.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 8 июня, сегодня понедельник. Кстати, на этой неделе стартует чемпионат мира по футболу.
3: На этой уже, да?
2: Да, 11 числа, я так понимаю. И сборная Узбекистана, сейчас посмотрел, в одной из групп выступает. И, наверное, все наши будут болеть за Узбекистан.
3: А там же как-то неудобно матчи будут. Ну, наверное, финал, может быть, еще и плюс-минус удобно, а вот все остальное...
2: Очень неудобно, наверное, потому что начинаться они будут в 4 утра.
3: Ну вот.
2: А где он проходит? В Мексике?
3: Там Канада... Ой, не, подожди, там Мексика, США и Канада, по-моему.
2: А, поэтому сборная Канады есть. Я еще удивился, откуда у канадцев есть сборная по футболу. Да это те, кто плохо играет в хоккей.
3: Давайте сыграем, Александр, в кинопробы. Дело в том, что Яны сегодня нет, мы ее отпустили. Она сегодня отдыхает, но в кинопробах она будет присутствовать. Сегодня 8 число, 8 правильный ответ мы принимаем. Разыгрываем экскурсию на наше радио.
2: Экскурсию, наверное, на наше радио разыгрываем.
3: Разыграем. Итак, простое задание. Ждем 8 правильный ответ.
4: Принцесса? Это вы? Какое счастье! Вы? Зачем вы здесь?
5: 3 дня я гналась за вами. Да, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите? Я и не собиралась целовать вас. Я и не думала влюбляться в вас.
2: По-моему, все понятно.
3: Все очевидно, да. Ждем 8 правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеют противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 8.14 в Москве. Сегодня понедельник, 8 июня. Мы играем в кинопробы. Мы с Сашей сегодня вдвоем, но в кинопробах участвовала в пятницу Яна с нами. И ваша задача была угадать,

0: Неправильный вариант. Их было немного. Это «Огниво» и «Золушка». А мы загадывали фильм «Обыкновенное чудо». Абонент с номером 8-926-136-11 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы отправляетесь на экскурсию на наше радио.
1: По поводу с вами. Очень хочется еще раз поблагодарить всех тех, кто был вчера с нами на фестивале «Музыка жизни», который мы организовывали вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», которому в этом году исполняется 10 лет. Получилось очень красиво, очень музыкально, очень по-доброму, семейному.
0: Да.
1: И вы можете посмотреть фотографии в наших социальных сетях. Они передают ту атмосферу, которая вчера была на площадке.
0: Я надеюсь, это не все еще фотографии.
1: Не все, конечно. Будут это в моменте фотки. Мы да. вчера выкладывали прямо с фестиваля. Там было много фотографов, и я думаю, что мы еще выложим фотосессии с да. фестиваля. Но пока хотелось бы сказать огромное спасибо нашим зрителям, кто пришел и дошел. Огромное спасибо всем службам Останкинской башни, которые помогали нам организовать этот фестиваль. Огромное спасибо всем волонтерам, которые помогали на разных локациях. Огромное спасибо музыкантам, которые поддержали нас и выступали вчера.
0: Огромное.
1: И всем сотрудникам фонда «Дорога жизни» большое спасибо за вчерашний музыкальный праздник. Ну и ведущим нашего радио тоже большой привет.
0: Ну и этим тоже.
1: Они стойко на жаре работали с сегментами. Правда, сначала утреннее шоу, потом дневное, потом вечернее.
0: Спасибо огромное за обеды, кормили вкусно.
1: Да, ресторан «Седьмое небо».
0: Да, очень вкусно, мне очень понравилось.
1: Спасибо еще раз, всем прекрасный фестиваль получился. Если пропустили, то можно посмотреть фотографии в наших социальных сетях.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»? С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: И тогда заперед нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:32 в столице. Сегодня у нас понедельник, 8 июня. Жаркую погоду синоптики нам обещают. До 30 градусов сегодня будет.
15: Да. Сегодня у нас Всемирный день океанов.
14: Прекрасно.
15: День социального работника в России.
14: Так.
15: День Республики Карелия.
14: Угу.
15: День петербургских котов и кошек. Такие праздники.
14: А это не притеснение всех остальных кошек? Оренбургских, тюменских, московских?
15: Ну, вот, видимо, питерские кошки себе праздник застолбили, а дальше уж может каждый регион
14: застолбить
15: и сделать себе праздник.
14: Екатеринбургские кошки.
15: Тут забавная статья есть о том, что не все, кто хотел, успели похудеть к лету. А лето, вот оно уже. Тем более, что сегодня, кстати, обещают чуть ли не 27 градусов в столичном регионе.
14: 30, я только что сказал.
15: А, 30 ты сказал, да? Ну, по моим прогнозам, 27. Ну, ладно, хорошо, пусть будет 30.
14: На солнце будет 30, это я тебе гарантирую.
15: А у тебя был когда-нибудь, что ты вот худел к лету?
14: Каждый год.
15: Нет,
14: я худею к лету.
15: Ты периодически худеешь, но вот у тебя прям к какому-то событию, вот к лету. Я знаю, раньше ты к фестивалям нашим худел, чтобы на сцене, так сказать...
14: Вообще, это проигрышный вариант, худеть к фестивалю. Потому что ты делаешь все, чтобы не худеть.
15: А потом на фестивале набираешь, хоть набираешь. И нахаживаешь там по 100 тысяч шагов за день.
14: А ты знаешь, я тут, короче говоря, был в одном магазине вкусном.
15: Так.
14: И, значит, я вообще зашел за орехами, потому что я посчитал, что в этом магазине дешевле... И он упакованный и очищенный. А грецкий орех дешевле. Вот, я зашел за этим грецким орехом, и ты даже не... Я, ну, в общем, не понимаю, как абсолютно осознанно я взял маленький тортик блинный. Он там... Ну, это самый вкусный торт, который я ел. Вот зайдите в этот магазин.
15: Сладкий.
14: Да, и я, значит, пришел домой и думаю, а зачем я его купил? Я же сейчас не ем вообще ничего такого. Думаю, ладно, завтра я еду там в гости на пикник и отвезу ребятам. Короче, сидел, потом думаю, слушай, я же сейчас на велике поеду. Давай-ка кусочек съедим. Короче, кусочек съел, а на следующий день встал и доел его весь.
15: А вот эта история, когда ты начинаешь себя оправдывать. Так, я сейчас это съем, потому что вечером иду в спортзал.
14: Мне стало так хорошо, как будто вообще я таких эмоций не чувствовал давно. Я подумал, а куда, вот это ты же мне все время говоришь, а куда ты все откладываешь? Там сейчас не время, там копишь, там еще что-то.
15: Это я рилсов насмотрелся.
14: Я смотрю, знаешь, на этот торт, думаю, куда я откладываю-то? Куда вообще? Мне, ну, откладывать уже некуда. Потому что каждый день он может оказаться последним.
15: Я просто периодически, когда попадаю на эти ролики... условно-мотивационные, где люди говорят о том, что жить нужно сейчас, что вот мы все копим, думаем, что будет в старости. А в старости, ну, во-первых, не все доживают, а во-вторых, уже нет тех интересов, которые у тебя были в молодости, ну, или в каком-то таком возрасте среднем, да, когда была возможность путешествовать, но ты не путешествовал, потому что взял там очередную квартиру в ипотеку или там взял на что-то кредит. И говорил себе, вот я когда все это выплачу, вот тогда начну путешествовать. Потом появлялись какие-то еще нужды и так далее и тому подобное. И ты вот уже...
14: Я понимаю, что здорово, когда у тебя и деньги есть, и вот да, ты тебе не надо ничего откладывать.
15: Так не у всех, Саш.
14: Ну да, к сожалению.
15: Ну давайте вернемся вот к этой истории, когда вы себя за что-то вознаграждаете. Неважно, едой или еще чем-то. В основном это, конечно, связано с едой и с вредной едой. Из серии «Вот я сейчас съем вредную еду, там, фастфуд или сладкое, но я знаю, что вечером иду в спортзал, или у меня будет длительная прогулка пешая, или там велосипед, и я таким образом компенсирую». Ну, многие так рассуждают. Вот если вы такой человек, с примерами, пожалуйста, расскажите нам, как вы себя... благодарите и за что?
14: Ну, все, наверное, и покупки входят.
15: В том числе, да.
14: Я, знаете, когда вот покупал велосипед, я в том числе последнюю, значит, точку поставила именно вот функция, которая отмечает в моем мозгу за вознаграждение. Я подумал, сколько можно думать, вознагради себе. Ну, не понравится, да и хрен с ним.
15: Чик, нажал купил, купить.
14: Да.
15: Ну, это также, когда у тебя плохое настроение или стресс, и ты покупаешь не обязательно еду, а какую-то вещь. Вот. Спонтанно так. И таким образом считаешь, что я заслужил. Вот это мне точно поднимет настроение. Если вы такой человек, то напишите с примерами вашу историю.
14: Да, чем вы себе вознаградили?
15: Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и пишите нам.
12: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:48 в столице.
3: Пару сообщений. Давно практикую благодарность себе за что-то сложное. Кофе с булочкой после посещения врачей, пиво и роллы после рабочей недели. Чем труднее, сложнее, больнее, тем внушительнее благодарность. После родов подумала, что роды тянут на поездку на Мальдивы. Причем здесь и сейчас. Но там, конечно, начинаются совсем не Мальдивы.
2: Но мы с вами согласны. Я абсолютно согласен, особенно за боль.
3: Меня направили на операцию на сердце в столице. Сейчас живу в режиме экономии. Но когда приеду домой, куплю себе туфельки, голубые лодочки и новый телефон за то, что решилась в свои 39 полечиться.
2: Ну, дай бог вам здоровья.
3: Если много работаю, после я себя вознаграждаю сном, отдыхом и ничего не деланием. И очень многие написали, что...
2: Спят.
3: Спят, да. Вот
2: даже
3: такое
2: сериалы не смотрят.
3: Ничего, с семьей не общаются, просто спят.
2: Просто спят и все.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
8: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222. Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
9: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», — сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда «Защитники Отечества». Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем.
3: Отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
2: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны.
2: 18+.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 8 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 8 июня, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. Мы, кстати, ни слова не сказали о том, что она короткая. До 11 числа мы работаем, а потом 3 дня отдыхаем. Еще на этой неделе начинается чемпионат мира по футболу. И еще из спортивных новостей. Россиянка Мира Андреева выиграла Ролан Гаррос в свои 19 лет. По-моему, стала 4-й россиянкой. Российским спортсменам, которая выиграла этот престижный турнир.
3: Да, конечно же, поздравляем. Но мы гадать будем в ближайшее время, поговорим о проблемах, которые у вас накопились за выходные или уже давно тянутся эти сложные жизненные ситуации, требующие нашего вмешательства. Да. Большинство из вас в экспресс-режиме, гадаем одного или одну из вас, выведем в прямой эфир. Вот, пожалуйста. Перестал работать Макс на яблочном телефоне. Сначала перестали приходить уведомления, потом вообще перестал работать. Но работодатель мой требует быть в этом мессенджере. Как быть?
2: В нерабочем.
3: Требует быть, как быть?
2: Ну, тут а как быть?
3: Простой вопрос. Второй телефон, как многие себе заводят, или вообще, в принципе, поменять.
2: Слушай,
3: телефон.
2: Я вижу людей с двумя телефонами, для меня это так... Какая бредятина. Я понимаю, вы хоть к ушам их себе привяжите. Но это такой бред.
3: Слушай, ну раньше часто это были понты, а сейчас это для многих рабочий инструмент. Я сейчас даже не про Макс говорю. Я говорю про то, что тебе нужно два телефона. Да, есть телефоны с двумя симками и так далее. Но я знаю,
2: кстати, у меня же телефон с двумя симками, по-моему.
3: Вот. Надо. Ты можешь сделать две симки. Свою себе.
2: Да, наверное. Но
3: так что, второй телефон,
2: что
3: если вы не хотите менять
2: основной
3: телефон.
2: Всех туда согнали, а теперь люди не понимают, как оттуда выйти, потому что им нельзя.
3: Но удалил же из App Store Apple приложение, поэтому перестали приходить уведомления. И потом, я вот читал новость, у меня работает, кстати, что он требует обновлений, и вот у кого он требует обновления, у того он перестал работать на яблочных телефонах. Просто неудобно стало, что тебе нужно постоянно заходить, проверять, не написали ли тебе туда. И сейчас ты в переписке из одного мессенджера в другой пишешь. Там, условно, в телегу тебе приходит сообщение: посмотри в Максе, я тебе отправил файл.
2: Слушай,
3: или в WhatsApp тебе пишут: посмотри в телеге, или там на почту тебе пишут: посмотри в том мессенджере, я тебе там что-то отправил.
2: Все, у кого из моего окружения айфоны, допустим, они стали отвечать немного медленнее.
3: В Максе?
2: Да, в Максе.
3: Ну,
2: это,
3: понятно.
2: Что... Это жена моя, стала не моментально отвечать, но срок ответа твой, он не сократился. И у меня такое ощущение, что ты все время туда заходишь.
3: У меня по работе...
2: Я вообще поражен. Вы понимаете, я поражен. У жены очень сильно упало время ожидания. Очень сильно. А у этого вообще не упало.
3: У меня только по нашей работе 12 чатов. Активных чатов.
2: Я думаю, с Игорьком ничего не изменилось.
3: Да, и я постоянно кому-то отвечаю. Или пишу. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
2: Гадаем сегодня по...
3: Давай, выбирай. Янкинет,
2: давайте что-нибудь попробуем. Николай Носов.
3: Давай, вот, пожалуйста. По Носову сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов. Не пропустите. Все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Чартова дюжина. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 18 минут столица. Давайте почитаем вашу проблему.
3: Проблема. Когда спим с женой вместе, мне постоянно снятся какие-то страшные сны. Когда спим раздельно, такого не происходит. Как быть, к кому обращаться?
2: А вы ей говорили уже об этом?
3: Наверное, да.
2: И как она, интересно, отреагировала.
3: Дорогая, вот спим рядом, и постоянно кошмары.
2: С тобой такой ужас снится.
3: Кошмары снятся.
2: Кошмар просто.
3: Как только отдельно вообще. Прекрасный сон. Крепкий.
2: Да.
3: И сновидения интересные.
2: Даже не знаю. А что у вас в жизни происходит? Вы в жизни вообще как? Энергетический у вас баланс? Или вы как шаровая молния друг с другом?
3: Или наоборот, вы и боитесь что-то сказать, и вот во сне ваш мозг работает, ваше подсознание, и постоянно подкидывают вам какие-то страшные сюжеты. Вообще все страшное, ну, как говорят, вот Яна последняя утверждала, что все страшное во сне к хорошему в жизни.
2: Да?
3: Ну, Яна мне так рассказывала. Не знаю, я не эксперт тут.
2: Наша?
3: Соня, наша.
2: Господи, ну ты даешь.
3: Не, я понимаю, что...
2: Конечно, это нужно...
3: Делить
2: это
3: на два.
2: Неправда.
3: Так, дальше. Едем на поезде трое суток в отпуск. Как все пройдет?
2: А тут кто-то у меня купил билет до Челябинска в поезде. 10 тысяч рублей. Я говорю, ты СВ едешь? Он говорит, нет, в плацкарте.
3: А ты знаешь, я смотрел...
2: Из Москвы до Челябинска.
3: Билеты в Сочи, ну, я понимаю, что...
2: Я говорю, а не проще было долететь?
3: Сейчас, знаешь, очень непроще долететь. Я вот по этому поводу уже смотрел билеты в Сочи. Хотел 11-го уехать вот на выходные. И билет на поезд, ну, понятно, праздники, наверное, из-за этого цены так повышены. Ну, и... как бы из отмен и задержек и так далее. В 3 раза дороже, чем на самолет. В плацкарт, Саш. В 3 раза дороже. Вот обычный, да, самый простой тариф у
2: вот
3: самой
2: я простой говорю,
3: нашей авиакомпании стоит в 3 раза дешевле на это же число, чем на поезд.
2: У меня вопрос. У РЖД тоже свой алгоритм? Там они там лето, надбавка. То, что с самолетами такие задержки, надбавка.
3: Я думаю, что да. У них динамическое, наверное, ценообразование. Чем выше спрос, тем выше цена. Ну, я могу только предположить. Я тут не эксперт. Ну, мы надеемся, что прекрасно пройдет ваша поездка. Многим нравится.

0: Трое суток я даже... Не, сейчас современные поезда, можно в туалет ходить когда угодно, не надо там париться. В некоторых вагонах их там четыре. Два с одной стороны, два с другой стороны. Поэтому как бы, все зависит, конечно, от компании, в которой вы будете ехать. Тут это всегда была лотерея. Поэтому... А качество поездов, оно выросло. Ну, во всяком случае, в тех, в которых вот я передвигался за последние там 5 лет.
1: Дальше. Даю сыну 9 лет на карманные расходы в день по 1000 рублей. Жена считает, что я его балую, и это много. Что вы скажете, парни?
0: В 9 лет 30 тысяч в месяц, или сколько там, 22. Ну, наверное, нет, если вас позволяет, я просто не понимаю, зачем.
1: А это на карманные расходы или... Ну, может быть, он чем-то занимается, у него какое-нибудь хобби, он ходит в кружок и там постоянные расходники.
0: Да манал я такого ребенка, который мне обходится в такие деньги. Я прошу прощения.
1: Саша сейчас за это ругает. Поэтому давайте-ка... Вы ничего не слышали? Давай.
0: Это просто, ну, дорого. Ну, я не знаю. Нет, я еще раз говорю.
1: Он дает на карманные расходы. Это не то, что вот кружок стоит. Мы тут обсуждали, сколько стоят кружки, секции и сколько люди тратят в разных регионах. Не только сейчас про Москву речь или там про большие города. Особенно, ты сам вспомни, хоккей, ну, какие-то такие дорогие
0: виды спорта. Я согласен, мы сейчас говорим про карманные расходы. Про
1: карманные расходы, ну, как будто бы в 9... А что ему в 9 лет покупает-то?
0: Я тоже не знаю. Ну,
1: кроме сладости, в 9 лет тебе больше ничего не нужно.
0: 1000 рублей в день. Я понимаю, что это, как бы, ну, скажем так, не деньги. Но все-таки...
1: Для кого-то это зарплата.
0: Но если у вас позволяет, просто в моем понимании, рано еще кормить вот в таком возрасте такой суммой.
1: Балуйте.
0: Да. Но это ваше дело, как бы я. Если еще вопрос, а вдруг он уже требует? Если он требует, то, конечно, ремня.
1: Папа, где деньги на карманный расход? Где перевод?
0: Где фея, да.
1: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте гадать, есть у нас проблема.
3: Доброе утро, дорогие подъемники. Купили квартиру, хотели сдавать, а оказалось, что рядом живет веселый сосед. Погадайте, пожалуйста, получится ли сдать или все-таки продавать? Марина написала. Мария, доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: Маша. Давайте разбираться, что за веселый сосед.
2: Что это значит?
4: Ну, видимо, какие-то психологические или психические проблемы. Есть немножко.
2: А он досаждает или просто это как бы... Чем он вам портит
4: какие-то
2: жизнь?
4: Какие-то громкие звуки от него исходят, так скажем.
3: А вы узнали это, когда уже купили квартиру, да?
4: Да, да. К сожалению, вот так, да. Неудачно получилось.
3: Ну, слушайте, вам, же там, деньги вернуть? Вам же там не жить...
2: Да, я тоже не понимаю.
4: Ну, нет, в перспективе-то жить, да, но пока далекой.
3: Вот. Ну, так и сосед не вечный.
4: Ну да, вот.
3: Это я шучу, конечно.
4: Мысли такие тоже есть.
3: Но в целом квартира хорошая, вот под сдачу именно.
4: Да, да. Это, наверное, лучшее, что нам удалось отыскать.
2: Ну, тем более, пятерку сбросите, так вообще с ногами заберут. Или какой там сосед, никого вообще не колышет. Ну, издает он звуки, подумаешь, издает.
3: Сколько соседей звуки издают.
2: Не хотите, не живите, мы с других найдем.
3: А где квартира-то, в Москве, в области или в другом городе?
4: В Москве.
3: Какой район?
4: Юг Москвы.
3: И за сколько планируете сдавать?
4: Ну, пока так не думали, ну, наверное, 1050 хотелось бы.
3: Однокомнатная?
4: Да, однокомнатная.
3: Ну...
4: Рядом с метро.
3: Тем более рядом с метро.
2: Ну, конечно, заберут.
3: Молодой...
4: Есть переживания.
2: Даже с веселым соседом заберут. Но вы переживаете за что?
3: Ну,
2: что...
3: семья с маленьким ребенком, наверное, будет не рада вот такому соседству. Mm-hmm. А ну, вот кто-то... Да. Помоложе,
2: просто,
3: да?
2: Я просто не могу понять. Вот вы там хоть немного жили?
4: Нет, так, только наездами.
2: Что вы видели, что вы слышали?
3: Что вы сделали, какие выводы?
2: Что теперь сдавать невозможно.
4: Ну, какие-то крики. Ну, то есть, да, не так, что прям громко, но...
2: Ну, крики. Смотрите, что только не творится.
3: Многие участкового вызывают, он там как-то иногда наводит.
4: Сейчас участковый, конечно. Поговорили по соседям, вроде бы что-то пытались, но, видимо, ничего не получается.
2: Не, он жить не мешает физически никому?
4: Нет.
2: Ну, все.
3: А он сверху, снизу или на одной площадке с вами?
4: Снизу.
2: Он еще и снизу?
3: Да.
2: Я думал, на одной площадке вы с ним живете. Ну, вы даете.
3: Вы вообще не будете пересекаться. Так,
2: конечно. Господи, боже мой.
4: Это тревожность, да, моя?
3: 100% ваша тревожность.
2: Очень тревожность. Как вы вообще квартиру здесь купили с такой тревожностью? Как вы,
4: тяжело, да, очень сложно. Бессонные ночи.
2: Ладно, давайте гадать.
3: Номер страницы, номер строчки.
4: А напомните, пожалуйста, кому гадаем.
2: По Носову гадаем.
4: А, по Носову. Ну, давайте. 25-я страница, 10-я строчка снизу.
3: 25-я страница, 10-я строчка снизу. Итак, доброе утро, дорогие подъемники. Купили квартиру, хотели сдавать, а оказалось, что рядом живет веселый сосед. Погадайте, пожалуйста, получится ли сдать или все-таки продавать.
2: Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. Ура, Васька, мы квартиру сняли.
3: Или соседа Ваську зовут.
2: Ваську зовут кота вообще.
3: А, кота. Хорошо.
2: Ну, поэтому сдавайте спокойно.
3: Марина, будем надеяться.
4: Вроде, вроде все не так плохо.
2: Да.
3: Вот это тут... ваша тревожность.
2: Я бы на вашем месте переживал за другое, за налоги. А тут как бы переживать за соседа вообще тут нечего.
3: Ну? А 50 тысяч однокомнатная квартира на юге, это сейчас...
2: Ну, нормальная цена. Нормальная цена. Да. Если я правда не знаю, как она обставлена, что там за ремонт и так далее.
3: У метро, Мария говорит, да?
2: Обставлено
4: как?
2: Да. Ну, просто юг – это как бы не самые лучшие районы Москвы.
3: Ты что? Мне кажется, самые дорогие.
2: Ну, нет, самые дорогие.
3: Юго-запад?
2: Нет, ну, юго-запад – это юго-запад, а юг и юго-восток – это не самые дорогие.
3: Не знаю, Александр.
2: Нет.
3: Ты наговариваешь на юг Москвы.
2: Я не хочу ни на кого наговаривать, живите где хотите. Но для юга 50 – это вообще круто.
3: 9:42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А, ребята, еще раз доброе утро. Всем здравствуйте.
3: Хотели вам напомнить, дорогие наши друзья, что в Яндекс.Го появилась возможность добавить карту «Тройка» и пополнять ее прямо в приложении. Пополнять «Тройку» можно в любое время из любого места, поэтому искать терминал не придется. Пополнение занимает несколько секунд, проверено, подтверждаю. Деньги списываются с привязанной банковской карты, уже используемые в других сервисах Яндекса. После пополнения достаточно приложить «Тройку» к турникету или валидатору, чтобы записать сумму. Баланс «Тройки» всегда под рукой. В приложении видно, сколько осталось, когда пора пополнить. И также можно в приложении покупать абонементы и привязывать несколько «Троек» к одному аккаунту. Заходите в Яндекс.Го, сервис «Транспорт», и там видна карта «Тройка» и ее баланс, что очень удобно.
2: Так я не понял, активировать ее надо или нет?
3: Ты когда положил деньги, они у тебя видны на балансе в приложении, нужно приложить «Тройку», чтобы они записались уже
2: к чему?
3: На карту.
2: К турникету,
3: да, или валидатору.
2: То есть когда прохожу?
3: Когда проходишь, да. И сразу они появляются там на «Тройке».
2: Mm-hmm. Ну что ж, удобно. Не надо идти к аппаратам.
3: А помнишь, раньше как было? Нужно было дождаться тетеньку в окне.
2: Когда она выйдет.
3: Чтобы...
2: А их с каждым годом становилось все меньше и меньше.
3: А сейчас вообще их, мне кажется, нет на станции.
2: Нету.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Фестиваль «Не только джаз». На пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру.
4: Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах. Она набрала больше 49% голосов. Это следует из данных ЦИК страны, обнародованных после обработки 100% бюллетеней. Второе место занимает «Сильная Армения» во главе с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Она набрала 23% голосов. Ночью Пашинян заявил, что после выборов Армения продолжит курс сближения с Западом, но при этом сохранит членство в ЕАЭС. Кроме того, премьер-министр добавил, что надеется на установление дипломатических отношений с Турцией и открытие их сухопутной границы. Между Керчью и Симферополем приостановили железнодорожные сообщения из-за ударов БПЛА. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Пассажиры 4 поездов будут доставляться автобусами. В связи с этим часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском будут сняты с маршрутов и направлены для перевозки пассажиров поездов. Крупные российские аэропорты со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Заявку на подключение биометрии уже подал аэропорт Нижнего Новгорода. Сервис может заработать в этом году. По словам министра, важными факторами являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность и количество пассажиров. Также Никитин подчеркнул, что заставлять никого не будут, но для пассажиров это экономия времени, а для аэропорта выгода с точки зрения организации логистики. Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом по Дубличам в Ярославской области выросло до 31. Об этом сообщили в Минздраве региона. Госпитализация потребовалась 12 пострадавшим. Экскурсионный автобус, который направлялся из Мышкинского района в Углич, допустил опрокидывание накануне днем. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В автобусе находились 32 пассажира, в том числе 4 детей. Возможность самостоятельно регулировать рабочее время есть у большинства работающих россиян. По данным исследования Авито работы, 21% сотрудников полностью управляют своим графиком. Еще 31% могут менять его по согласованию с работодателем. При этом наиболее распространенным форматом занятости остается фиксированный график. По нему работают 46% опрошенных. Гибкие форматы особенно востребованы среди молодежи. Жителю Великобритании доставили по почте журнал, который он заказал в 2007 году. Королевская почта приложила записку с извинениями за доставленные неудобства. 52-летний мужчина заявил, что заказал журнал «Мать и дитя», когда его дочери было 18 месяцев, и они с женой ожидали рождения сына. В журнале дают советы по воспитанию детей. Сейчас детям 18 и 20 лет, они учатся в университете. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 8 июня. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя, она короткая, потому что 12 число у нас праздник, и 11 числа, по-моему, даже во многих организациях короткий день.
3: День России, если вдруг вы забыли, 12 июня отмечается.
2: Ну, или путаете День России с Конституцией России. Сегодня синоптики обещают нам до 30 градусов, сейчас здесь в районе Щукино плюс 25, в общем, жаркая погода будет стоять всю неделю.
3: Всемирный день океанов сегодня, также День социального работника в России, День Республики Карелия, День петербургских котов и кошек. Всех причастных поздравляем с профессиональными праздниками. А еще раз мы хотели бы напомнить вам, что вчера прошел чудесный, добрый, яркий, музыкальный, красивый, солнечный фестиваль «Музыка жизни», который
2: сочный.
3: Мы организовывали вместе с Останкинской башней и фестивалем и благотворительным фондом «Дорога жизни», которому в этом году исполняется 10 лет. Очень теплые отзывы мы получаем от вас о фестивале. Спасибо большое всем тем, кто пришел. Спасибо огромное музыкантам, которые поддержали нас. И спасибо огромное всем службам, волонтерам, коллегам, которые работали, ну, что уж тут, несколько месяцев над тем, чтобы фестиваль состоялся, и, мне кажется, у нас все получилось.
2: Да, шикарный праздник получился, и самое главное, спасибо вам, дорогие друзья, все, кто пришел, было очень много семей, вот, дети, сидевшие на шеях родителей, вчера мы видели практически всех, нам очень приятно, что вот вы сегодня отзывы, кстати, свои пишете, спасибо вам за них.
3: А те, кто зарегистрировался, так как фестиваль был бесплатный, и вопреки нашим просьбам, если у вас изменились планы, вы не смогли, передумали, не захотели по какой-либо причине прийти, сдайте билет, потому что была очередь из людей, которые хотели бы попасть, но так как была регистрация, ограниченное количество билетов, не все желающие попали. То есть большинство желающих не попало.
2: Так вот вас...
3: Вас мы запомнили, фамилии ваши есть. На следующие наши бесплатные мероприятия...
2: Можете не регистрироваться,
3: да. Не будет у вас такой возможности.
2: Организация.
3: Да. Мы предупреждали и просили вас войти в положение, поддержать нас, но вы не послушали. Таких людей было много, к сожалению.
2: Но хорошо, что мир держится на честных людях.
3: Согласен. Ждем гостя. У нас сегодня необычный будет разговор.
2: Да.
3: Буквально через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
9: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
11: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707, код города 473.

0: Авторадио.
1: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов и 16 минут в столице.
2: Один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект беспилотной авиационной системы помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте 14+. И сегодня, дорогие друзья, у нас гость, с которым мы поговорим про современные технологии, про то, как они помогают нам с вами, простым людям. Но для начала давайте вспомним наше детство, кружки, куда некоторые из нас ходили в школе или летом в детских лагерях. Вот авиамоделирование, я помню, где собирали, запускали парапланы на дистанционном управлении. Потом уже позже появились кружки по проектированию роботов. И никогда не забыть свой детский восторг, когда модель взлетала. Да, и начинала кататься по столу, например. И вот сегодня такие роботы уже становятся нашими полноценными помощниками. В общем, сегодня мы поговорим о беспилотниках. По большому счету, участие беспилотников в нашей взрослой и повседневной жизни случилось уже давно. Например, тот же робот-пылесос, который чистит пол в квартире и объезжает диван или кота. Луноход. Вспомните луноходы, это же тоже беспилотники. Игрушечный самолет на управлении, в общем, все это беспилотники. И у нас сегодня гость, аналитик отдела отраслевой аналитики Федерального центра беспилотных авиационных систем Арслан Шаяхметов.
3: Здравствуйте.
1: Арслан, доброе утро.
4: Доброе утро. Арслан, ну, вопрос от нас, обывателей. Расскажите для начала кратко, как беспилотники разделяются по типам?
3: По типам крупным мы можем разделить беспилотные авиационные системы и беспилотные роботизированные системы. Между ними, естественно, есть принципиальная разница в виде, так скажем, стихии. Как вы упоминали, беспилотные авиационные системы, они все-таки связаны с авиамоделированием, то есть это воздух, и, естественно, к ним применяются, так скажем, в первую очередь и как юридические, так и технические такие законы, нормы и так далее, как авиация. И беспилотная роботизированная система — это непосредственно то, что работает на Земле. Там, конечно, есть куда углубиться, совершенно разные сферы. Да, как роботы-пылесосы дома, так и роборуки, которые что-то собирают.
1: Да. Доставщики.
3: Всякие доставщики, да, тоже работают на Земле. То есть это очень крупная сфера, и там уже есть где разгуляться. Но, по сути, они работают уже непосредственно, как я упомянул, на Земле.
4: А в каких вот, реальных задачах эффективнее применять летающие беспилотники, в каких роботов? Мы сейчас говорим про гражданское применение, понятное дело.
3: Да, понятное дело. Если мы говорим про летающие беспилотники, то в первую очередь мы рассматриваем это как аппарат с камерой, беспилотная авиационная система. Но, естественно, на беспилотнике можно прицепить полезную нагрузку и другую, например, громкоговорители, газоанализаторы и так далее. Но до сих пор, да. Это в основном такой термин есть интересный — аэрофотосъемка и видеонаблюдение. Если мы говорим про роботов, то там, конечно, все обширно. Естественно, зависит все от сферы. Да, есть роботы, которые убирают, есть роботы, которые собирают, есть роботы, которые делают иные задачи. Но там уже, я думаю, материал на целую лекцию.
4: Ну вот в сельском хозяйстве, например, раньше использовали трактора, да, которые, ну, как говорят специалисты, я человек, который вырос в деревне и рядом с домом, где жила моя бабушка с дедушкой, были колхозные поля, что вот крупная техника часто может испортить урожай во время там обработки, прополки и так далее. Вот летающие, например, беспилотные системы сельскохозяйственные, они что делают и как заменяют, если заменяют вот такую технику, которая раньше по земле по старинке, ну, относительно по старинке работала.
1: Решает ли это проблему?
3: Ага. А что касается сельского хозяйства, то о полной замене мы, конечно, речи не идем, но если мы говорим про летающие беспилотники, то в первую очередь есть такой термин, как агротроны. Они занимаются тем, что распыляют всякие полезные вещества, семена и так далее. А если мы говорим про также специальные беспилотники с камерами, у них есть, так скажем, мультиспектральная камера, которая летает над полем, и они помогают, так скажем, мониторить сельскохозяйственные угодья, просматривать через специальные индексы, где лучше растет и так далее. Техника наземная все еще остается актуальной. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы

0: сельское хозяйство все-таки стало, так скажем, умным. То есть не так, чтобы ты все поле проехал на тракторе и что-то распылил, например, какие-то гербициды, а так, чтобы беспилотник сначала пролетел с камерой, понял, где есть проблемные места, и вот как раз к этому мы и стремимся, что беспилотник, который распыляет агродрон, летит на конкретной точке и тем самым экономит и воду, и полезные вещества всякие, и семена, и так далее.
1: То есть он сначала анализирует проблемные места, да, наверное, с помощью искусственного интеллекта или все-таки человеческий глаз, а потом уже точечно распыляет на каждый саженец.
0: По сути, да. Не про конкретный саженец, а скорее про участки. Да. Формируется, так скажем, специальная карта растительности при помощи индексов. Это не искусственный интеллект, скорее, если мы говорим про первый этап постобработки. Тут уже, так скажем, все автоматизировано при помощи специальных программ. Но далее уже, да, сам анализ этой картинки происходит при помощи и как и специалиста, так и искусственного интеллекта.
1: Ну, а вот если мы говорим, например, про непогоду, вот в дождь, в сильный трактор, наверное, не просто работать, но и беспилотным аппаратом в непогоду летать сложно или наоборот?
0: Да, беспилотным аппаратом еще тяжелее работать. Ну, поскольку это авиационная система, все-таки к ним тоже применяется термин, что это нелетная погода. И плюс еще, если мы говорим про всякие такие умные системы, даже ездящие, то, естественно, на них есть датчики. Например, лазерный сканер, камеры и прочее. И сильный дождь тоже на них может сказаться. Ухудшается видимость, точность полетов или выезда тоже ухудшается. И, соответственно... Да, это тоже считается таким опасным условием. Плюс ветер. Это тоже очень важно, поскольку авиация, как правило, свыше 10 метров в секунду. Если ветер, то не рекомендуется летать на таких беспилотниках. Тем более, если он что-то орошает, то есть он уже сверху, ну, примерно 5 метров над полем. Если сильный ветер, то, естественно, он все...
1: К соседям.
0: Да, и все к соседям.
2: У соседей будет вкуснее и лучше урожай. Так, ну а мне вот интересно,
1: ну, вот хорошо.
2: Могут ли они выполнять другие функции? Вот помимо распыления, там, удобрений, какие-то еще функции есть у таких дронов?
0: Конкретно таких дронов, если мы говорим про сельское хозяйство, то это основные функции. Но если мы говорим про другие отрасли, естественно, применений очень много. Можно на дрон нацепить газоанализатор, можно нацепить громкоговоритель, можно нацепить лазерный сканер и так далее, и так далее, и так далее. Можно нацепить, так скажем, полезные ящики, куда можно класть груз, и он будет что-то перевозить.
2: А, кстати, ну, работа в сельском хозяйстве – это вообще тяжелый труд, и он проходит там чуть свет не заря и до глубокой ночи. И вот сколько времени может работать этот робот? Он как, ему же подзаряжаться надо?
0: Все верно. Дрон работает, если мы говорим про агродроны, то он, естественно, работает от батареек. Зависит от самого типа. Летающие дроны, ну, зависит от конструкции, конечно. Также есть еще дроны на двигатель внутреннего сгорания. Они могут себе, так скажем, топливный бачок в себе нести и летать до 12 часов. Если мы говорим про аккумуляторные, агродрон летает, ну, если грубо говорить, до 40 минут. Он летит, то есть 40 минут можешь летать, летит обратно, ему надо менять аккумуляторы. Если мы говорим про летающий дрон, который с камеры просто фотографирует поле, потом анализирует, ну, анализ уже отдельными специалистами, оговорочка, то он может летать часа 2-3. Вот так. И тоже на базу, тоже менять батарейки. То есть они не подзаряжаются непосредственно, а подзаряжаются аккумуляторы. И для быстроты процесса просто внутри дрона меняются такие аккумуляторы.
1: А вот беспилотники, которые работают в полях, они только анализируют и доставляют удобрения? Могут они заменить трактор, например, и вспахать поле, если мы уже не про летающие говорим, беспилотные системы?
0: О полноценной замене, конечно, речи не идет, но такие системы уже у нас есть или разрабатываются, такие мини-тракторы. Но больше вам скажу, современные тракторы, они настолько сильно напичканы техникой, и спутниковая навигация, и...
2: Трактор? Автоматическая... Обычный трактор?
1: Да. Это обычный трактор. Сейчас уже обычный трактор, Саша, это...
2: Там спутниковая навигация есть.
1: Да, я давно это слышал.
0: И спутниковая навигация, и комфортная кабина, и... автопомощники при рулении, по сути, это тоже большая автоматизация. То есть речь скорее не о замене, а об улучшении имеющихся технологий.
1: Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте. Наш.ру. 10:26 в Москве.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиумрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Мы продолжаем наш интереснейший разговор с аналитиком отдела отраслевой аналитики Федерального центра беспилотных авиационных систем, сокращенно БАС, Арсланом Шаяхметовым. Арслан, доброе утро еще раз.
4: Снова доброе утро.
5: Мы уже привыкли к фразе «доставка дронами». Вот даже в центре Москвы, например, можно запросто встретить робота и не одного, который едет по улице и осуществляет доставку продуктов из магазина до подъезда. Раньше мы удивлялись, сейчас даже никто особо внимания на них не обращает. А если говорить про доставку продуктов в других местах и не только продуктов, как вот беспилотные системы и наземные, и воздушные справляются с этими задачами? И вообще существует ли такая практика?
4: Да, естественно, такая практика уже осуществляется. Если мы говорим про наземные методы, то, как вы упомянули, да, роботы-доставщики уже имеются. Про беспилотные авиационные системы, если мы говорим, то уже существуют у нас специальные модели, которые предназначены именно для перевозки грузов. В том числе, например, тестовый режим есть. Нижегородскую область хочу отметить. Например, что мы говорим? Есть один город, вот, к сожалению, забыл точно название, но там суть какая. Из местной больницы в поселок городского типа надо перевезти образцы крови.
3: Угу.
4: Поскольку между этим городом и самим поселком небольшое расстояние, но есть один нюанс. Их разделяет река Волга. Широкая такая.
3: Нет дороги, короче говоря.
4: Дорога есть, но в объезд ехать 2-3 часа на машине.
3: А надо быстрее.
4: Да. И беспилотник справился с этой задачей, отвез все за 15 минут.
5: Ну и дешевле, мне кажется. И быстрее, и дешевле.
4: Насчет дешевле, ввиду того, что технология сейчас новая, и, естественно, ее надо расширять, и как все новое, оно пока стоит дорого. Но в длинновременной перспективе, естественно, это все будет удешевляться. Да. Угу. А сейчас беспилотники, естественно, они... Как вы правильно отметили, они быстрее. Это их самое главное преимущество. Если мы говорим про наземную доставку какую-то, то, естественно, курьеру надо стоять в пробках, ему надо что-то объезжать, прочее, прочее. А беспилотнику...
3: Еще и платить курьеру надо.
4: Ну, беспилотнику тоже надо заплатить, оператору,
3: угу.
4: Компании, которая данный сервис предоставляет. Естественно, это не бесплатно. Но беспилотник не стоит в пробках. Он, как
3: в общем, правило, решает временной вопрос.
4: Да, временной вопрос.
5: Но есть же еще такие регионы, ну давайте возьмем, труднодоступные, да. Арктику, где, наверное, без связки вот этих наземных и летательных дронов вообще ничего не доставить. Тут хотя бы через мост или там в объезд, ну в вашем примере конкретном, но через 2,5-3 часа можно на машине доехать. А вот есть труднодоступные регионы, и не только я сейчас про Арктику говорю, где нет дорог и вообще ничего нельзя доставить. Вот там, наверное, это удобно применять.
4: В перспективе будет удобно применять, да. На самом деле сейчас у них вертолеты используются, естественно, самолеты для доставки. Но речь идет о том, что, конечно, не сейчас, но в счастливом будущем о том, что обеспечивание данных моментов. Но все равно это будет довольно долгий процесс. И сейчас мы говорим о том, что скорее... Ну и сами авиационные системы, угу, они сильно автоматизированы. И, по сути, автопилот, я думаю, ни для кого это не новый термин. По сути, да, и сейчас все держится на пилоте, но я думаю, с развитием технологий все-таки это будет улучшаться, и мы придем к полноценной беспилотной крупной авиации.
5: Но вот если вернуться к городу, в труднодоступных местах там понятно, а вот в городе как доставлять, где плотная застройка, жилые дома, и чем доставлять?
4: Про город, да, в первую очередь, у нас в стране уже, ну, в Москве, например,
3: угу,
4: и, например, в городах по типу Иннополис уже ездят роботы-доставщики, да, они успешно, так скажем, среди трафика катаются, но, конечно, это не замена курьеру, потому что курьер предоставляет сервис от двери до двери.
3: Угу.
4: А что же делает робот? Ну, во-первых, он чуть-чуть дольше едет сейчас, ввиду несовершенства технологий, например, в толпе он теряется, да, где-то он может, ну, неправильно свернуть, прочее. Развиваем и развиваем. Про доставку дронами. В Якутии, например, уже практикуется, доставляют продукты. Как это происходит?
5: В городе?
4: Да, в городской среде. Как это происходит? По сути, вылетает дрон, ну, из Дарксторра, так скажем.
5: Дарксторр
3: —
5: это...
3: В Якутии.
4: А Дарксторр — это такой, да, термин внутри ритейла, там, где собирается ваш заказ.
5: А.
4: Да, это не какой-то
5: со
4: там...
5: склада.
4: Ну, по сути, да. С местного склада вылетает дрон.
3: В Якутии.
4: Так, так. Ну да, приземляется в специальный постамат, и там оставляет заказ. И человек уже забирает. Да, естественно, от двери до двери это тоже, ввиду технических сложностей, не сделать. Да, поэтому мы говорим про такую доставку. Она быстрее, да.
5: А вот
3: интересно.
5: Я сейчас вспомнил, на улицах есть же роботизированные уборщики, да, которые подметают или моют газон, ну, не газон, а там тротуары, или вот в торговых центрах есть.
3: Я вообще удивляюсь, почему не роботы в парках стригут газоны?
5: Просто интересно, вы как человек погруженный, какие планы по более широкому внедрению роботов-помощников в нашу повседневную жизнь?
4: Что касается роботов-уборщиков, да, такие программы есть, развиваются. В торговых центрах все чаще и чаще можно увидеть по всей нашей необъятной стране. В целом они выполняют хорошо свои задачи, но, например, если мы говорим про крупных роботов-уборщиков, а не которые по ТЦ ездят, а которые по улице, то проблема в том, что у них большие габариты. И всякие мелкие места, какие-то сложные участки, например, детские площадки и прочее, там без человека все равно не обойтись. Поэтому о полноценной замене тоже речи не идет. А в торговых центрах, да, тоже. А сейчас вот такие вот маленькие роботы, вы могли их заметить, они, по сути, заменяют поломоечные машины. И процесс потихоньку идет вперед, да.
5: И вытесняют, мне кажется, людей, которые раньше этим занимались.
4: Нет, нет.
5: Ну, или оператор.
3: Ты знаешь,
5: равно
3: я
5: должен,
3: вот
5: да?
3: Я на Таганке видел на такие аппараты, они не замысловатые, не как китайские автомобили сделаны. Очень так просто, на них написано электропылесос, и в этом электропылесосе сидит приезжий мужчина. Вот, и он ездит по Таганке, я не знаю, собирает пыль там и так далее. То есть, с одной стороны, это выглядит как такой робот, а с другой стороны, там сидит человек. Но у меня вот какой вопрос. В каких гражданских отраслях беспилотники и роботизированные системы уже показывают стабильно высокую эффективность, да? А для каких задач все-таки их применение пока остается скорее экспериментальным? И об этом можно только...
5: Требует доработки?
3: Ну, мы можем только говорить вот в будущем там, и так далее.
4: Угу. На самом деле, сфер у нас много, которые развиваются. В первую очередь хочу сказать про топливно-энергетический комплекс. Ну, вот мы недавно в федеральном центре считали рейтинг дронификации, кто как летает, оценивали регионы, прочее. И, скажем так, одна из крупнейших сфер, которую мы выделили, ну, насчитали, так прям больше всего экономики, это топливно-энергетический комплекс. Там, так скажем, местные специалисты уже... беспилотные авиационные системы освоили полностью. Ну, не полностью, а хорошо, так скажем. Вот. Они в основном занимаются тем, что мониторят трубопроводы.
3: Ну да.
4: Да. И корректируют, так скажем. Потому что в определенном участке, да, если какая-то поломка, прочее, произошло, в определенном участке датчики это фиксируют. Но беспилотная авиационная система помогает вылететь, обозначить точную проблему, точно идентифицировать, протекло что-то, деформировалось или так далее. И вызвать, так скажем, ремонтную уже группу. Да, это, так скажем, про сферы, которые уже есть. Экспериментально, естественно, тоже дроны осваиваются вовсю. Например, хочу выделить строительство. Например, дроны умеют делать при помощи лазерного сканера 3D-модель здания. И, так скажем, на каждом этапе постройки оценивать, насколько корректно ли мы идем по проекту или наоборот, от него отклоняемся. Условно, где-то недостроили, прочее. Или есть такие интересные разработки по анализу техники безопасности, прямо на стройке. Дрон анализирует, точнее, летает над стройкой, следит за людьми и смотрит, кто надел каску, кто там что-то неправильно делает, прочее. То есть это, по сути, спасение людей.
3: Не-не-не, я прошу прощения за смех, просто я представил это визуально, что я иду без каски, и мне...
5: Нет, просто Саша представил, когда он раньше работал на стройке, никто не следил, а тут сейчас не спрячешься. Прервемся буквально на 3 минуты и продолжим. Если у вас есть вопросы, наш.ру, пожалуйста, задавайте.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Слышал я однажды древние пророчества.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 46 минут в столице. Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства, энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы». И у нас в гостях сегодня Арслан Шаяхметов, аналитик отдела отраслевой аналитики Федерального центра беспилотных авиационных систем.
2: Еще раз доброе утро.
3: Еще раз доброе утро.
2: Давайте про будущее поговорим. Что вот из всего того, что мы обсуждали сегодня, условно к, ну, давайте возьмем, 30-му году, для каждого из нас может стать нормой?
1: То есть я еще застану?
2: Ну, Саш.
3: К 30-му году, я надеюсь, уже будет большой скачок в плане беспилотных технологий. Например, мы сейчас активно развиваемся в беспилотном такси. Я думаю, это вот, если мы говорим про повседневные такие сферы, с которыми мы сталкиваемся каждый раз. Более такое удаленное от нас, но все равно каждодневное.
1: Сейчас таксисты напряглись. Все.
2: Ну, и это будет не скоро еще.
3: Ну, то, что все такси будут беспилотными, вряд ли все-таки. Да, но для этого нужна тоже инфраструктура. Город надо к этому готовить. Да.
2: Особенно зимой.
3: Особенно зимой, правильно говорите. Если мы говорим про перевозки, тоже сейчас по отдельным магистралям, условно между Москвой и Казанью уже открыли, так скажем, экспериментальное направление по беспилотной доставке.
2: А, грузовики же.
1: Грузовики беспилотные.
2: Да, грузовики. Да. Мне кажется, страшно увидеть так на дороге, смотришь в кабину, а там никого нет. Но, по-моему, оператор все равно рядом едет, да?
3: Да, да, естественно. И к 30-му году, я думаю, эта традиция все равно останется. Пока развиваются технологии, это даже не 5 лет, я думаю, 10 и больше.
1: Тут еще ведь не только дело, наверное, в технологии, сколько в инфраструктуре для нее.
3: И инфраструктуре, и безопасности, да. Поэтому, я думаю, по крупным магистралям все-таки начнут ходить полноценно беспилотные грузовики. Но если мы говорим про внемагистральные какие-то дороги, водители тоже останутся. То есть о том, что водители будут больше не нужны, ну...
1: О таком говорить не приходится, товарищи.
3: Да. Так. Да. Если мы говорим про доставку людям, которые нужно срочно-срочно, надеюсь, тоже к 30-му году разовьется программа по беспилотной доставке дронами, например, в отдельную, условно, ПВЗ, прочую площадку. Или, как в других странах, там, где большие территории пригорода, прям дроны уже доставляют на газон.
2: Я видел ролики в интернете, я еще думал, это ИИ или это настоящее?
3: Нет, это не искусственный интеллект, это нынешнее будущее.
1: В смысле, привезли мне...
2: Не, он просто подлетает над твоим участком и сбрасывает тебе коробку из маркетплейса. Иногда опускает вот прям...
3: Иногда по тросику опускает, да, специальные коробки, иногда приземляет.
1: А если не бьется, то просто отпускает.
2: К сожалению, время нашего эфира подошло
1: к концу. Будущее.
2: Да, есть над чем подумать, есть что обсудить, проанализировать. Спасибо вам большое за...
1: Спасибо, Арслан.
2: Увлекательный рассказ. Думаю, что это не первая и не последняя, вернее, это не последняя наша встреча. А всем желаю хорошего дня и хорошей трудовой недели.
1: Любим вас.
2: Берегите себя.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
1: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
1: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260 60 50.
4: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025 году финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областную закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. И еще первый заместитель председателя правительства в Воронежской области Данил Кустов на Петербургском международном экономическом форуме подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержки предпринимательства, улучшения инвестклимата и подготовки кадров. Среди направлений внедрения лучших практик нацрейтинга, развития экспорта, высокотехнологичных производств, профориентация, стажировки и популяризация предпринимательства через проекты «Люди дела» и «История российского предпринимательства». В Семилукском районе открыли движение по мосту через реку Ведуга. После капитального ремонта сооружения 1979 года ремонтировали с мая 2025 года. На это направили более 700 миллионов рублей при поддержке губернатора Александра Гусева и федерального центра. Замминистра дорожной деятельности Александр Дудин сообщил, что мост прослужит не менее 50 лет. Подрядчики обещают до 80-100. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Читаю новости. Пишут, около 10 тысяч человек приняли участие в красочном забеге в Москве в связи с тем, что это было вчера. Я никак не могу понять.
6: В связи с тем, что это было вчера.
5: В связи с тем, что это
6: забег.
5: Было вчера.
6: В связи с тем, что это было вчера.
5: Там запятая. И вот в связи с тем, что это было вчера, я никак не могу понять, куда бежали-то по добру, по здорову. Вот если бы сегодня мотивация была бы нам ясна к приемникам в Воронеж куда-то, чтобы услышать радио-кафе Маяковский на 107 FM, которое мы начинаем прямо сейчас.
6: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: День такой.
1: Лен, никакого позитива.
2: Подожди, а вот это угу, она что? Это тоже не втыкает. Вот
1: кто бы это там не угукал, он что-то перепутал. Безрадостный. Не потому, что понедельник, а даже, понимаешь, праздники нам об этом говорят. Ну что такое? Всемирный день океана. Мы к нему как-то причастны? Никак не причастны.
2: Ни одного океана у нас не наблюдается в наших границах нашей области.
1: В границах нашей студии. Есть ли у нас какие-то планы посетить океан какой-то этим летом? Нету.
2: Даже на Северный Ледовитый не сможем доплыть.
1: Вот, да,
2: как куда бы уж до Тихого.
1: Уже не нравится об этом знать. Потом, пожалуйста, день рождения пылесоса. Есть ли у нас какое-то желание...
2: И стиральные машины.
1: И стиральные машины. Ну, это ладно. Есть ли какое-то желание отметить этот праздник прямо сейчас? Ох, бы взять, да весь дом.
2: Да пропылесосить.
1: А сначала так... Нет, не хочется.
2: Я вчера отмечала.
1: Вчера? Ну, вчера ты не кстати. Заранее не поздравляют, как говорится. Дальше. День радостного.
2: Я его помыла, между прочим.
1: Вот ты молодец.
2: Я была вчера прям вообще в ударе. Хозяюшка-хозяюшка.
1: Сильно не люблю. Ладно, пылесосить, но потом все, что происходит, я такая, ну это я уже вообще никому не должна. Дальше, Лен, день радостного утреннего пробуждения. Ну то, тоже. Вот, ну не хочется заказать в честь этого торт и много свечек.
2: Подожди, я тебе скажу один повод, ради которого, ну, наверное, стоит подумать, что, может быть, все-таки отметить. Сегодня у нас 49

0: которыми все гоняются всегда. То есть человек умеет заставить о себе говорить даже...
1: Ну, даже вообще... нас на нашем радио Воронеж, которое как бы призвано вообще вещать русский рок.
0: Я к тому, что вообще все, кто думает, что когда тебя под полтинник, то это уже все, череп-череп, смерть-гроб. Нет, друзья, Канье Уэст доказывает, что отнюдь все только, можно сказать, в разгаре, в разгаре. 49 сегодня ему исполняется. Пойди, угонись вообще за Уэстушкой-то нашим.
1: Как-то вот наши жизни слишком далеки друг от друга. Вообще по общему вайбу. Так что я даже не знаю, насколько это примерно
0: вместе. Слушай, мы можем, конечно, как Бьянка Цензри, выйти в полностью прозрачном платье. Это его платье короля.
1: Это его женщина. Но для всех тех, кто сейчас вообще сильно удивлен. Вот кто новости про Кипелова читал в основном...
0: Мы... И тут слова какие-то непонятные.
1: Мы же все-таки немножко образовательное шоу, правильно?
0: Да, развлекательно. Познавательно-научное, как известно.
1: Конечно, да. Так и пишется в документах у нас. У нас да, есть документы, поэтому мы расширяем ваш кругозор.
0: Так, ладно, сегодня еще отмечают именины. Давай уже к простым
1: именины?
0: Людям перейдем. Да, именины отмечают Елены. В общем, так, всех Елен снова
1: начинается.
0: Поздравляем. Да. Из мужчин Александры, Георгии, Давиды. И люди... А Юрий, кстати, вот.
1: Люди с удивительным именем Карп.
0: Угу. Представляешь?
1: Поликарпа, я знаю, имя Карп. Из каких-то рассказов. Карп — это рыба.
0: Да, и вот сегодня как раз день карпа. Карп карпов называется. На Руси отмечался, потому что карп хорошо ловится, видимо, в день своего тезки.
1: Ой, какой кошмар.
0: И рыбаки все время выходили на рыбалку. Вот так. У нас, понимаешь, от Канье Уэста и Бьянки Цензри один шаг до карпа.
1: Рукой подать, пожалуйста. Представляю себе любого карпа. Очень молчаливый мужчина. Поговорю.

0: Жуковский.
1: Лен, только что поймал себя на мысли, что и песня про море, и праздники про океаны.
2: Что ж такое сегодня? Да?
1: Вы что, сговорились, что ли? А? Вы издеваться вздумали? С ума
2: да,
1: посходили?
2: У нас даже бассейн не налит, да? Угу. Вот так вот, никакой
1: не,
2: воды.
1: Не налит, потому что его нет.
2: Нет. Да, как в том старом-старом анекдоте. А если будете хорошо себя вести, то в бассейн нальем и воду.
1: И воду.
2: А так прыгайте просто так. Но у нас даже бассейна нет. Ну да ладно.
1: Зато есть новости, значит, которые хотелось бы обсудить. Звучит она так. Российские пенсионеры женятся на молодых девушках.
2: Звучит как-то ужасно.
1: Там есть, конечно, продолжение, чтобы они родили им детей. Ну, неважно, женятся по любви в первую очередь, да?
2: Естественно.
1: Дети потом уже просто, ну, потому что счастье.
2: А там продолжение есть?
1: Есть. Там есть возрастные категории. В общем, пары, про которые идет речь, это те, где мужчина старше супруги на 15-30 лет.
2: Вот. 15-30.
1: 15-30.
2: Ну, от 15 до 30. Но
1: чаще всего обеспеченные, да, что да. Тоже нужно знать. И вот мы решили порассуждать.
2: Хорошо это или плохо?
1: Хорошо это или плохо?
2: Тут... Что такое хорошо, что такое плохо? Тут... Ну, вообще, это неплохо на самом деле. Вот, ну, смотри, какие пенсионеры? Что за вступительная часть этого спича? Если девушке 20, а парню 35, какой он, блин, пенсионер?
1: Состарившийся.
2: Да.
1: Ты уже совсем состарившийся человек. То, для 20-летних. Вот с порога моего возраста он, конечно, молодуха.
2: Да,
1: он
2: да,
1: в самом
2: да,
1: соку.
2: С порога 20 лет, наверное, не очень ты хочешь сказать.
1: Да,
2: ну, я подожди.
1: Думаю,
2: ну, например, там девушке 30 лет, а ему 45.
1: 45.
2: И что тут такого ужасного?
1: Тоже как будто бы ничего.
2: Да вообще ничего
1: так,
2: ужасного.
1: Подожди, нет, если
2: мне кажется, новость преувеличена.
1: Если...
2: Вот 30 лет, это уже другое дело. Да, ей там, не
1: это
2: знаю, 30,
1: плохое
2: ему
1: дело,
2: 60.
1: Я бы сказала, не другое.
2: Нехорошее.
1: Да.
2: Ну, таких тоже много.
1: Ну, любви все возрасты покорны, да. Но, с другой стороны, а кто тоже нам мешает взять и осудить?
2: Никто. Потому что мы далеко, и только голос нас долетает до человечества.
1: Так что мы...
2: Поэтому можем себе позволить некие вольности.
1: Да. А вы там пенсионеры 35-летние, ну, пожалуйста, покорнее со своими...
2: С 20-летними девушками.
1: Молодыми женами, да, а то вам придется вставать на скейт, а в 35 мужчинам это рано. Они ближе к 40 подобным собираются заниматься.
2: Это правда.
1: Когда кризис начинает быть.
2: Да, так же, как садиться на... За руль, точнее, не на... А за...
1: Чего-то двуколесного,
2: да?
1: Ну, чаще всего, конечно...
2: Это стандарт к 40.
1: Велосипеды могут себе позволить.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В
5: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидий. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10-е место. Результаты представили 5 июня на Питерском международном экономическом форуме.

Вливание, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. В Семилукском районе открыли движение по мосту через реку Ведуга после капитального ремонта. Сооружение 1979 года ремонтировали с мая 2025 года. На это направили более 700 миллионов рублей при поддержке губернатора Александра Гусева и федерального центра. Замминистра дорожной деятельности Александр Дудин сообщил, что мост прослужит не менее 50 лет. Подрядчики обещают до 80-100. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну, вы как будто поняли,
2: так уж вышло, да, что опять понедельник.
1: Он случился. А это значит, нужно высказываться в сообществе нашего Радио Воронеж ВК на тему того, что вам не нравится.
2: Что вас бесит, триггерит, какие там еще есть синонимы к этому слову?
1: Раздражает, выводит из себя.
2: Недовольство вызывает.
1: Некие, да. Хочется хорошенечко, нецензурно отбраниться на этот предмет или ситуацию. У меня вот, Лен, кстати, есть такой, он сразу на поверхности. От чего дергается глаз к этому понедельнику. И название данному явлению «Краскопульт».
2: Ух ты! Ничего себе! Ты раздобыла краскопульт, и теперь пуляешься красками?
1: Я думала, что будет так. Собирались мы, значит, окрашивание провести на даче глобального характера.
2: Фасада?
1: Ну, да.
2: Или внутренности?
1: Фасада, фасада. И муж мой купил краскопульт. Да не электрический, который мы тоже ему предлагали, а вот на аккумуляторных батареек. И долго играли они, значит, с ребенком им в обливашки, один с водным пистолетом, летом, другой с краскопультом, и радости не было предела. Ровно до того момента, пока я не взялась, значит, за окрашивание. Оказалось, что этому неприятному созданию, ну, во-первых, у него все плохо работает. То есть нам, возможно, попался такой. Мощность маленькая, батарейка все время находится в разряженном
2: валиком быстрее, состоянии. Короче говоря.
1: Да-да-да. Так еще, понимаешь, консистенция краски не подходит. Ее сложнее выбрать, чем подобрать прикорм, я не знаю, младенцу с какой-то аллергией на все подряд. Проще, возможно, отгадать загадку сфинкса, найти Атлантиду на несуществующей карте, чем смешать краску с водой в нужных пропорциях для краскопульта. Вот два дня я провела.
2: В результате все, ушел он в разряд игрушек и теперь заряжается водой, и из него пуляются водой.
1: Он был мною сильно послан. И вот и ушел, да, в разряд чего-то. Куда-то далеко, надеюсь. И вообще
2: я
1: больше, не
2: пойму,
1: мне кажется, в моих руках.
2: Почему игрались краскопультом мужчины, а красила стену ты, да?
1: И такая вот женская доля. Я тоже не пойму, как оно так вышло.
2: Как так вышло? Тем более от тебя, Карина, я такого вообще не ожидала.
1: Может,
2: это какое-то нестандартное было для тебя поведение. Я не понимаю вообще, что на тебя нашло.
1: Как будто отпустила вожжи, да?
2: Да,
1: что, я буду построже.
2: Сегодня я буду красить.
1: Мужики, все, вы...
2: У меня вот так вот душа просит.
1: Вы у меня теперь больше не сорветесь. Не только мои, но и все.
2: Ну, я, кстати, тоже вчера трудилась. Я убирала балкон. Балкон у нас такой, без остекления. И туда налетело, я не знаю, какое количество этого пуха тополиного. То есть его уже как бы на улице подприбило вот тем самым дождем, там, ливнем, который недавно был, да, и как-то вроде бы уже поменьше. Нос не так чешется. А на балконе это просто какие-то залежи, склады этого пуха. Вот он меня бесил. Но это было вчера. Сегодня я уже успокоилась, уже его убрала, все выпопылесосила и угомонилась.
1: Ну, это ты сегодня, видишь, такая спокойная, потому что тебе пицца не светит, которая у
2: это
1: нас
2: да.
1: сегодня в призах от нашего спонсора в радиокафе Маяковский. А вот тем, кому светит, придется все-таки как найти и вспомнить вещь,
2: что
1: которая вызывает негатив.
2: Что бесило на прошедшей неделе, может быть, в выходные.
1: Может,
2: да и вообще по жизни, в конце концов.
1: Да, да. Вы же любите вот эту ностальгию, всяческие воспоминания. Мы тоже это приветствуем. Пишите свои комментарии в
2: сообществе. Пишите интересно, рассказывайте, с нас пицца.
3: Радио Кафе.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне нравишься.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
5: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
6: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
7: Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
9: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
9: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
11: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В аэропорту Сочи задерживаются 92 рейса. В частности, на прилет 50 рейсов. Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Сколько человек коснулись изменений в расписании, не сообщается. 36 беспилотников сбито в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, вечером в воскресенье и в ночь на понедельник спасательная служба фиксировала информацию о падении обломков БПЛА в разных районах города. Люди не пострадали. А в Белгороде беспилотник упал на крышу многоквартирного дома. Он не взорвался, дрон вывезли прибывшие на место специалисты. На территории Курской области за прошедшие сутки сбито больше 160 БПЛА. Погибли два механизатора, также сгорела кровля многоквартирного дома. Выборы в парламент Армении были конкурентными и открытыми, об этом заявила миссия наблюдателей от СНГ. Нарушения, которые могли бы повлиять на итоги выборов, миссия не зафиксировала. Она установила, что голосование и процедура подсчета голосов прошли в соответствии с избирательным кодексом, а техоборудование работало бесперебойно. На прошедших воскресенье парламентских выборах правящая партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав больше 49% голосов. Сильная Армения во главе с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном на втором месте, у нее 23%. Введение техсбора с производителей и импортеров электроники в России перенесли с 1 сентября на 1 декабря. Правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, сообщает Минфин. Как заявлял ранее Минпромторг, введение технологического сбора направлено на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. Ведомство заверили, что максимальный размер налога за единицу товара не превысит 5000 рублей. Ведомство утверждает, что техсбор позволит создать стимул для локализации производства внутри страны. Россияне массово отказываются от поездок в Крым в июне. Отмен на июль-август пока не так много, рассказал ОНСН председатель межрегиональной общественной организации Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова.
2: Ростова, Калкаловска нет. Продукты есть, только у нас, к сожалению, наши жители сами очень сдают. Я говорю, только запасы съели ковидные, теперь давайте опять будем делать конец света. Ну, сами себе проблемы создают. Есть отмены, понятное дело, что больше это отмены на июнь месяц. Это связано больше даже не с топливом, хотя наши предприимчивые туристы в Краснодарском крае заправляются, едут сюда с канистры. 100 литров канистры можно проводить через Крымский мост. В принципе, этого достаточно, чтобы путешествовать по Крыму. Но я думаю, что ситуация стабилизируется, и июль, август, сентябрь восполнят количество туристов. Даже думаю, что и октябрь, если он будет теплый.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Выяснили, что в интернете людей теперь меньше, чем ботов. Представляете?
5: Людей меньше, чем
4: людей
5: ботов.
4: В интернете меньше, ужас, чем ботов. Боты генерируют 58% всех веб-запросов, а люди всего 42%. Ну, пока еще разница не такая значительная, но все равно 58% это именно искусственный интеллект. И если человек посещает всего 5 веб-сайтов в поиске какого-то товара, то искусственный интеллект может проверить 5000 уже сайтов. И прогнозируют, что трафик от искусственного интеллекта будет расти в 8 раз быстрее человеческого. Ну, что, опять же, по этому поводу надо сказать? Да то, что у нас на радио живые люди, живы пока, по крайней мере.
5: Радуйтесь.
4: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код

0: Маяковский.
1: Потрясающие есть люди, вообще какие-то совершенно удивительные. Вот читаю о том, что немка...
2: Не про меня, получается. Эх, сорвалось!
1: Пока не про тебя. Подожди, подожди, вдруг ты тоже решишься на какое-нибудь безумие. Вот, короче говоря, жительница Германии Джойс Хюбинг стала первой женщиной в мире, пробежавшей 367 марафонов за 367 дней. У меня сначала никак в голове это не укладывалось. Я понимаю, что что-то не так. Вот что-то не сходится.

0: Я не поняла, как у нее дней в году оказалось больше.
1: Ну, она больше, чем год бегала. То есть это никак не бьется, не коррелируется с годом.
0: Года здесь совершенно ни при чем.
1: Да, года ни при чем, но просто как-то очень цифра такая смешная, да? 367 дней, 367 марафонов.
0: Это какая должна быть мотивация вообще? Это что за дисциплина внутренняя?
1: А главное, для чего? У меня вот основной вопрос.
0: Ну, как для чего? Ну, видимо, приносит ей это какое-то неистовое удовольствие.
1: Вообще не то слово. Каждый божий день.
0: Для
1: марафон.
0: Активного долголетия. Ну, я не знаю, хорошо себя
1: работает она когда? Как она деньги на жизнь
0: может,
1: зарабатывает?
0: Она бежит до работы. По сколько там?
1: По 42 километра.
0: В день?
1: Да. Мне кажется, что это одно с другим как-то вообще несовместимо.
0: Значит, это как-то, может быть, монетизируется видеоблогом, предположительно, или я не
1: и
0: знаю.
1: И каждый день в нем бег. Рекламный... Офигенно удивительный, вообще интересный видеоблог. Я бегу,
0: бежит, вот так вот слегка потеет, немножечко дышит. Может, как это реклама кроссовок? Может быть, она тестировщик кроссовочных подошв?
1: Ну, может быть, да. Может быть и так. Это единственное, что могло бы, мне кажется, как-то... Хотя, может быть, у нее просто богатый муж. Она бегает
0: себе. Вот так вот мы случайно взяли и пришли к чему-то опять такому.
1: Да, в общем,
0: я завидую, на самом деле.
1: Завидуешь?
0: Ну, конечно. Что можно что-то себе придумать и заниматься этим 367 дней подряд. Ну, кроме того, что я буду есть каждый день.
1: Мне кажется, ты становишься какой-то такой скаковой лошадью.
0: Да?
1: Ну, подтянутой, конечно. Но прямо, ты знаешь, как моя бабушка говорила, когда курицу рубила в деревне, да, говорила, что эта курица беговая, поэтому она идет только на бульон.
0: На бульон.
1: У нее мясо жесткое, понимаешь?
0: Не, ну...
1: Бройлеры, они вот не бегают, поэтому они сытенькие и жирненькие.
0: Просто у людей обычно другая концовка, поэтому как бы хотите бегайте, хотите нет.
1: Вот, короче, теперь у этой девушки цель 495 марафонов за 495 дней.
0: Но уже не в году. Ладно, с этим я разобралась. Конечно, за 366 чуть-чуть стыдно. Радио Кафе.

0: Опять понедельник?
1: Понедельника в двери к нам стучится. Да, дальше я не придумала, поэтому не ждите.
2: Бесячий понедельник.
1: Бесячий.
2: А у кого-то, может быть, и не бесячий, вполне себе хороший.
1: Ну, тогда кто вы и без знает? Пиццы остаетесь.
2: Да, точно. Да, потому что мы даем пиццу только за комментарии и только на тему сегодняшнего дня о том, что бесит больше всего в принципе по жизни или конкретно в определенный период времени.
1: Ну вот смотри, Светлана говорит о насущном уже абсолютно. Бесит, когда обгорела. Навыком левитации не владеешь, и приходится спать лежа, а это больно.
2: Ой, как я однажды обгорела вообще на юге. Угу. Как сказать-то? Очень мне хотелось побыстрее загореть.
1: Это нормальное желание.
2: Я приехала и провела на пляже, прям буквально, не знаю, часов, наверное,
1: день.
2: 5. Угу. Вот, прям пофигу, что там на утреннем солнце надо или на вечернем. Но это было очень давно, я еще была юной и глупой. Сейчас я, конечно, не юна, но уже не на столько глупо. Вот. Чуть-чуть поумнее стал. Опыт, сын ошибок трудных. Так вот, к чему рассказываю, что вот не хуже Светланы, тоже мне хотелось, чтобы меня просто на веревочке повесили, как шарик, и чтобы тебя вечерком обдувало, чтобы вот сквозняк открыли в разные стороны окна, и как-то вот ветерком бы меня колыхало, а я бы висела, как вобла
1: вообще,
2: такая.
1: Вообще, загар, это же такое дело, люди делятся на несколько типов, на которых липнет сразу и все хорошо, на тех, кто чуть-чуть обгорает, ну и вот эти белокожие, которым нужно жить только в погребе в идеале.
2: Я-то думала, что я отношусь к первым категориям.
1: Естественно.
2: Да, вроде как я не белокожая, я нормально всегда загорала, но просто не подрасчитала, что южное солнце гораздо более жгучее, чем наше местное.
1: А меня вот это все время удивляет. Я, конечно, тоже иногда попадаюсь в эту ловушку, но просто есть бесконечное количество людей среди моих знакомых, вот прямо живые примеры, которые, во-первых, каждый год обнуляются, ну что с памятью, может быть, она кратковременная, они забывают.
2: И грабли те же самые приветствуют.
1: Да-да-да, плохо в том году, очень сильно обгорают, отказываются от крема, прям какое-то вопиющее безобразие. И еще второй раз, когда это случилось и проходит несколько недель, они через несколько недель повторяют ту же ошибку, думая, что обгорев раз, второй раз они уже не обгорят. На основании чего-то.
2: Ну, очень хотелось, да, тоже, как и Светлане, обладать навыками левитации, но обладали мы тем же самым, что и советует Августин, сметаной, кефиром меня там мазали во всех мазательных местах.
1: Что очень научно. Фу, я помню вот эти вот детские ощущения, ну это же как это гадость.
2: Когда наносят, когда мажут на спинку прям хорошо, так оно, холодок какой-то, ну а потом, да, это быстро все становится каким-то не очень ароматным.
1: Сильно тебе не помогает? Попахивает, мягко говоря.
2: Да.
1: Не, ну для кого-то попахивает, а для кого-то на самом деле и роскошь, потому что вот Августин продолжает в комментариях, как говорит, что может быть вкуснее женщине в сметане. И вкусно, и полезно, действительно. И насыщенно всем, чем нужно. Женщина в сметане – это практически как радиокафе Маяковский. То есть можно найти все на любой вкус. Нам на рекламу, оказывается, пора уже давно.
2: Ух ты, а мы тут заболтаем.
3: Радиокафе Маяковский. Наша реклама.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Да все нормально.
9: Что?
8: Эшпы.
9: Переезд – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга «Состояние инвестиционного климата», заняв 10-е место. Результаты представили 5 июня на Питерском международном экономическом форуме. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономразвития Людмила Запорожцева прокомментировала: «Это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежали быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвест-климата». И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. В Семилукском районе открыли движение по мосту через реку Ведуга после капитального ремонта сооружения. 1979 года ремонтировали с мая 2025 года. На это направили более 700 миллионов рублей при поддержке губернатора Александра Гусева и федерального центра. Замминистра дорожной деятельности Александр Дудин сообщил, что мост прослужит не менее 50 лет. Подрядчики обещают до 80-100. Это были новости региона.

когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Лен, сижу и просто диву даюсь. Значит, пишут нам новости о том, что FIFA внедрит искусственный интеллект для борьбы с хейтерскими комментариями во время чемпионата мира. Я думаю, так, что вообще куда внедрит? Оказалось, в комментарии в соцсеточках, угу. Да? Ну, чтобы люди там не высказывались. Ну,
2: точнее, чтобы они высказывались, но им кто-то грамотно отвечал. Или он будет удалять эти хейтерские комментарии?
1: Ну, я думаю, что для борьбы, значит, для выявления с последующим удалением.
2: Матом ругнулся, все,
1: да,
2: до свидос.
1: Да. Вряд ли кто-то пишет, ну, полнейшую несусветную гадость этому вопросу.
2: И искусственный интеллект взломается.
1: Ну что же, будьте добрее.
2: Он так балдеет.
1: Да, и он научится, потом мы его не сможем обратно, понимаешь, отмотать.
2: Да, да, да, я хотела сказать, он будет как та самая бабка из трамвая, да, сразу прям. И тут ему что-то написали такое хейтерское, неприятное, а он им в ответ там в три раза больше. Потому что думает-то он секунду, на самом деле, очень же быстро все это происходит. И ты не успеваешь ему даже там эти патроны подносить. Он уже там строчит, как неизвестно кто, как пулеметчик. Спорить с искусственным интеллектом вообще бессмысленно. Он все равно победит. Так же, как с трамвайной бабкой.
1: Да, это правда. Трамвайная бабка, это искусственный интеллект. Это слишком разные по эпохам.
2: Может быть,
1: фразы.
2: Они обладали этим самым искусственным интеллектом.
1: Поэтому у них поток мыслей никогда не заканчивался.
2: Никогда не заканчивался.
1: Ну, так про FIFA, значит, говорят, что будет, возможно, как это база, и в перспективе это вообще поможет ограничить людей, которых поймала система, от возможности покупки билетов. То есть очень плохо вел себя в комментариях, как говорится, сиди дома, смотри перед телевизором, там высказывайся как хочешь. А я сразу вспомнила, ну, наши матчи, где искусственный интеллект, конечно, не поможет. Это были, ну, не современные годы, может, лет 10 назад.
2: И, значит, когда вы кричали?
1: Ну, не то чтобы мы кричали, какие-то другие ребята, но кричалка была на любой случай. И, знаешь, она такая с залихватским словцом.
2: С тем, что нельзя произносить в эфире.
1: Не в комментариях, а вот так вот онлайн. Однажды исход матча был уже сильно ясен. И как-то люди стали вставать и уже уходить немножечко раньше. Это мы еще не были вообще ни в каком там РПЛ. И мы тоже встали и захотели уйти, ну, чуть-чуть раньше, просто чтобы это было удобнее. И большая часть стадиона начала скандировать: кто идет домой, тот нехороший человек. Кто идет домой, тот нехороший человек. И мы такие постояли секундочку с мужем, подумали, ну, что тут не хочется быть этим нехорошим человеком, и сели. Ну, то есть, понимаешь, какой тут и...
2: Сила общественного влияния, воздействия.
1: Сила общественного влияния, да. То есть они как будто бы плохими словами, с одной стороны, оскорблениями, но подействовали-то во благо. Во благо команды, как минимум. Не, вообще, на самом деле, здесь я считаю, что я уж пришел смотреть, будь добр, как на спектакле, оставайся до конца.
2: Вот эти мучайся.
1: Вот, ну, или радуйся, да, дари или аплодисменты, радуйся. В общем, благодари игроков, иначе будешь нехорошим
2: человеком.
1: Человеком, да.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025 году финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областную закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. И еще первый заместитель председателя правительства в Воронежской области Данил Кустов на Петербургском международном экономическом форуме подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержки предпринимательства, улучшения инвестклимата и подготовки кадров. Среди направлений внедрения лучших практик нацрейтинга, развития экспорта, высокотехнологичных производств, профориентация, стажировки и популяризация предпринимательства через проекты «Люди дела» и «История российского предпринимательства». В Семилукском районе открыли движение по мосту через реку Ведуга. После капитального ремонта сооружения 1979 года ремонтировали с мая 2025 года. На это направили более 700 миллионов рублей при поддержке губернатора Александра Гусева и федерального центра. Замминистра дорожной деятельности Александр Дудин сообщил, что мост прослужит не менее 50 лет. Подрядчики обещают до 80-100. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяков.
3: Шаровая молния может проникнуть в квартиру сквозь закрытое окно, заявили в МГУ. Ой. По словам специалистов, для ее проникновения достаточно отверстия в 0,5 миллиметра. Ну и чаще всего шаровые молнии возникают с июня по август. Что хочешь сказать? Мы тоже можем проникнуть в квартиру сквозь закрытое окно на шару и как молнии. Потому что радиокафе «Маяковский» работает как? Через приемники через интернет?
4: Да, посредством чего? Радиоволн. Привет всем, кто с нами.

0: тепла. С тобой готов я сгореть до дотла.
1: Реклама на 107 FM.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 30. 8 800 201 63 13. Имею противопоказания, необходимо консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: Посмотрите, что делается-то, что делается. Пишут, что в Корее набирают популярность сайты для фейкового шопинга. Это пишет, собственно, корейская The Times.
1: Так, давай.
0: Давай, да, сначала, что это не какое-то там, что не что-то ужасное. Вот звучит, конечно, прям так себе, да, фейковый шопинг.
1: Фейковый шопинг. А это когда... Как будто это мошенничество
0: какое-то. Да-да-да-да, вот именно это я и хотела сказать. А на самом деле там вообще все довольно-таки круто и прикольно. В общем, на сайтах по доставке одежды или даже еды, вы добавляете товары в корзину, вбиваете свой адрес, делаете заказ. Курьер якобы даже выезжает по вашему адресу. Его передвижение можно отслеживать по карте. Но по факту вам никто ничего не везет. И деньги с карты не списываются. В общем, таким образом идет борьба с шопоголизмом. То есть, если вы шопоголик и не можете остановиться, и все время ручки тянутся наполнить эту корзину на маркетплейсе, вот, пожалуйста, вот заходите.

0: Marketplace все заказываем. Это из этой корзины, это из этой. А я, вот эта вот штучка чисто так оскомину сбить.
1: Я бы скачала. Для дофамину, как сказать, не шмоток ради, а дофамину для.
0: Да, да.
1: Вот так вот.
0: Дофамину получается в моем мире. Хорошая штучка, нужно брать. Пойду посмотрю в интернете, можно ли у нас скачать что-то подобное.
1: Мне очень понравился комментарий под этим. А, вот этот вот вообще совершенно замечательный, на мой взгляд, когда безалкогольное пиво, что-то там, безникотиновые сигареты, и... да. Что же дальше? Вот теперь типа и шопинг без покупок.
0: Шопинг без покупок.
1: Что же будет дальше? Ну, а что вы хотите? Да, у нас есть искусственное солнце в виде солярия, да? Ну, про женщин молчим. Чего у нас только нет такого, что одно заменяется другим. Зато удобно. По нас заказала кучу всего, ноль денег заплатила.
0: Да, мне нравится. Я считаю, что берем. Нужно брать.

0: Опять понедельник?
1: Музыка мне что-то напомнила из песни, вот какую-то часть из «Пиратов Карибского моря», когда...
2: Опять про море, да что ж такое-то?
1: А ну как? Ну,
2: потому что день океанов, ты видишь, день океанов. К воде тянет.
1: И лето вообще, она отпускная, пора.
2: Привыкнешь.
1: Раньше, да, что тебя куда-то родители возят, ты там не работаешь, вообще круто все, потом сиди.
2: Ну ничего, жди. Вот видела сейчас, я тут Карине показывала видос, как бабушка качается на качельках, у нее пакетик в руке, и она такая благообразная, благовидная, такой бабулек в каком-то сарафане, ну в платьице, не знаю, что там у нее, ситцевом.
1: Стандартная ситцевая бабушка.
2: Да, просто вот вообще такая классическая, бабушка классическая. Вот, и подпись к этому видео было: тебе 82, и у тебя все лето впереди. Так что жди, короче, когда тебе будет 82, все лето будет впереди.
1: Кстати, по моим ощущениям, ну вот в области спины я уже достигла этого возраста. Ну, может, 81,5.
2: Что-то лето просто все никак, да, чтобы прям вот целиком и полностью мое было. Не приходит.
1: Не приходит, не приходит. Так, давай почитаем, на что наши жалуются в сообществе нашего радио Воронеж.
2: На спину, интересно, кто-нибудь жалуется? На поясницу? Зломи!
1: Кроме меня? Да нет, вроде пока такого не
2: бесит,
1: было.
2: Бесит, говорят, да, между лопатками стреляет, бесит.
1: Вот что, Юля говорит, бесит люди, которые всегда, вечно, постоянно, перманентно, нужно подчеркнуть, что-то бесит, которых получается. Вот такой вот парадокс. Не, ну вы серьезно, народ, говорит, да, у всех бывают плохие дни, времена бывают нелегкие, но жизнь одна, надо радоваться каждому моменту жизни, даже самому маленькому. А еще все болезни от нервов, так что берегите нерв и кукуху. Всем добра.
2: Нерв спинной, нерв мозговой. Берегите все.
1: Кукуха мозговая. Она нам действительно еще как бы понадобится, пригодится.
2: Юль, мы всячески вас поддержим. У нас просто тема такая. А так-то мы, конечно, да, завсегда. Но иногда что-нибудь сказать, что как вы меня все бесите, тоже типа нормально.
1: Мне еще иногда даже нравится.
2: Да, Татьяна рассказывает. Бесит, когда первый день в отпуске и встал в 5 утра на работу. Такая вот привилегия отпускника. Приехать раньше всех, но зато и уехать позже всех. Вы прям как в знаменитом анекдоте. Знаешь же, да, Карина, этот анекдот?
1: Нет.
2: Нет? Который, когда чувак такой пришел на работу и так с 9 до 6, с 9 до 6, с 9 до 6, а весь офис пашет там по 12, по 15 часов. Ну и все такие собрались к нему, подходят. Ты что? Почему ты вот так вот себя ведешь? Он говорит, вы что, мужики, я же в отпуске. Так и Татьяна у нас тоже.
1: Нормально.
2: В 5 утра встала и на работу, будучи в отпуске.
1: Я только недавно читала какую-то новость, но уже вот, понимаете, помню, что территория Российской Федерации. Помню, что мужчине то ли звонили часто в отпуск с работы, то ли что. Какое-то судебное разбирательство как будто бы было, да и даже в его пользу закончилось. Может быть, это мне снилось, но я надеюсь, моим мироощущением,
2: что все-таки это правда, да?
1: Что это правда, и если сон, то абсолютно вещи. В отпуске работать нельзя. По Трудовому кодексу Российской Федерации. А мы что, закон? Нарушители законов, что ли?
2: Ни в коем разе.
1: Сначала, понимаешь, на работу выйди из отпуска, а потом что, воровать? Не надо. Этого нам не надо.
2: Махнула-то сразу.
1: Все к этому и ведет.
2: А ты не воруй.
1: Вот. Мы гонщики. Эфир не плоский,
3: интересный, тройне, войне. На волне. Радиокафе Маяковский. Наша реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В
0: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидий. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга «Состояние инвестиционного климата», заняв 10-е место. Результаты представили 5 июня на Питерском международном экономическом форуме. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренция, инновации и финансы. Министр экономразвития Людмила Запорожцева прокомментировала: «Это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежали быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвест-климата». И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. В Семилукском районе открыли движение по мосту через реку Ведуга после капитального ремонта сооружения. 1979 года ремонтировали с мая 2025 года. На это направили более 700 миллионов рублей при поддержке губернатора Александра Гусева и федерального центра. Замминистра дорожной деятельности Александр Дудин сообщил, что мост прослужит не менее 50 лет. Подрядчики обещают до 80-100. Это были новости региона.
5: Радио КП.

0: Опять понедельник?
1: Тоже, когда кому-то рядом с кем-то хорошо, а тебе нет, это бесит. Это мы к понедельничной
2: теме вас склоняем. Да, потому что у нас, да, каждый понедельник прием заявлений от народа населения, кого что бесит.
1: В сообществе нашего радио Воронеж.
2: Да, Наталья. Ну, давай.
1: Что-то большое.
2: Давай. Да, прям вообще пространно, потому что у нее наболело. Бесит, что заказала. Ну, уже прям будем говорить, где, потому что здесь антиреклама. Уже можно говорить.
1: А это нам нравится.
2: Да. В общем, заказала на Авито Наталья то, что давно хотела. Продавец ей не отвечает. Но она все равно рискнула, оформила на свой страх и риск все, чтобы другие не успели заказать. По-быстренькому, так сказать, перехватила нужный для себя товар. Да еще и сверху слишком заплатила, потому что с платной доставкой, хотя вот до этого всегда была бесплатная. Так вот, я заказала, говорит Наталья, сижу такая довольная и жду, когда мне отправят то, что давно хотела. А на следующий день продавец появляется в сети и отвечает на мое сообщение неожиданно странным образом. Наталья, вам все-таки отправить 1/3 заказа, как вы оформили? Я такая вся растерянная, как 1/3? Я же весь заказ оформила полностью.
1: А речь про кровать, например.
2: Да, 1/3. Это только эти, как они называются?
1: Часть квадрата просто.
2: Я думала, вот эти вот, как, господи, как тут лежат вот эти палочки, как они называются?
1: Ламели.
2: Нет. По-другому как-то.
1: Палочки.
2: Палочки.
1: Доски. Либо ламели, либо палочки.
2: Перекладины. Ладно. Да, вот эти перекладины привезут тебе, и все, клади их куда хочешь. Они как-то по-другому называются. Ну,
1: перина.
2: Ладно, проехали.
1: Клопы.
2: Все, память нас подводит. Хорошо, если только память. Ну да ладно, возвращаемся далее к рассказу Натальи, что как же так, я же весь заказ-то оформила полностью, а он, а нет, это всего лишь стоимость 1/3 моего своего заказа, короче говоря, того, что он предлагает к заказу. Всего лишь стоимость 1/3. Я бегу в объявление, а продавец поменял описание, по которому я заказывал, и теперь он действительно расписал, что все, оказывается, по отдельности продается. И стоит в 3 раза дороже. Что же делать? Он говорит, отменяйте заказ, вы поторопились. Я отменяю, а деньги-то мои зависли в Авито. И я никак не могу их вывести оттуда себе на карту, потому что поддержка пишет, что у меня какой-то статус слишком стандартный, а надо продвинутый. Вот бесит же, правда?
1: То есть,
2: да ей-богу бесит,
1: это
2: Наташа,
1: не мошенничество, да? Это какая-то настоящая
2: ситуация.
1: Это
2: издевательство, по-моему.
1: Это не мошенничество, это издевательство. Не, ну неприятная вещь, но я думаю, что если там все законно, как-то деньги можно вернуть, просто нужно будет дописаться до поддержки. Если
2: ну, вот
1: что,
2: это поддержка. Смотри, поддержка же пишет, что статус стандартный, а надо продвинутый. Только после этого ты сможешь опять вернуть себе деньги на
1: значит,
2: карту.
1: Значит, это все-таки мошенничество.
2: А так, будь добр, покупай у нас на Авито на эти деньги, то есть они у тебя в личном кабинете лежат, и ты можешь их использовать. А уже же не хочется.
1: Неприятно.
2: Уже же ощущения какие-то от подкупки утерянные, уже кажется, что тебя кругом будут разводить всякие.
1: Ну,
2: вот
1: с другой стороны, может быть, вам 1/3 этого товара тоже нужна. Ну вот помните, как Рабас-Брабас Буратино с рулем ездил с одним, без машины? Выглядел наисчастливейшим человеком. Как знать, тут все зависит от товара. Иногда и 1/3 совершенно неплохая.
2: От настроения, не от товара.
1: И от товара, от настроения, да. Вот вообще, конечно, интересная вещь. Я знаю, что очень много именно мошеннических операций происходит не только на этом, но и на подобных платформах посредством доставки, когда тебе говорят, вы сначала платите сами, и сами же заказ отправьте, и денежки ваши идут совершенно не туда. В общем, будьте внимательны,
2: кругом
1: будьте
2: обман.
1: Аккуратны. Да,
2: и это бесит.
1: Кругом обман.
2: Тут это мы согласны.
1: Раздражает. И если у кого-то есть что-то еще, понимаете, что хочется дописать, вы это можете сделать прямо сейчас. Вот буквально 3 минуты, пока играет песня, потом мы выходим, выбираем, кто получает нашу пиццу, и все, на сегодня прощаемся, потому что уже хватит.

0: дарил бы всем подряд.
1: Опять понедельник?
2: Улыбка,
3: ничего, что... уже скоро закончится понедельник.
2: Да?
3: Осталось полдня всего.
2: Это как наш эфир только. А день-то еще длинный-предлинный у людей, у всех нормально.
3: Да может, обычно. У кого-то хороший понедельник.
2: Так и он вообще всегда хороший. Мы-то ничего
3: да,
2: против
3: да,
2: него
3: мы, кстати, да, не имеем. Да, пусть он не обижается. Мы против него
2: да,
3: ничего не имеем.
2: Просто иногда ну, нужен повод для того, чтобы высказаться. Это может же быть и в пятницу. Ну, не, ну в пятницу.
3: Как-то не очень высказываться.
2: Получается,
3: намерение.
2: Не любим мы его.
3: Не, ну подожди, мы и вторник недолюбливаем, прям скажем.
2: Вторник вообще гадость несусветная.
3: Да, это я помню. Да, твой да. нелюбимый
2: не
3: день.
2: Знаю, не могу объяснить.
3: Чип, понедельник пережить можно, а вот вторник угу. беда, да?
2: Вторник, он вот по гороскопу вонючка. Ну, вот так родился. Ни туда, ни сюда. Зачем он существует, непонятненько. Так, ладно. Сегодня, вы поняли, да, меня бесит вторник, его предвкушение. А вот что наших слушателей мы смотрим в сообществе нашего Радио Воронеж.
3: Елена пишет, да. бесит, когда приходишь в обувной магазин, и только твоего 37-го размера нет, а весь остальной размерный ряд в наличии. Ну, про это Елена еще у песни, у небезызвестной группы «Ленинград», да, есть «Хочешь плачь, а хочешь вой, у меня 37-й».
2: А то что, самый ходовой размер, да?
3: Ну, как бы один из, да, самых таких стандартных.
2: Его постоянно разбирают. Ну, мне с моим вот этим 56-м. Это сложно понять.
3: Вас со своим 37-м, да?
2: Конечно. Ну, может, у меня тоже были такие проблемы, ну, где-то в третьем классе, допустим.
3: Представляешь, даже песню посвятили этому размеру.
2: Видимо, он ходовой.
3: Какого, да, фига нет моего размера.
2: Ну, Елен, могу сказать вам точно, что вот и 41-го
3: тоже обычно
2: не сыщешь. Да, да. Так, Нин говорит, бесит, когда бежишь к автобусу, подбегаешь, и бац, дверь захлопывается прямо перед носом. Особенно напрягает, когда спешишь, и нужный маршрут ходит с большими интервалами. Да, мне тоже это сильно не нравится. Ты уже зачем-то, понимаешь, одышку заработал, вспотел, и просто стоишь.
3: Результата никакого.
2: Конечно.
3: А я все время вот в таких ситуациях вспоминаю, какой-то есть рассказ. Я не помню, у кого, но вообще не помню.
2: Ну, давай Чехов.
3: Да нет, кто-то из современных авторов, он такой короткий-короткий, и буквально там смысл сводится к тому, что ну, расписано довольно, ну как, коротко, но длинно.
2: Понятно. Объективная оценка.
3: Успеет, не успеет. Вот она бежит, топает каблучками по мостовой, спешит, спешит, спешит, успеет, не успеет. Вот уже подбегает к задней там платформе, успеет, не успеет. Не успела, подумал водитель и закрыл двери автобуса. Ну, в общем, там это все долго, как она бежит со всякими вот этими там распрекрасными словами. Все это описывается.
2: Прям распрекрасные слова, да?
3: Нет, в смысле, как она бежит. Вот она там то-то-то, волосы развиваются, не знаю.
2: Не успела. Я так решил.
3: Да.
2: Ситуация, конечно, попахивает пренеприятной. Нам нужно сейчас, кстати, заняться довольно хорошим времяпрепровождением.
3: Подожди, еще роман написал.
2: Еще
3: роман? Бесит, когда запланировал проснуться на тренировку пораньше, поставил будильник, не разглядел в ночи, не на понедельник, а на воскресенье. Вот это да. На следующее, причем, уже получается. Угу. Ну да, тоже такое. Так, ну, что,
2: Ой, ладно, все. Было у меня расследование, оно пока... У меня...
3: Скоротично завершилось.
2: Не-не-не, у меня висяк глухая. Я не дошла до сути. Мне нужна какая-то другая бригада вот оперов там и детективов. И чем? Нужно пересмотреть некоторые каналы, я плохо уже ориентируюсь в теме. Давай выбирать.
3: Давай, я все-таки, наверное, за того, кто единственный написал, что хватит уже нудеть по
2: кого поводу понедельника. Кого бесит, те, кого всех бесит,
3: да, типа
2: когда
3: того.
2: Круг замкнулся. Согласна, вот, Юля.
3: Это тоже, конечно, издевательство с нашей стороны. Сначала напишите нам о том, что вас бесит.
2: Так и ее потом... бесит.
3: Да, ее бесит,
2: не
3: что
2: говорит,
3: кого-то
2: ничего
3: бесит.
2: Не бесит. Просто ну, с презрением, я сказала бы, с абсолютным отвращением относится к тем людям, которых что-то
3: бесит.
2: Раздражает. В общем, Юля, пицца достается вам. Расскажем, как забрать. А мы на сегодня прощаемся. Встретимся завтра в 11:00. Мы это Лена Плеханова,
3: Карин Баринова и Радио Кафе Маяковский.
2: Пока-сики.
3: Пока-пока.
4: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
1: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Маяковский! Мамба, мамба, хамба!

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минцифра хочет проверять возраст россиян на онлайн-платформах. Такую меру власти обсудят в ближайшее время, заявил глава министерства Максуд Шадаев. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков рассказал НСН, что система может работать через госуслуги.
3: Это возможность верификации с помощью госуслуг. Те, кто получает уже паспорт, должны получать аккаунт в госуслугах, который будет использоваться при авторизации на ту или иную площадку. Что касается детей младшего возраста, здесь тоже авторизация не будет возможна, если нет аккаунта госуслуг. Такой как бы вариант на сегодняшний момент кажется наиболее оптимальным. Все остальные можно беспрепятственно обойти.
2: Для детей младше 15 лет уже запрещены соцсети в Австралии, Норвегии, Греции и Франции. За ним собираются последовать власти Испании, Литвы и Малайзии. В середине апреля страны Евросоюза создали приложение для проверки возраста в интернете. Пользователь должен загрузить фото паспорта и указать номер телефона. В Севастополе введут отдельный механизм обеспечения топливом для жителей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он также поручил усилить контроль на АЗС, куда водители приезжают заправляться по QR-кодам. Сегодня Развожаев провел совещание с правительством, на котором обсудили ситуацию с поставками топлива. Губернатор заверил, что власти стараются каждый день наращивать объемы поставок. Дефицит топлива сохраняется в Крыму с конца мая. Причиной стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Новороссия, которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль до прояснения ситуации. Данных о пострадавших в результате ударов по Израилю россиянах не поступало, сообщило диппредставительство. СМИ сообщают, что Иран намерен повысить уровень напряженности и что Исламская Республика готова к затяжным боям против США и Израиля. В Венгрии начнут антикоррупционные расследования против окружения бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил в интервью изданию «Политика» глава венгерского управления по борьбе с коррупцией Ференц Палбиро. По его словам, чиновников подозревают во взяточничестве и систематическом хищении государственных средств. При этом конкретных имен он не назвал. Последние годы большинство правительственных контрактов получили три компании. В общей сложности власти им перечислили около 10 миллиардов евро. Многие расценки на товары и услуги в этих контрактах были в несколько раз выше рыночных. Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что перед расширением графика до интервалов с 8 до 8 или с половины 8 до половины 8 необходимо повысить зарплату сотрудникам детских садов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так.
1: На прошлой неделе случился у нас пренеприятнейший инцидент.
2: Какой?
1: Моему папеньке, значит, позвонили мошенники и пытались его взломать. Так быстро! Я не устанавливала 10 степеней защиты на его госуслуги никогда.
2: Угу. Да. Тут были звонки, тут был Смольный, мы просто, да, вообще.
1: Тут был Смольный, тут был хакер воплоти, просто я вспомнила все пароли, вспомнила все доступы. Как-то я прям.
2: Так, это к чему было сейчас у нас?
1: К нашей теме.
2: К нашей теме. А, ну тут вот, видишь, она не совсем так иллюстрирует, как я думал.
1: Я устраняла последствия так быстро, как могла.
2: Это
1: другое
2: понятно.
1: Дело, что я не свои последствия
2: вот,
1: устраняла.
2: Вот, поэтому, так. Друзья, тема немножко вот следующая. Как быстро вы устраняли последствия ваших действий перед, ну, приходом, скажем, родителей или детей, или кого-то еще?
1: Или как быстро вы убирались в машине своего супруга? После того, как ваша ассистентка разлила там сок
2: вот.
1: На приборную панель.
2: Или, допустим, сгущенка варится, прозевали, потому что мультики показывали Диснея.
1: И свежий побеленный потолок.
2: Да, и вам резко нужно было это сделать. Вы это делали, причем до этого даже за, собственно, холодную воду вам, братцы, как бы не давали. А тут вы знаете, что нужно почистить, грунтовать и быстро побелить. Потому что маменька ровно через 10 минут зайдет в квартиру, она уже в лифте. Или, допустим, когда вы в детстве, вам 6 лет, а у ваших родителей большая-большая кровать, импортный гарнитур, югославский, и он здоровый, двуспальная кровать. И
1: это
2: ты разгоняешься из коридора и прыгаешь, как будто в бассейн.
1: Ой.
2: Да, раз прыгаешь, второй раз прыгаешь, а потом, да, пилостручные материалы, из которых состоит эта кровать, не выдерживает, и она спокойненько двумя матрасами по 1.60 м падает вниз.
1: Ложится.
2: Да, тебе лет 10, нет, меньше, тебе меньше, ты умудряешься разобрать кровать, вытащить матрасы, склеить то, что там внутри клеем каким-то непонятным, заново все застелить и неделю выносить мусор без дополнительной просьбы мамы. Вот. Мама узнала об этом спустя, по-моему, лет 5, когда нужно было отодвинуть чуть-чуть кровать, бабушка дернула и кровать рухнула. Все свалили на бабушку. А окончательную правду мама узнала лет 30 спустя, почему же тогда кровать поломалась. Да, но сил хватило. Друзья, давайте, пишите, когда вы за очень короткое время просто устраняли последствия ваших поступков. Вот такая тема у нас, все что угодно, может быть. И вот Алис Михайлович хотел добавить,
1: вспомнить.
2: Ну, насчет замены.
1: Да. Или вы что-то испортили, но очень-очень быстро это заменили, и отряд не заметил, хотел сказать, потери бойца, но замены бойца.
2: Подумаешь, ну, был розовый Дайсон, а стал розово-серебристый Дайсон. Кто бы там мог заметить бы, да. Абсолютно. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107FM.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами сегодня обсуждаем, что вам пришлось очень-очень быстро исправлять и как быстро устранять последствия чего-либо.
2: В молодости устроил мощную вечеринку, пока родители были на даче. Из-за громкой музыки соседи разбили камнем окно. Родители должны вернуться к обеду. Успели убрать, сгонять на строительный рынок за стеклом. Вот, помяли никаких следов. Родители до сих пор не знают. А я уже и сам отец давно.
1: Добрый да. день, лучший ведущий лучшего радио. О, спасибо. Надеюсь, это нам адресовано. В конце 90-х работал во вневедомственной охране в Санкт-Петербурге. Дополнительно охранял различные офисы по ночам. 10 ноября, а это была суббота, отмечали День милиции с товарищами по службе. Утром в воскресенье увидел вмятину в стенке, собранной из панелей. Пришлось быстро одному с больной головой стенку перебрать и поломанную часть спрятать за шкаф. Ушел весь день. Константин, пенсионер МВД.
2: В деревне оставили нас на 2 недели смотреть за хозяйством. Точка. Затопили
1: сколько
2: печку.
1: Сколько вам было лет?
2: Да, затопили печку, забыли открыть трубу. Ну, достаточно взрослые, чтобы их оставили. То есть, как бы уже, в принципе, такие. Уже не, в общем, пятилетки. Итак, затопили печку, забыли открыть трубу. Закоптили дом. Давай срочно белить. Поехали на рыбалку. Утопили трактор. Давай срочно чинить. Приехали домой, включили чайник, не было света, забыли выключить чайник. Русский сгорел. Повезло нам тем летом, пишет нам кто-то. Массу профессий освоили и навыков.
1: Привет. В 80-е годы в детстве принес котенка домой. Через 2 часа научился вешать шторы, натягивать для них струны и пересаживать цветы.
2: Вот.
1: Какой буйный у вас котенок попался.
2: Жаль,
1: это точно был не рысь?
2: Жаль, что попугайчика вы выращивать заново не научились. Здравствуйте, Алиса и Митя. Здравствуйте. Дело было давно, еще в 2000-е. Тогда собирали крышки, и можно было на бокал пивной его обменять. А вот я разбил папину кружку пивную. Запасные крышки были... Обменял старую, выкинул, а новую поставил в сервант. Папа узнал об этом лет через 15, пишет нам Павел. Павлу 39 уже.
1: Доброго дня. Моей двоюродной сестре в детстве дали задание чистить картошку на ужин. Конечно, никто картошку не собирался чистить до того момента, пока она не увидела на другом конце улицы маму, возвращающуюся с работы. За то время, пока мама приближалась к дому,
2: было почищен вагон картошки.
1: Молниеносно мыла и чистила всю... Хочется добавить найденную картошку.
2: Да.
1: Ладно, картошка. А представляешь, если мама сказала курицу разморозить?
2: О, да. Так на курицу не дышали даже во время того, как делали искусственное дыхание.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня расскажу о новых релизах группы «Горилла Ган» и «Диктофон». Группа «Горилла Ган» выпустила песню «Насекомые с языком». Новый сингл команды, впрочем, совсем не про насекомых. Лидер группы Андрей «Горилла Ган» рассказывает, о чем и о ком трек.
4: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.

0: Диктофон представила новый сингл. Песня называется «Далеко». Музыканты сравнивают новый трек с «Франкенштейном» или «Гоголь-Моголем». О чудесах монтажа рассказывает лидер группы Антон Макаров.
1: Песня создавалась не так уж легко. Она своего рода «Франкенштейн», который был сделан из не вошедшей композиции. Мы записали эти инструменты, эти партии, и они просто с путем монтажа и путем каких-то хирургических вмешательств мы их вставили в композицию под названием «Далеко». И, возможно, в своей этой некоторой неестественности, электронности, но при этом и роковости есть свой некоторый шарм, поэтому приятного прослушивания вам.

0: Песня «Далеко» группы «Диктофон» находится в чартовой дюжине. Кстати, следующий выпуск нашего хит-парада выйдет в эфир на следующей неделе. А на этой нас ждут длинные выходные, которые начнутся уже в пятницу. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы
2: вас спросили. Ты знаешь, что у нас сегодня?
1: Что?
2: Три именинника.
1: Давай, да.
2: Погнали. Значит, добрый день, Дима, Алиса. У меня сегодня день рождения. Поздравьте, пожалуйста, Наталья с канала «Ленский жив» нам пишет. Это раз.
1: Да, с днем рождения, Наташ.
2: Да, второе.
1: Да.
2: Добрый день, любимые ведущие. А у меня сегодня днюха, так приятно, если поздравите. Сергей, инженер Нижний Новгород. Кстати, пишу вам периодически. Может, Дима помнит сообщение про дипломы.
1: Про дипломы помню.
2: Загадочно сказал.
1: Вот эти в переходах, которые, скажи мне, пожалуйста, Сереж, дипломы, Сереж, с днем рождения.
2: Дипломы, русский медвежонок и кенгуру, математическая олимпиада.
1: Добрый день,
2: родные. Это Дениска из Москвы. Поздравьте, пожалуйста, Настюшку. У нее сегодня день рождения. Она точно слушает наше радио сейчас. А теперь давай всех вместе.
1: Давайте.
2: Алис Цузамин. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!
0: Все! Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем обсуждать, когда вы быстро-быстро-быстро устраняли последствия чего-либо.
2: Наша здравствуйте. Стандартная ситуация. Родители на даче, тусовка дома. Резко осложнилось тем, что танец на барной стойке не удался, и итог — пробитый обеденный стол и дырка в стене. Стойка, как и танцовщица, не пострадает.
1: Какая крепкая танцовщица.
2: Да, противоударная. Вот. У меня было утро воскресенья, чтобы освоить столярные и малярно-штукатурные навыки, купить материалы и выполнить все работу. Заметили спустя пару месяцев.
1: А вот еще был случай. Поехали мы на дачу к друзьям еще мелкими. Ну как поехали? Пошли пешком, потому что торф горел, и транспорт не ау. Дошли за суровыми мужиками по секретной тропе в дыму живые, а там электричество йог. Мы нашли фонарик, накопали свежепохороненной картохи.
2: Да, это я так люблю, да.
1: Сварили. Вкусно было, но песок хрустел на зубах.
2: Представьте, дочке 6 лет, выступление с танцевальным коллективом на большой сцене. Я глажу брюки и прожигаю утюгом большую красивую дыру. До концерта 4 часа. В панике пишу педагогу, где взять такую ткань, ибо сшить легко, машинка есть. Но я просто сделала еще один шов. Юбка пышная, вообще не видно в итоге. Пишет нам Аня из Москвы. Слышь, она за 4 часа и за тканью бы съездила, юбку бы сшила. А ты так умеешь?
1: Я и не так умею. Я вон из 180 зайцев, заказанных на Алиэкспрессе, шила шубу для клипа, который я теперь не могу назвать, потому что теперь нельзя говорить это слово. Социальной сети с фотографиями. Вот так называется песня.
2: Все, понял, понял. Скажи мне, пожалуйста, а зайцы-то, искусственные хотя бы были?
1: Ну, конечно.
2: Слава богу, то мало ли, слушай, я думаю, мало ли что. То вот так вот работаешь с человеком, потом
1: и
2: смотришь.
1: И мало ли что ты не знаешь обо мне. Была попытка, но неудачная. Однажды пролил на покрывало сок. Проблем нет, постираю. Но не глянул на этикетку. Это оказалось шерсть. Покрывало немножечко, раза в два уменьшилось.
2: Раза в два, да.
1: Получился неплохой плед. Утром, когда я это обнаружил, успел найти уже такой же на Авито и договориться о встрече, но не успел. Прямо перед выходом жена обнаружила легкие изменения в дизайне дивана.
2: Знаешь, смешно, правда. Это классно. Так, ребят, добрый день. В чешской мебели дверки шкафов держались на магнитиках.
1: О, да.
2: Эх, конечно, я их извлек оттуда для своих нужд, а дверки приклеил на пластик. Ну, на пластик, что такое?
1: На пластилин,
2: да. Хватило на всего одно открытие. Легкий советский хлюлей получил, пишет нам Макс из Воронежа.
1: И последнее сообщение. Год 2009, играли в дозор, дивно полазал по ржавому заброшенному причалу. Только накануне купленной ветровки. Домой пришел в 4 утра. Прокрался в свою комнату, а утром, когда мама ушла на работу, я за 2 часа щеткой с детским мылом очистил. А к вечеру и феном все. Ой, боже, а какие же тогда были фены? Либо прожег, либо сушил 2 дня.
2: У нас фены, пылесосы и наши космические ракеты делали на одном производстве теми же самыми движками.
1: Мама так и не узнала.
2: Вообще.
1: Поэтому вы живы.
2: Красавчик.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер 1 в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
7: «Додо».
5: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРНП 319-619-600-022-754.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: А
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
9: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 60. 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
0: Это навсегда.
2: Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Ну, я не согласен с ярко-красным.
1: Хорошо.
2: У меня, значит, дом напротив моего дома. У меня, во-первых, дом как бы красно-кирпичный. Ну, вот такой вот цвет кирпича, красного кирпича.
1: Ну.
2: А напротив красно-розовый дом двухэтажный с круглыми окнами. И я тебе скажу, зимой это смотрится, ну, я не могу сказать, что это. Вот зимой это смотрится, как будто шел великан и уронил что-то красное.
1: Ну, ты же зимой там не живешь.
2: Я как раз
1: ты
2: листья исчезают,
1: бываешь.
2: И я вижу... Нет, я этот дом вижу, который напротив моего дома.
1: Угу.
2: Ужасно. Мы сейчас тут решаем, какой цвет покрасить дом, я не знаю, в какой цвет покрасить дом. В лесу.
1: Ну, вот ты хочешь, чтобы другие мучились?
2: Я хочу, чтобы это было уютно, хорошо, чтобы не
1: было. Где изнутри-то? Как? Тебе же не видно, какой он цвет снаружи.
2: А чтобы люди мучились, какой?
1: Розово-красный?
2: Нет, тогда, боюсь, я буду очень популярен у себя на своем поселке. Вот. Что? Давайте, Лиза Михайловна, какую-нибудь тему возьмем? Яркую, дофаминовую. Ешь у тебя яркое, дофаминовое?
1: Да, дорогие друзья, 2026 год стал трендом так называемого дофаминового интерьера. Если у вас под рукой есть смартфон или любой другой доступ в интернет, потыкайте, посмотрите, что такое дофаминовый интерьер.
2: Бежевые мамы остались в прошлом.
1: Да, и сейчас это больше похоже на трип из 60-х. Знаете, какой-то мультик в духе 60-х.
2: Страх и ненависть в Лас-Вегасе.
1: Уф, да, не
2: это
1: только.
2: Это оно, да?
1: Только еще ярче.
2: Арт-деко. Еще плюс
1: как
2: туда,
1: будто...
2: ко всему прочему. Я понял.
1: Смотрел в ковер. Как в телевизор.
2: Нет.
1: Дорогие друзья, расскажите, пожалуйста, а вдруг вы обладатель какого-нибудь экстравагантного дома или интерьера? Только учтите, что у нас фотографии
2: да,
1: не приходят.
2: Работают, но вы нам опишите.
1: Вы нам, во-первых, опишите, там, не знаю, может, у вас на фасаде нарисован огромный, не знаю, зеленый петух или там...
2: Или сфинкс с грудью.
1: Сфинкс,
2: с грудью. Золотой. И с кадыком.
1: У нас, например, в поселке в коттеджном очень долго у кого-то висел флаг республики. Американские, знаешь.
2: А у нас, кстати, в деревне висит привидение, сделанное из такого плаща, который пропитан слегка цементом, и он на шарике. И вот, по сути дела, летает такое вот привидение, что-то вроде дементора.
1: Да-да-да.
2: Прикольно.
1: Я видела,
2: и еще в окне этой дачи там есть наше радио. Я думаю, наши люди, классно. Я хожу
1: дорогие друзья,
2: иногда.
1: Пишите, что из экстравагантного есть в вашем интерьере или экстерьере. Что, может быть, у вас есть на участке, или, может быть, у вас дом действительно снабжен, не знаю, египетским сфинксом.
2: А у тебя какого цвета дом? Под Петербуржье.
1: Кремовый с белыми наличниками. И, кстати, я скоро...
2: Кремовый это какое? Это светлое?
1: Светлый. Это как кофе с огромным количеством молока.
2: Ага.
1: Точнее так, молоко с небольшим количеством кофе.
2: Короче,
1: и
2: кофе альбинос.
1: Я скоро буду его продавать, этот дом.
2: Ага.
1: Так что следите за обновлениями в соцсетях.
2: Да. Цвет выбрать уже нельзя.
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, что экстравагантненького есть у вас в интерьере, экстерьере или на участке. Там пишет: Эйфелева башня, точная копия, 2 метра из металлического прута, вес 150 плюс килограмм.
2: Прикольно.
1: Выкупил в училище сварщики на конкурс сварного дела. Делали.
2: Ну, кстати, прикольная штука. А сейчас есть
1: сварливые нас... мужики.
2: Да. Угу. Стоят памятники старые, советские, знаешь, там из разных домов отдыха, которые заброшены уже, из разных пионер лагерей стоят. И тут тоже уже непонятно, понимаешь? А их сейчас, ну, там ребята уже давно-давно взяли, возле магазина поставили. Вот, блюдут там, в общем, порядок этих памятников. Там и стоит Горький, и Владимир Ильич Ленин, и Дзержинский Феликс Эдмундович бюст там выступил. Да, и смотришь, думаешь, блин, как круто было бы на самом деле вот где-то такое заполучить. Но у всего же есть хозяин, получается.
1: У меня знакомый купил себе Мао Цзэдуна в кусты. У него в кустах стоит
2: Мао Цзэдун. Ну, вполне нормально, он зрит оттуда, наблюдает. Так что все вполне, вполне. Вот.
1: Живу в очень ярком ЖК, пишут. Угу. Дома цвета вырви глаз. Ярко-желтый, зеленый, малиновый, оранжевый, видно издалека. Хотя изначально по проекту планировались черно-белые дома, но потом что-то пошло не так. Мы привыкли уже, конечно, но приезжие очень удивляются цветовым решением.
2: Ну, это правда. Бывает, иногда такие цвета сделают яркие в домах.
1: Ой, вот. Посмотрите, остров Бурана. Бурано по-английски. Ну, в смысле, по-английски. Это в Италии. В регионе Венеция. Это вот реально, где вырви глаз.
2: Ну, у них, слушай, у них там солнце итальянское, а у нас 9 месяцев зима, и на фоне зимы и пожухлого леса там малиновый какой-нибудь небоскреб.
1: Хоть что-то
2: небоскреб.
1: Яркое, хоть что-то дофаминовое. А так 50 оттенков серого.
2: Тоже верно.
0: Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы у вас спросили, что необычного, дофаминового, экстравагантного у вас в интерьере или наоборот в экстерьере, или, может быть, вообще на участке.
2: А если я нахожусь в интерьере своей квартиры, моя квартира находится в экстерьере моего дома, а я ем разноцветных желейных червяков разных, это считается?
1: Митя,
2: вкус
1: у тебя
2: капец,
1: все вообще считается.
2: У меня все считается, хорошо. Угу. Да. Вот, у нас спрашивают, здравствуйте, дневники у нас на дачном доме, между окнами со стороны улицы висит постер размером 1.5 метра. На нем Ленин и надпись «Работать, работать и работать». Угу. Мотивирует.
1: Прекрасно.
2: Да.
1: Когда на дачу внезапно нагрянули все родные родственники, я без лишних слов вывешиваю флаг. Мол, прибыла Народная Китайская Республика.
2: Да. У меня, кстати, есть упоротый лук. Мне, короче, Чиполлино подарили. Вот такая гипсовая скульптура садовая. Причем она в виде Чиполлино, только Чиполлино уже примерно лет 800. У него седая борода, палочка в руках и выражение лица, я не знаю, хищного пятикантропа. И я его, когда ставлю на зиму в окно бани, мне соседи сказали, говорит, не надо, потому что вдруг кто-то будет идти, разрыв сердца получит. Я говорю, так пусть не ходит по моему участку. Но он прям реально такой, знаешь, очень антропоморфный, хищный лук. Лук, знаешь, с, в общем, глазами убийцы и там бородой. Короткой доктора Айболита. Ну, вот
1: так,
2: такой,
1: кстати,
2: пример.
1: Был же какой-то дед у Чиполлино.
2: Вот, походу, мне достался дед, а не сам Чиполлино. Какой-то дед.
1: Да. Добрый день, друзья. У меня над входом в дом висит на веранде табличка «Зона таможенного контроля». О, а мы подарили папе табличку, привезли из Мюнхена, из музея БМВ. Мы привезли металлическую табличку «Парковка БМВ».
2: О, круто.
1: Мы хотели сами ее привинтить.
2: Но папа хитрый узнал заранее.
1: Папа сказал, я оставьте, я сам привинчу.
2: Сколько
1: я сама
2: висит уже, сколько она лежит, пока не на месте?
1: С 24-го года, что ли.
2: Красавчик.
1: Больше 2 лет лежит.
2: Красавчик,
1: да.
2: Я так
1: уже
2: нашел.
1: Вот этот дом уже сейчас продаваться будет.
2: Вот, а я нашел 8 софитов таких специальных, которые я себе, видно, покупал, потому что их не было. Покупал, а потом нашел, что они у меня лежат все целые, упакованы в масле.
1: Может, они уже размножаются, может, ты 6 купил или 2.
2: Может быть, тогда это опасно.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Здесь про флюгер, вот сказали, очень классный такой советский, в виде советского самолета стоит. Я прям уже тоже теперь хочу себе флюгер. Классно. Все, пока. Прощаемся.
0: Пока. Шоу дня на нашем радио.
2: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
4: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
5: Ограничение 6+.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за 6 часов сбили над регионами России 124 БПЛА. Как говорится в сообщении Минобороны, в период с 8 утра до 14 часов дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Письмо Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину было разослано по всему миру. «Вежливые люди так не поступают», — напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, из этого можно сделать вывод о том, что переговоры Украине не нужны. При этом министр подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть честными, без жульничества. Уровень готовности систем оповещения населения повышен в 24 российских регионах. В аппарате Совета безопасности России подвели итоги выполнения мероприятий гражданской обороны с учетом опыта проведения специальной военной операции. Уточняется, что регионам оказана финансовая помощь на техническое развитие и реконструкцию систем оповещения населения. В тех регионах, где таких систем не создано, либо где они не готовы к выполнению задач, разработаны и утверждены планы приведения их в готовность. Реализация работ находится на контроле МЧС России. Центр избирком Армении пока не может точно сказать, сколько партий пройдут в парламент страны по результатам выборов. Там заявили, что пока не будет сделан пересчет голосов и не появятся окончательные результаты, говорить о мандатах не приходится. По предварительным данным, в парламент страны проходят 3 политические силы. При этом партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает почти 50% голосов. Пока не дотягивает до проходных 4%, всего 0,004% голосов, партия «Процветание Армения» бизнесмена Гагика Цурукяна. Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом. Как посоветовала детский невролог Ольга Бутенко, для нормального засыпания нашему телу нужно охладиться. Если в комнате душно, организм не может отдать тепло, сон становится поверхностным. Кроме того, специалист напомнила о том, что летом темнеет поздно. Мозг получает больше световых сигналов, и биологические часы смещаются. А поздние ужины и прогулки становятся для нервной системы дополнительной нагрузкой. По словам врача, у детей режим сбивается из-за каникул, а у взрослых из-за отпусков и поездок. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: круто играю рок.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, наши добрые, проверенные... друзья.
3: Друзья.
2: Иначе не скажешь.
3: А почему? Спасибо большое. Надо иначе говорить? Зачем?
2: Спасибо большое всем, кто вчера пришел и организовал фестиваль «Музыка жизни». Мы с удовольствием с вами пофоткались, повидались.
3: Да вообще, мне кажется, прекрасно было. Да. И с погодой повезло, и с настроением. Все было очень здорово.
2: И с музыкой совсем повезло.
3: Да?
2: Да.
3: Да.
2: Да. Спасибо большое, ребята. Рады были вас видеть. Хочется почаще видеться на подобного рода мероприятиях. И начнем мы эту короткую неделю. Ну, для нас короткую и для вас. У вас вы-то пораньше начали, а мы вот только начинаем ее, эту короткую неделю, в смысле рабочую. Традиционно с того, что проверим, на одних ли мы с вами частотах и волнах. Как бы есть такое понятие в физике – когерентность. Когерентны ли мы с вами?
3: Не пугай людей. Вот
2: нет, ребят, зачем? Это как бы...
3: Ну, в моем доме, попрошу не выражаться.
2: Ничего плохого в этом нет. Как обычно, строчечку, пару... Давайте начнем с низкого-нибудь строчечки... И проверим, знаете
3: давай,
2: ли
3: давай,
2: вы
3: давай,
2: припевчик.
3: Озвучивай.
2: Давайте. Сигарета мелькает во тьме. Ветер пепел в лицо швырнул мне. И обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Что-то там мне, конечно. Ну, вот так, такие песни, ребят, такие песни.
3: Ну, на самом
2: курение
3: деле...
2: Курение вредит вашему здоровью, и сейчас бы, наверное, как-то с этой песней бы какой-нибудь шильдик бы был, наверное, но...
3: Тогда не было.
2: В те времена можно было писать подобные песни, не маркировать их о том, что вредит, не вредит.
3: Да. И песня, кстати говоря, красивая.
2: Ребят, вот если понимаете, о чем идет речь, то ждем от вас продолжения, либо припев этой песни через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа мы загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
1: Реклама на 107 FM.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, собственно, сомнений у меня не было.
2: Да, конечно, что, конечно, было понятно, что все отгадают.
1: Что вы знаете, какая песня сегодня была загадана, и глупо было бы сомневаться, что найдутся люди, которые скажут: я знаю, это же Кармен.
2: Или Иванушки.
1: Технология. Не, ребят, это песню, которую мы все любим с детства. И что-то захотелось вот куда-то в школу на дискать. Ну что, спасибо большое группе «Сектор Газа» за то, что сформировали наши музыкальные вкусы в свое время.
2: Но их музыкальные вкусы тоже формировали неплохие коллективы, потому что там очень много знакомых мне, так сказать, тяжелых песен.
1: Ну, как это называется? Омажи. Омажи,
2: омажи, да.
1: Ладно, ребят, спасибо большое. Давайте начнем. Неделя короткая, не хочется особо ни о чем
2: не будем серьезно грузовом. Этим,
1: знаете, занимать. Хочется чего-нибудь легкого такого. И хочется поговорить про нас с вами. Дело в том, что... Ну, это же любимая наша тема, про нас с вами говорить. Дело в том, что в каждом из нас живет маленький бурундучок. А в ком-то бурундучище, а в ком-то белка, а в ком-то не менее запасливый хомяк или какое-то другое животное, делающее запасы. Бобр.
2: Я сдержался.
1: Ты про польскую вот эту?
2: Бобр.
1: Бобр. Нет. Дело в том, что мы любим делать запасы, и потом эти запасы выкидываем. Я к чему?
2: Конечно.
1: Тут давеча супруга пишет. Привезли клубники. Привезли ее, ну, много. Очень много. Клубника вот свойская. Я говорю, и что? Ну, говорит, что что-то съело, что-то пошло в помойку. И тут я вспоминаю, что нужно как-то вот на днях, в пятницу заказали, мы тут, ну, мы с компанией заказываем здесь у нас морепродукты, заказываем, ну, всякие там, ну,
2: мидии, так скажем. Мидии. Чего ты, мидии-то заказываешь?
1: Да, я заказал 2 пакетика мидии, привожу домой, открываю. А у меня, ребята, еще миди. Я достал специально посмотреть, в каком году они мною были куплены. Я не знаю, можно ли есть миди, которые 3 года в глубокой заморозке находятся. Я бы не рискнул, конечно.
2: Ну, морепродукты я бы тоже не рискнул.
1: Нет, это 3 года со дня окончания срока годности прошло, ну, уже.
2: Так, да. Да не, слушай, тогда уже точно можно.
1: Вот. Ребят, хотим поговорить сегодня, как вы чего-то набрали, обхапались чем-то, и потом это пришлось выкидывать. Причем не обязательно продукты. Можно... Краска у меня после последнего ремонта.
2: Да у всех стоит банка краски, которая уже засохла. Ну, конечно.
1: Там не банка, там 6 литров.
2: А зачем ты столько брал? А зачем, почему не сдал? А почему не отдал соседям, они бы сделали ремонт?
1: Она уже замешанная краска.
2: Тем более, уже готовая.
1: Я просто первый раз делал ремонт, я насчитал, что мне надо на комнату на 15 квадратов, что мне надо 12 литров. Почему-то у меня так вышло. 12 килограмм краски. Я и купил. 6 у меня до сих пор стоит. При том, что я покрасил этой краской все, что мог уже.
2: Ну, понятно, да.
1: Обои я точно так же посчитал, думаю, ну, знаешь, как в анекдоте. Ну,
2: перебор везде, да, то есть.
1: Обоев у меня в 2 раза больше. В 2 раза, то есть мне хватило бы 3 трубок, я взял 6. Угу. 3 у меня как бы лежат. Ребят, как чего-то набрали с запасом, с изрядным запасом, как это потом... Со слезами на глазах. Кому-то отдавали, утилизировали.
2: Ну, большинство утилизируют, потому что кому нужны 2 рулона обоев? Тем более, которые могут еще и не понравиться.
1: Ну, я тебе сейчас анекдот расскажу. Приходит сосед и говорит: вы же когда ремонт делали, сколько трубок обоев взяли? 10. Приходит через неделю: вы что, идиоты? Мы взяли 10 трубок, у нас 6 осталось. Так у нас тоже. Ребят, как у вас что-то оставалось от... Что-то накупили с изрядным запасом, и как это потом утилизировались? Давайте сегодня пообсуждаем, что у вас хранилось в закромах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как говорил один мультперсонаж, а хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца.
2: Ты знаешь, я тоже вспомнил про себя историю, причем не столь давнюю, с товарищем Пашей, которого ты хорошо знаешь. Мы сначала пошли за опятами в наш лес. Ага. Ну, набрали по там две здоровенные корзины каждый. Потом Паша говорит, а давай, на... у него мотороллер был, муравей на тот момент, ну, восстанавливали. Говорит, поехали на нем с грибами. Мы еще привезли
1: полный ведер. Кузов.
2: Ну, ведер там, да, 10, наверное, этих опят. Mm-hmm. Потом говорит, ну, вообще-то, давай-ка еще сгоним. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не.
1: А грибы — это самая страшная вещь.
2: Так, ладно, срежьте.
1: Они бесплатные, Андрей Георгиевич.
2: Да.
0: Наше радио.
3: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, значит, все правильно.

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши истории как чего-то набрали, глаза загорелись, руки загребли, и чего сколько было.
2: Когда объявили пандемию, набрал тушенки на всякий случай, если объявят еще и какой-нибудь зомби-апокалипсис. После 3 лет обнаружил в шкафу вздувшиеся банки. Пришлось отдать уличным котам. Да вы что, не надо котам было отдавать. Говорят, она может 50 лет храниться. В 90-е открывали военные склады времен Великой Отечественной войны, и она была вполне
1: съедобна. Это не та тушенка была.
2: Это
1: была другая тушенка.
2: Другая.
1: Привет, сдуру набрал как-то 40 килограмм шоколада по блату. Чего я с ним только не делал. Куда его только не пихал, но пришлось выкинуть. Подождите, шоколадный фонтан, шоколадное фондю.
2: Вообще, мне кажется, что шоколад хранится очень долго. Он белеет сверху, но этот слой можно просто снять.
1: Ну, не знаю, он прогорклым становится.
2: Ну, да, но можно тогда его горячим делать. Сахарочек добавить. Мне притащили кучу красной рыбы из Мурманска еще осенью. До сих пор валяется в морозилке. Не знаю, что с ней делать. Ну, кстати говоря, если не знаете, мы вам подскажем. Через месяц лечу в отпуск на Дальний Восток отдохнуть и за красной икрой.
1: Ну, конечно. Икры еще потом забить весь холодильник.
2: Ее же тоже можно морозить.
1: Но она не такая.
2: Но честно сказать, да, она когда, если даже вот все эти разговоры, что ее можно плавно размораживать, она другая становится.
1: Поехали как-то с другом в деревню и забили весь багажник автомобиля подсолнухами. Ну, они же дармовые были. Приехали в город, отметили это дело, забыли про подсолнухи. Машина в гараже стояла почти неделю. Когда пришел в гараж, пришлось все выкинуть, потому как подсолнухи протухли.
2: Да.
1: Целый багажник семечек. А вы когда-нибудь пробовали оставлять в багажнике ведро грибов?
2: Не надо, зачем ты такие?
1: Желательно на солнце. Я просто как-то имел неосторожность. Набрали тоже грибов, как-то все это. В общем, не отнес домой пакет с грибами. И он меня простоял в выходные. Машина простояла с пакетом грибов.
2: А вы никогда не оставляли в багажнике на неделю мусорный пакет, который забыли выкинуть? С рыбой.
1: Нет, к счастью. Ребят, чего вы брали вот так вот, что называется, из жадности в огромных количествах, и что потом куда девали?
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребят, глаза как-то заведущие, руки загребущие. Да. Вот мы сегодня про это как взяли что-то, набрали, а оно оказалось... С излишком.
2: Кабачки, вот эта тема. Их всегда суют, потому что урожай удался. Отказываться неудобно. Вот эти бедняжки доживают свои дни на балконе, пока не отнесешь их на мусор вместе с ящиком.
1: Угу. Доброго дня. 6-й год на балконе стоит разобранный поддон от электроплиты. Но желание собрать ящик для винила так и остается. Плиту уже отдал, пишет Артемий из Москвы, 38.
2: А, больная тема, товарищи. Приезжаю сейчас к своей старенькой бабушке, и очень остро стоит проблема, как избавиться от этих вещей. А вдруг пригодится? И олифа, которой 30 лет,
1: конечно.
2: И всякие баночки, контейнеры, все куплено конечно. С запасом в период дефицита,
1: конечно.
2: И оно же качественное. Конечно. Ну и что, что просрочено?
1: Мужики, вот меня сейчас поймите, у кого старый смеситель лежит на балконе? У кого?
2: У меня нет, я так не смотрю, у меня просто балкона нет, у меня в домике.
1: Ну у тебя в домике.
2: Да.
1: У кого банка с гвоздями, которые пригодятся в таком количестве метизы, не пригодятся на... Вот, я не знаю, это можно дом построить с таким количеством метизов. Какие у нас у каждого дома проводочки?
2: У меня еще санки стоят.
1: А еще, когда выкидываешь старый электроприбор, обязательно отрезаешь провод. Зачем? Пригодится. У меня проводов от старых телефонов. Уже телефонов этих нет.
2: Слушай, а у тебя провода с этим, с вилкой-то есть?
1: Конечно.
2: Ну, принеси мне парочку-то.
1: Зачем?
2: Пригодится.
1: Взрослая жизнь. Хочешь мандарины, покупаешь мандарины. Выкидываешь мандарины, потому что есть некогда.
2: Ой, у меня дед, товарищ поставил машину в гараж и забыл там пакет молока на заднем сиденье. Потом заболел, через 3 года его не стало. Машина досталась товарищу в наследство с чудесным запахом.
1: Ой. Ну, это уже другая история. Вообще,
2: другая, да, согласен.
1: Вообще, ребят, конечно, ну, в нас вот эта вот запасливость, ее не истребить.
2: Она врожденная. Мы многие из советские годы переживали и все знают,
1: эпоху
2: что...
1: дефицита.
2: Баночку хорошо. С гвоздями надо беречь, как зеницу. О, как.
1: Спасибо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.

0: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной КГ-рейтингу. Он сообщил, что в Воронежской области одно из первых приняло закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежали быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
0: Это

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, давайте закончим тему прошлого часа.
2: Давай, про... да.
1: Тут есть пару сообщений. Добрый вечер. Да что вы знаете об испорченных продуктах? Неделя. Фу, на прошлом... В прошлом июле поехали на отдых. С балкона достали термокороб, а в нем новогодние салаты. В июле.
2: Нормально.
1: Ну, и а про гвозди, говорит, вот по поводу гвоздей вы зря. Недавно обнаружили, что количество всякой техники для дома выросло до таких размеров, что в сарай не влазит. Построили новый, просторный. И ушли все гвозди, пролежавшие после строек 14 лет.
2: Ну, вот видите, а говорите, гвозди надо выкидывать. Не надо.
1: Не надо. Их просто в таком количестве, в котором они у нас есть, они не нужны.
2: Вот тебе только что ответили. Нужны.
1: Ладно, не буду спорить, ребят. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно. По 10 вопросов каждому игроку. Поскольку у нас сегодня понедельник, вопросы будут посложнее. Ведь все отдохнули, такие интеллектуально подросли.
2: Да-да-да-да-да. Правда, погода вносит свои коррективы.
1: Да ладно тебе.
2: Нормально.
1: В общем, в этом часе будем играть.
0: Реклама на 107FM.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260 60 50.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, сыграть с вами в игру «Успеть за 60 секунд», разыграть первый на этой неделе титул «Умника дня».
2: Нужна кодовая фраза.
1: Да, пометуя тему прошлого часа, мой любимый анекдот, как про одного жителя, который прибалтийской страны, который едет на телеге, видит на дороге валяется дохлая ворона, поднимает и говорит: пригодится.
2: Пригодится.
1: Через 5 лет на этом же месте

доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну, мы готовы начать разыгрывать титул умника дня. У нас на связи Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, вы готовы побороться за титул? Для начала нужно выбрать Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Андрей Германович.
1: Андрей Германович.
2: Прекрасно, спасибо за выбор.
1: Минута времени, начнем первый раунд, поехали.
2: В какой области Российской Федерации находится город Валдай?
3: Владимирская.
2: Новгородская. А кто является автором философского трактата «Критика чистого разума»?
3: Ницше.
2: Кант. А чему именно, примерно, равен один фут? Длине стопы, длине руки, длине большого пальца.
3: Длине стопы.
2: Правильно. В каком виде спорта выступает клуб «Юта Джаз»?
3: Баскетбол.
2: Правильно. Вы принимаете участие в гонке и обогнали третьего. Каким вы стали?
3: Вторым.
2: Третьим.
3: Третьим. Блин.
2: Кто испек колобка?
3: Бабушка.
2: Правильно. Назовите имя поэта Исаковского.
3: О, дальше.
2: Михаил, является ли технеция радиоактивным металлом?
3: Еще раз.
2: Технеция радиоактивный металл?
3: Нет.
2: Да. Ну, было все. Время еще.
1: Ну, ты
2: было, но я что-то затормозил.
1: Андрей Георгиевич, зато

0: Тормозил, но ничего.
1: Ну, три верных ответа — это неплохо с такими вопросами.
0: Три из восьми. Засчитываем три из восьми.
1: Да-да-да, засчитываем, отлично.
0: Благодарим вас за принятое участие и хорошего продолжения дня. В скором времени, ребята, мы вернемся и озвучим вторую кодовую фразу, которая вам поможет принять участие во втором раунде игры.
2: Наше радио.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Андрей Германович, давай вторую кодовую фразу.
2: Да, ну и всем известен вот этот синдром. Я считаю, почему он именно должен быть плюшкин? Пусть будет синдром Ватрушкина.
1: Синдром Ватрушкина, ребята, автор 12-го сообщения.
2: Почему именно Плюшкин?
1: Ну, потому что Николай Васильевич Гоголь
2: это, писал. Да, это понятно, но почему именно Плюшкин? Мне никогда не давало покоя. Ну,
1: фамилия у нее такая была.
2: Я понимаю,
1: хотя,
2: что...
1: знаешь, когда вот Чичиков ехал и говорит, где у вас здесь Плюшкин-то такой проживает? Угу. Там встретились Чичикову два русских мужика, которые спросили, какой такой Плюшкин? Угу. Ну, вот который... А, штопанный! И добавили такое словцо,
2: да,
1: которое Николай Васильевич постеснялся даже в свою поэму вставить.
2: Давайте, пусть будет Ватрушкин.
1: Ватрушкин, ребят, автор 12-го сообщения, будет вторым игроком.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
10: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
13: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
14: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
15: Да все нормально.
16: Что?
15: Что?
16: Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
19: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»? С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Владимир. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Добрый вечер.
1: Итак, ваша соперница Екатерина сыграла с результатом 3 из 8. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
1: Ну тогда поехали.
0: Успеть за 60 секунд.
1: Стоп, это не то. Сейчас мы...
2: Сейчас все будет. Не переживайте.
1: Мне нужно найти подложку.
2: Зайди, она в папочке.
1: А почему у меня здесь вот это оказалось?
2: Все бывает. Я поэтому по-другому делаю. Чтобы уж точно не промахнуться. Сейчас напарник поставит красивую минутную подложку и поехали.
1: Итак, кто, согласно древнегреческой мифологии, был отцом Посейдона?
3: Зевс.
1: Кронос. Присутствует ли на государственном флаге Чили полоса красного цвета?
3: Да.
1: Правильно. Является ли свинец токсичным металлом?
3: Нет.
1: Является. Назовите имя поэта Твардовского.
3: Александр.
1: Правильно. Кто посадил репку?
3: Детка.
1: Правильно. Сколько раз вы можете разменять 100-рублевую купюру?
3: Один.
1: Правильно. В каком виде спорта выступает клуб New Jersey Devils?
3: Хоккей.
1: Правильно. Чему примерно равна одна сажень? Расстоянию между кончиками пальцев вытянутых рук, высоте среднего человека или ширине шага?
3: Высоте человека.
1: Не, расстояние между кончиками пальцев. Кто является автором философского романа «Так говорил Заратустра»?
3: Ницше.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Ростов?
3: Еще раз, какой город?
1: Ростов-Великий.
3: Пас.
1: Ярославской. Ну что, подводим итоги. Хороший результат, Андрей Григорьевич. Я сейчас боюсь что-нибудь не пропустить. Бы 3, 4, 5, 6 из 10.
2: Да, у меня тоже так получилось.
1: 6 из 10. Хороший результат. Владимир, поздравляем.
2: А почему сотни только пополам можно?
1: Один раз ты ее можешь разменять.
2: Почему?
3: Ну, вот, а потом это уже не сотенная.
1: Ну, потому что вот я тебе даю сотню. Ты ее разменял на 2 полтинника.
2: А почему я тебе могу ее разменять на одни пятерки?
1: Нет, ты ее можешь разменять один раз. Ну, то есть ты ее один раз можешь разменять.
2: Могу.
1: А дальше ты уже будешь менять другие, не сотню. Это логика. Ломанов.
2: Это не ко мне.
1: Ну что?
2: Я вообще бы сотню не менял.
1: Вот это уже другой философский подход. Ребята, Андрей Георгиевич, будьте любезны, Владимиру выдайте титул «Умника дня». А я напомню, ребят, что если вы хотите поразминать серое вещество, поотвечать на вопросики, но такой возможности в эфире у вас, ну, почему-то не получается. Берете смартфон, открываете мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, находите там, вбиваете в поиске «Умник дня», и там вы подписываетесь на канал, в котором я по будням выкладываю вопросики. Их обычно 12. Отвечать, ну, кому где нравится. Просто вот себя проинспектировать. Лучше, конечно, в мессенджере Макс. Поазартнее, чтобы видеть, верный ли вариант ответа выбран. Поинтереснее, конечно, ВКонтакте. Но в мессенджере Макс есть свои плюшки. Например, можно узнать, что за день сегодня отмечается.
2: Давай назвать это ватрушки. Макс, есть свои
1: ватрушки. Хорошо. Плюшки сегодня, на секундочку, в России отмечается День Республики Карелия. И день социального работника.
2: Так прекрасно.
1: Так что мы всех поздравляем, социальных работников и всех, кто родился, жил и...
2: И поедет в этом году в отпуск в Карелию.
1: Ломанова, то есть поздравляем.
2: Да, поздравляйте меня.
1: Про другие замечательные события, случившиеся в этот день, а также кто сегодня родился. Вот, например, Роберт Шуман, немецкий классик, педагог.
2: Да.
1: Иван Никитович Кожедуб, советский летчик АС. И кто еще родился, узнаете, если откроете мессенджер Макс, найдете там канал «Умник дня», подпишитесь и будете получать по будням полезную информацию. В общем, рекомендую.
0: Наша реклама.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы, ребята, уже готовы шагнуть в окончание рабочего понедельника и поддерживать вас в вечерних пробках.
2: Нет, точно.
1: Потому Почему что бы вы нет? готовы туда отправиться. Ну, судя по всему, пробки сегодня
2: небольшие.
1: Маленькие.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
10: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
11: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. Общаясь с гостьей в Москве, Сергей Лавров напомнил о том, что генсек должен быть нейтральным, независимым и преданным уставу ООН. Не просто, знаете ли, право Косово на самоопределение, а Крым – это территориальная целостность Украины, сказал Лавров. Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим, цитирует министра агентства РИА Новости. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Президент США поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по украинскому конфликту. Как сообщили израильские СМИ, Феофил III на днях прибыл в Вашингтон с визитом к Дональду Трампу. По окончанию беседы стало известно, что Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх выступил посредником между Россией и Украиной. Ожидается, что в рамках этой инициативы Феофил III встретится с президентом России Владимиром Путиным. Топливо на крупных сетевых заправочных станциях в Краснодарском крае в наличии. Как поясняет оперативный штаб региона, сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенный спрос на крупных АЗС. Бензин отсутствовал, так как его не успели подвести из-за резкого скачка спроса на топливо. Эти ситуации были кратковременными, их решили в течение нескольких часов, успокоили в оперштабе Кубани. Иранские военные перестанут наносить удары по Израилю. Об этом заявили в Центральном штабе командования Вооруженных сил Республики. Однако там подчеркнули, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры. Накануне вечером Иран атаковал Израиль после удара израильской армии по пригороду Бейрута. Ночью и утром стороны обменивались ударами. Водолазы впервые встретили живую белую акулу в Средиземном море. Как сообщили экологи, подводные снимки взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания были сделаны, когда команда водолазов удаляла брошенные рыболовные сети с затонувшего судна на дне Тунисского пролива. Ученые говорят, что раньше большая часть данных о белых акулах в Средиземном море была получена в результате обнаружения уже мертвых особей. Специалисты пошутили, что вероятность выигрыша джекпота в лотерею намного выше, чем вероятность встретить такое известное животное под водой в Средиземном море. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире. Вечер понедельника, дня по определению тяжелого, проведем вместе, пока стоите в пробках или где-нибудь там в достаточно жарком Воронеже двигаетесь, да, то мы вас сопроводим интересными, полезными историями. Мы, как всегда, говорим и показываем, говорим на Стойсе FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, там началась прямая трансляция всего происходящего, вот кивнули, значит, все нас показывают, ну и, соответственно, все это можно смотреть прямо сейчас или пересмотреть уже, может быть, что-то для себя повторить. Сегодня можно это и нужно обязательно сделать, потому что в гостях сегодня в студии уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области, детский омбудсмен простыми...
5: Что то же самое.
4: Да, словами. Ангелина Свергина. Ангелина Евгеньевна, добрый вечер.
5: Да. Добрый вечер.
4: Ну, мы сегодня с вами говорим на тему наших драгоценнейших и не всегда, что ли, ну, оценивающих ситуацию вокруг себя, попадающих в какие-то неприятные ситуации, либо не только из-за себя, а либо по причине взрослых, которые окружают. В общем, о наших детях мы сегодня говорим, чужих же не бывает.
5: Не бывает.
4: Все наши. Начнем, наверное, ну, хотелось бы начать, по крайней мере, с того, что какие вообще проблемы у воронежских детей?
5: Да я думаю, что у воронежских детей такие же проблемы, как и во всей Российской Федерации. По крайней мере, мы это точно видим, когда общаемся с коллегами. Уполномоченная такая интересная структура. Мы единственные в своем экземпляре, да, в регионе. То есть 89 уполномоченных – это вот такая команда, да, команда детских омбудсменов, команда детства мы ее называем. Под нашим флагманом, да, под руководством нашего лидера Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Поэтому, собственно, общаемся близко и много, и практически 24/7, и те проблемы, которые возникают, они, в принципе, ну, никто не поймет так детского омбудсмена, как другой детский омбудсмен, скажем так. Вот, поэтому, наверное, здесь такой разброс от и до. Да, вот даже праздник, который у нас сейчас прошел, вот 1 июня, День защиты детей, считается нашим профессиональным праздником, но рядом с ним непосредственно находится День сотрудника отдела по делам несовершеннолетних органов МВД, и вот сегодня День социального работника. Поэтому это вот наши смежники, как и врачи, как и образование, да, учителя, педагоги и так далее. Вот в каждой этой сфере свои есть проблемы. Поэтому вот, но то, что в руках взрослых, большинство из них, это точно. С чего начнем?
4: Да я думаю, в принципе, к проблемам-то мы придем. Я вот просто пытаюсь провести аналогию со своим детством, ну, и с вашим отчасти тоже, где... И какие проблемы вообще окружали нас до такой степени, чтобы нам нужна была помощь не просто взрослого, а именно взрослого со стороны, то есть не из нашего круга общения. Институту уполномоченного-то сколько уже?
5: С 2012 года существует.
4: С 2012 года.
5: Да, в Федерации.
4: А до этого что-то было или проблем просто у детей не было?
5: Нет, проблемы были всегда. Вообще, в принципе, фигура детского омбудсмена в 2012 году появилась... Да, у нас первый детский уполномоченный был Павел Астахов. И идея возникновения такой фигуры, да, такой структуры, как Институт детских уполномоченных, она вообще принадлежала изначально Дмитрию Альберту Анатольевичу Лихановым, известному нам по тому, что он был председателем и основателем первого российского благотворительного фонда «Российский детский фонд». Поэтому, наверное, на тот момент отчасти функции какой-то внешней структуры, которая помогает детям в самых разных проблемах, и детям-сиротам, и детям-инвалидам, вот был как раз первый благотворительный фонд, который вот эти проблемы отчасти на себя брал. Он был очень плотно работал с органами власти на тот момент, это же был еще Советский Союз, он начинался как Советский детский фонд имени Владимира Ильича Ленина, поэтому вот отчасти так. Ну и потом к нам пришла вот эта структура, и уполномоченные по правам ребенка стали реагировать на те острые случаи, те резонансные случаи, которые возникают в сфере детства. Соответственно, вот проблемы-то были всегда. Вот кто ими занимался, ну, по-разному. На некоторые проблемы мы стали обращать больше внимания, на самом деле, и даже появились понятия, да, такие как буллинг. Ведь он же всегда был, да, мы помним вот этот вот фильм всем известный с Кристиной Орбакайте «Чучело», он, собственно, и есть о буллинге. Как решали эту проблему? Ну, как-то отчасти воспитательными средствами школы, отчасти там была пионерская организация, да, которая тоже часть общественной работы какой-то такой воспитательной на себя брала. Сейчас мы знаем, что в этом году приняты методические рекомендации, которые разработаны нашим Министерством просвещения, которые говорят о том, что обязательно каждая образовательная организация должна у себя иметь регламент, состоящий из 5 четких шагов, как реагировать на выявленный случай буллинга. Угу. Вот, собственно, так развивается отношение к проблеме детства, и, соответственно, также развиваются институты, поддерживающие детство.
4: Угу. Ну, и я так понимаю, что и конца, и краю этому пока нет. Да? То есть невозможно дойти до какой-то
5: точки.
4: И сказать,
5: невозможно. Нет предела совершенству, да? Что угу. называется. Ну и потом мы понимаем, что мы не строим иллюзий. Проблемы и горе, да, скажем так, все время все равно работаешь так или иначе, соприкасаясь с трудными ситуациями, а порой действительно с какими-то патовыми ситуациями. Но его искоренить совсем невозможно из жизни нашей. Да? Mm-hmm. Поэтому нужно создать как можно более совершенную, как можно более такую емкую систему помощи mm-hmm. в разных жизненных ситуациях.
4: 18:11, столица Черноземья. Мы прямо сейчас прервемся. У нас реклама впереди, небольшая композиция. Ну и вернемся в нашу студию. Мы сегодня общаемся в прямом эфире с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Не переключайтесь.
3: Наше радио. Проверено временем.
2: Реклама на 107FM.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
7: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
8: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
11: Я

0: сделано в России.
1: 18 часов и 16 минут, столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня в рамках программы «Тема дня» общаемся с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. И вот с самого начала, ну, наверное, пытались выяснить, да, для чего все это, почему и какими масштабами идет работа. Ну, понятное дело, что она бесконечная, да. И если какие-то проблемы будут купированы, наверное, будут появляться и другие. Не потому, что вот они теперь вылезли, а потому, что жизнь вокруг меняется, насколько я могу себе это представить, да, вот проблемы.
2: Да, новые вызовы, мы с этим сталкиваемся, и каждый год, вот я могу сказать, да, 2 года в должности, и каждый год появляются новые. Если когда я приходила, да, мы все говорили про то, как бороться с квадроберами, а сейчас вспомнить слово квадроберы уже как-то даже и не к месту, потому что мы уже и забыли, что они были, правда?
1: Ну да.
2: Да, зато сейчас мы много говорим об экстремизме и терроризме, и о том, во что вовлекают наших подростков, в какие, к сожалению, преступления, и как с этим бороться.
1: Ну вот я вот считали мои мысли полностью. 2 года. Я и об этом и хотел как раз поговорить. Ну, если вкратце, вот мы уже сказали, там, квадроберы. Но если более как бы серьезно, да, вот к этой теме. С чем было неожиданно столкнуться 2 года назад? Как решилась эта проблема? Сама ли? С участием? Или вот как действительно квадроберы? Это что-то вот явление какое-то появилось, да, оно в принципе так же и растворилось во всем остальном. Вот что было действительно в самом начале карьеры, так скажем, неожиданным, да, как это исчезало, как меняются вообще проблемы, с чем они обычно связаны, и откуда они появляются?
2: Менялось, я как раз попала вот 2 года назад, наверное, в такую эпоху перемен. У нас действовал уже на тот момент проект профилактики социального сиротства в Воронежской области по инициативе Марии Алексеевны Львов-Беловой. Мы вошли в 14 пилотных регионов, где эта проблема, скажем так, мы отрабатывали механику, как можно уменьшить процент детей-сирот, которые... у которых родители не выполняют родительские обязанности, при том, что они есть в природе. И я попала как раз в тот момент, меня назначили на должность, когда мы очень плотно подошли к теме алко- и наркозависимых родителей. То есть сам пилот, вот эта работа, показали анализ, что чаще всего родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах тогда, когда имеют алко- и наркозависимость. И вот с этой работой мы сталкивались весь год. То есть весь институт уполномоченных по всей стране изучал и анализировал проблематику, как же все-таки работать с алко- и наркозависимыми родителями, чтобы не просто забрать у них ребенка, там, поместить в учреждение, а они там, ну, справятся, пусть приходят, а не справятся, ну, значит, мы будем приемную семью искать. А как все-таки сохранить кровную семью для ребенка. Очень много было, ну, скажем, таким современным, да, актуальным языком хайпа на эту тему, потому что говорили, что вот уполномоченные хотят сохранить семью любой ценой и там независимо от интересов ребенка. Ни в коем случае не так. У нас действительно работа, вот как я говорю, была так построена, и она построена до сих пор так, что мы вот как те золотоискатели ходим, песочек просеиваем и ищем вот те там 2 грамма золота, да, из которого потом может действительно сохранится семья. И такие случаи, да, ну, то есть сначала, когда ты входишь в эту работу, ты, ну, сталкиваешься со скепсисом. У тебя есть свой какой-то жизненный опыт, да, ты там что-то, у тебя какие-то есть свои убеждения, установки и так далее. Но потом, когда ты

0: стабильности-то в этом не может быть. То есть где-то там ты сталкиваешься там с семьей, да, вот у нас был такой кейс, когда мама зависимая, к сожалению, сейчас очень распространены вот эти солевые все средства, они доступны и не так дорого стоят, к сожалению, и поэтому вот сейчас я очень часто слышу, чем моложе, да, вот семья, родители, тем чаще я слышу слово «соли». Чем постарше, там все-таки больше присутствует алкоголь. И вот мама была очень заинтересована в том, чтобы сохранить детей. И она сказала, я готова сделать все возможное для того, чтобы только не разлучайте. Но у нас в Воронежской области нету такого реабилитационного центра, где можно было бы маму разместить вместе с детьми на период социальной реабилитации. Там как устроено? Ну, вот медикаментозную поддержку мы получили, да, там мама получила, прошла вот этот пресловутый детокс, закодировалась, там это занимает 10 дней, не больше. А дальше это очень сложный период по перестройке вообще всей своей жизни. И привычек, и, наверное, даже каких-то психических состояний, да, как справляться со стрессом, как справляться с детьми, как справляться с родительским выгоранием, потому что все забирает ресурс и толкает человека к откату. То есть это где-то должно занимать от 6 месяцев до года. Вот такая социальная реабилитация. Плюс желательно изменение социального окружения. И мы нашли такой реабилитационный центр в городе Выкса, Нижегородская область. И маму туда отправили, купили ей билеты. Через фонд оплатили, купили билеты и туда ее направили. Вот когда мотивация есть, то можно найти ресурсы. Сейчас мы занимаемся тем, что составляем федеральную карту реабилитационных центров, где мы можем размещать наших граждан Воронежской области в случае их замотивированного вот такого подхода для того, чтобы они начинали новую жизнь. Сколько таких? Сложно сказать. Даже в процентном отношении, да, ну вот этот один случай там он выстрелил осенью. Вот мы его сопроводили. Сейчас у меня появилось два, а зимой, например, вообще не было. И вот эта статистика пока, она очень нестабильная. Опять же, информационные поддержки. Она необходима, потому что люди должны понимать, что такая услуга есть, что таким можно пользоваться. Потом зрелость каждого человека разная. Да? Вот если говорить про зависимых родителей, вот эта тема, просто с которой вот очень плотно, правда, работали год, и могу сутки об этом говорить. Очень много зависит от того, осознает ли человек, что он не может справиться сам, признает ли он эту проблему. Вот если он признает, 50% успеха. Если он говорит, нет, у меня все хорошо, я и так справлюсь, отпустите меня, но очень большая вероятность, что силы воли может не хватить. Поэтому вот здесь изо всех сил всем рассказываем о том, что да, можно восстановиться, можно начать новую жизнь, можем помогать, и это будет недорого. Ну, то есть ничего не стоит.
1: Ничего не стоит.
0: Да. Ну, вот. И, конечно, большое внимание сейчас уделяем восстановлению в родительских правах. К сожалению, родители, да, вот когда их лишают родительских прав, они очень плохо понимают порядок юридический, как восстановиться можно, как можно снять ограничения. И вот для меня был первый опыт принятия законодательной инициативы, которую я предложила, это внесение изменения в закон о бесплатной юридической помощи в Воронежской области, чтобы родителям, желающим восстановиться в родительских правах или снять ограничения в родительских правах, оказывалась бесплатная, безвозмездная юридическая консультация.
1: Но их же на фоне чего-то лишили.
0: Конечно.
1: А это же надо сначала с этой проблемой
0: конечно,
1: справиться.
0: Да, и есть случаи такие, когда справились родители с этой проблемой, но не знают, как подойти к восстановлению, а порой даже и не знают, что это возможно. Вот, поэтому вот с этим информируем, тоже работаем. Сейчас у меня есть на сопровождении мама, у нее не было зависимости, у нее там была другая проблематика, но тем не менее она вот несколько лет назад была лишена родительских прав, и сейчас вот она обратилась ко мне, ее проконсультировали очень грамотно отдел опеки и попечительства одного из районов области, и вот мы сейчас с ней работаем, потому что у нее все в порядке. Вот она устроилась на хорошую работу, у нее хороший график, она сняла достойную квартиру, и она готова своих детей забрать.
1: Мы, когда вот в процессах разговоров подобных, допустим, упоминая термин «лишение родительских прав», мне кажется, что основная масса вообще даже не представляет, за что можно лишиться родительских прав. Вот что это за история? Ну, понятно, наверное, наркотические

0: хроническая алкогольная зависимость, когда уже в труху и когда ты абсолютно никак не обращаешь внимания. Но сейчас прозвучало. Это была другая история. Что еще за истории могут быть?
1: Истории могут быть самые разные, но что самое главное в лишении родительских прав и в ограничении родительских прав нужно помнить о том, что лишают родительских прав только тогда, это крайняя мера судебная, да, когда родители систематически не исполняют родительские обязанности. Вот это самая главная причина. Что становится поводом для возникновения этой причины? Это могут быть самые разные причины. Например, вот да, про зависимости мы сказали. Это может быть неисполнение родительских обязанностей вследствие там, ну, недостатка родительских компетенций. Вот мы тоже периодически говорим про жестокое обращение, да, вот если там, например, родители не понимают, какие допустимые или недопустимые меры наказания, соответственно, вот здесь возникает вопрос, а хватает ли у родителей родительских компетенций, и если возникает вдруг статья, специализированная по жестокому обращению с несовершеннолетним, не дай бог повлекшим за собой вред здоровью, да, или еще какие-то другие последствия, то, конечно, этот вопрос встанет, лишение либо ограничение в родительских правах. Что касается ограничения в родительских правах, чем отличается лишение от ограничения? Ограничение – это не полная изоляция родителя от ребенка. Лишение – это когда вот совсем все. А ограничение, когда еще можно общаться. То есть ребенок не проживает с этим родителем, но он имеет право поддерживать с ним родительско-детские отношения, общаться, видеться. Вот такой момент может возникнуть, например, по причине состояния здоровья родителя. И мы иногда сталкиваемся с тем, что психиатрические диагнозы не позволяют родителю нести ответственность за жизнь и здоровье детей в полной мере. Да. Но при этом мы не видим причины, почему не общаться им и этому ребеночку, да, не знать, что у него есть мама, и она его любит.
0: Всегда подмывает, и в этом случае тоже задать вопрос, а вот часто ли доходило за эти два года до вопроса, да как такое вообще возможно?
1: Конечно, да.
0: Что это за случай?
1: Год назад, в прошлом году, когда вот только был как раз год, и мы подводили итоги, тоже в одном из материалов, меня спросили, что вас последнее вывело на эмоции? А я вообще человек такой достаточно устойчивый, и вот вывести меня на эмоции, ну, достаточно сложно. И вот тут, что называется, как в том мультике, и как только вы это сказали, да, в прошлом году, в апреле как раз месяце, у нас был опять же резонансный случай, когда девочка 3 лет осталась в Левобережном районе, этот случай был, осталась на первом этаже, она была 3 дня без воды и без еды. Ее мама оставила, закрыла и ушла. Вот один из самых ярких, наверное, вот таких моментов – это вот эта девочка. Когда ты не понимаешь, как так можно. Угу. Да. И не понимаешь потом, а что с этим дальше делать. Ну вот в тот момент действительно, вот, как говорят, там, уполномоченный взял на контроль. Вот что такое уполномоченный взял на контроль? Я выехала туда сразу в больницу, где она была, то есть я наблюдала за тем, как работают с ней больничные няни из благотворительного фонда «Общие дети». Огромное им спасибо за то, что они эту историю подхватили. Как работают правоохранительные органы, потому что ребеночка, когда забирали из этого дома, у нее была не установлена личность, не было мамы дома, некому было подтвердить, кто это. Как мы работали с уполномоченным по правам ребенка в Калужской области, потому что прописка у нее была в Калужской области, и папа ее проживал. Как происходило лишение родительских прав мамы и папы, и мы общались с прокуратурой, как вот пошагово, как это все происходило, как подбиралась семья, которая ее потом заберет. Я встречала эту семью, я вот прямо за руку, можно сказать, провела их через процедуру опеки, да, оформления опеки здесь. Мы до сих пор на связи с ними. И вот этот случай, наверное, один из таких самых показательных, когда я в процессе была от начала и вот до такого счастливого конца.
0: А вот когда подобное случается, взрослые, которые это допускают, они что потом говорят? То есть это в порядке вещей для них? Это был, не знаю, умопомрачение какое-то. Что это такое?
1: По-разному тоже говорят. Вот здесь ни одного, наверное, одинакового точь-в-точь случая нет. Знаете, как вот, когда в Лего играешь, вроде бы у тебя кубиков там, да, 20 есть. Угу. Но ты из них можешь построить домик, машинку и там и еще и цветочек какой-нибудь. Вот так и тут. Вроде как будто бы фактура похожая. А ситуации совершенно по-разному могут... дальше, да, вот иметь такое продолжение. Что говорят, да по-разному. Кто-то говорит...
0: В данном конкретном случае.
1: В данном конкретном случае...
0: Это вообще уголовно наказуемое
1: преступление? Да, да. Там была очень серьезная статья применена к маме, покушение на убийство. Там даже не оставление в опасности, а именно покушение на убийство. Но об этом, о том, что говорила мама, много в СМИ было. Вот. Но думаю, что... То, что у нее на самом деле на сердце, мне кажется, что мы этого так и не услышали. Uh-huh. То есть она действительно давала показания какие-то, мы там читали, что-то там видели, что-то там понимали, но что на самом деле она ощущает при этом, я вот до сих пор не могу сказать. Что действительно она чувствует внутри, я не понимаю.
0: 18 часов и 32 минуты в столице Черноземья. Мы вот на этом прервемся ненадолго, на рекламу, новости середины часа, и будем подводить итоги. Сегодня, в принципе, мы сейчас и делали, что подводили итоги. Я имею в виду, будем подводить итоги нашей программы сегодняшнего. Уполномоченная по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина сегодня в студии. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио сделано в России. Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 60. 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежали быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и Деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности у условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: 18 часов и 41 минута в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня в прекрасной с вами компании одной находимся вместе с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Говорим о проблемах, которые с нашими детьми могут произойти. Ну, по большому счету, все это из-за взрослых, которые окружают, в принципе, мне кажется, порой в плохие компании подростки заглядывают из-за того, что, ну, нету, как минимум, понимания какого-то дома, да, и нету этой семьи или чего-то похожего хотя бы, да, и поэтому как-то получается так, что дети вступают не на ту дорожку, наверное. Ну и плюс взрослые, вот с чего в самом начале Ангелина Евгеньевна и начинала, что сейчас у нас и другие вопросы. Это и терроризм, и экстремизм, и чего только там не существует в нашей современности. Это новые проблемы наших детей, новые вызовы нам, как взрослым. И тоже ведь в этом виноваты взрослые, которые во все это втягивают. Я думаю, что вопрос на перспективу, чем заниматься далее, он как раз-таки вот с этими вещами, которые я обозначил, граничит. Самые большие проблемы как бы на данный момент, ну, вы озвучили, да?
2: Две группы, которые как раз и озвучили, да, вот эти два направления, которые мы для себя уполномоченные выбрали. Это проблема социального сиротства, потому что проблема реального сиротства, ну, это понятно, да, когда вот там, ну, родители, к сожалению, ну, попали в аварию, не знаю, умерли по другим причинам. То есть, действительно, когда ребенок остался без родителей в физическом смысле слова. Но это дело случая. Что касается социального сиротства, это направление для работы. И вторая проблема, вот, которую тоже обозначили, про экстремизм и терроризм, и вообще любую подростковую преступность, любой подростковый деструктив, да, потому что мы понимаем, что агрессия, есть еще и аутоагрессия, это и суицидальное поведение, и самоповреждающее поведение, буллинг. Да.
1: А вот это к большая, себе, да?
2: Да, большое направление работы – это как раз с подростками. Вот. И они зачастую связаны между собой. В том числе то, о чем вы говорите. Если нету дома понимания, если нету дома доверия, то, соответственно, ребенок пойдет по другим каким-то, к другим путем.
1: Так с кем работать-то? С детьми или
2: с родителями тоже надо работать. Конечно, здесь работа с родителями тоже. И это вопрос родительских компетенций, которые мы поднимали, да, там в части жестокого обращения, в части недопустимого наказания. Это же самое и про доверие, и про формирование контакта, чтобы ребенок сообщил вовремя об опасности, которая его там где-то, да, он с ней столкнулся. Чтобы он рассказал о том, что его беспокоит, что его мучает, да, а не просто там замалчивал или не понес это, там, не дай бог, какие-нибудь другие деструктивные компании, и также связанные там с алкоголем, зависимостями, либо нежелательным поведением. Вот, то есть, конечно, все здесь упирается в нас, родителей, чтобы вот эти доверительные отношения, родительско-детские, да, сохранить, укрепить. И вот эту форточку, даже, может, там, может, не дверь, но вот эту форточку ребенку оставить.
1: А превентивная работа, да? То есть мы сейчас говорим о том, что вот, ну, когда уже все, вот оно полезло, и ну, все видно, ясно и понятно. А что нужно делать, на ваш взгляд, в общем, в работе с семьями, да, даже с благополучными, хорошими, да, которые вроде бы никуда никогда не вырулят на не ту дорожку, но... И как, самое главное, потому что ведь тут же сразу может возникнуть, ну а что это вы ко мне лезете? семьи. Я тут все сам знаю.
2: Так и возникает. Комиссии по делам несовершеннолетних в каждом районе сталкиваются с этим, независимо от того, благополучная эта семья просто так получилась, угу. или неблагополучная она состоит уже сколько-то там времени на учете. Они, конечно, с этим сталкиваются. И эта проблема, правда, достаточно сложная. Но, тем не менее, в интересах ребенка, знаете, вот я недавно была на одном мероприятии, где коллеги собрались, мы на круглый стол, как раз по вопросам недопустимых методов воспитания, например, угу. или неисполнения родительских обязанностей. И вот одна из коллег, она сказала такую фразу, вот как мне отреагировать, если вот с чужим ребенком что-то происходит, а я это вижу, чтобы все правильно было и по закону, ну и чтобы стукачеством не заниматься. И вот тут этот момент, меня так за это зацепило. Я говорю, давайте мы сразу с понятийным аппаратом разберемся. Что значит стукачество? Это сигнал. Угу. Вы подаете сигнал, да, тем органам, которые специально на это обучены и этим работают, для того, чтобы с ребенком ничего не случилось. Поэтому здесь, конечно, вот превентивные меры, они должны быть реактивные. Понятно, что мы их предпринимаем, но превентивные тоже. И вот этот год у меня будет посвящен одним из больших направлений по поручению губернатора Александра Викторовича Гусева. Я объезжаю все районы области для того, чтобы провести мониторинг, как работают мобильные антикризисные бригады, которые реагируют на какие-то вызовы, да, когда что-то происходит такое экстраординарное с ребенком. И как работают наши клубы «Устойчивая семья» и службы «Дети в семье». У нас есть две профилактические службы, которые мы с 22 года обучали, создали 22, в 22 районах они существуют. И как они сейчас работают и выполняют именно профилактическую функцию, вот этот мониторинг я и провожу. И по истечении этого года, сейчас я пока в рекомендательном порядке даю совет комиссиям по делам несовершеннолетних использовать этот ресурс. Если у вас в районе есть такой ресурс, клуб «Устойчивая семья», это как раз клуб родительских компетенций, направляйте туда родителей прямо своим протоколом комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы потом через 3 месяца у вас появился факт, а что семья поделала для того, чтобы исправить, да, вот какое-то свое поведение. Вот, поэтому вот будем продолжать эту работу весь год.
1: А если ничего исправлять не надо, но ведь никто же не застрахован. Вот в общем и целом нужно работать с российскими семьями, с воронежскими хорошо, вот в плане того, что ведите себя прилично, не забывайте, что дети это не взрослые, что к ним нужен другой подход и так далее и тому подобное. Или все равно все-таки в основной массе все хорошо у нас?
2: Ну, вообще с родителями работать нужно не только в Воронежской области, и надо сказать, что родители сейчас гораздо осознаннее к этому подходят. И востребованность у таких клубов и таких служб есть.
1: У всех.
2: То есть даже проактивное неважно. Желание есть у некоторых родителей поработать в этом направлении.
1: Просто
2: то есть
1: проверить себя.
2: Проверить себя, набраться каких-то дополнительных инструментов. Ну, опять же, если родители, да, достаточно осознанно подходят к воспитанию детей, то ты начинаешь к подростковому возрасту подбираться с такой тревогой. Да. И так вот сейчас вот наступит тот самый подростковый возраст, и сейчас я как хлебну, вот, и чтобы не хлебнуть, что мне надо с этим сделать? Вот такого тоже все больше. Ну и, конечно, обращать внимание на те семьи, которые сами туда не дойдут, нужно. Ведь у нас же есть школа приемного родительства, хотя туда приходят родители, которые уже в осознанном возрасте приняли осознанное решение принять в семью ребенка. И для них обязательно прохождение школы приемного родительства. Часто
1: даже если у них есть свои дети.
2: Даже если у них есть свои дети. Даже если они взяли детей родственников, с которыми они знакомы всю жизнь, это обязательная составляющая пакет документов на оформление опеки. А родных родителей, кровных родителей этому не учат. И зачастую так получается, это не секрет, что и дети получаются не запланировано, и никто к этому не подходит вот так вот основательно, фундаментальные экзамены, знаете, как на вождение, не сдает. Ну вот, поэтому вот такой доступ к родительским клубам, он обязательно должен быть.
1: Ну и родители должны, родительский клуб, так скажем, в семье свои устраивать, чтобы вот таких внезапностей не было. И вообще, мне кажется,
2: конечно,
1: наша проблема...
2: друг друга.
1: Да, да, у нас проблема в том, что мы либо вообще не умеем, либо просто мало это делаем. Я говорю про общение.
2: Да.
1: Мы не общаемся. И поэтому возникают огромные, большие проблемы. Ну что ж, в добрый путь, как говорится.
2: Спасибо большое. Да. Продолжаем?
1: Да, продолжаем.
2: Работать.
1: Продолжайте. Мы с своей стороны продолжаем помогать тоже освещать те или иные вопросы, как средства массовой информации, потому что, ну, и сами являемся родителями, я думаю, что и аудитория у нас как бы более возрастная у нашей радиостанции, поэтому, ребятки, давайте задумаемся, а все ли мы правильно делаем, а все ли действительно хорошо в наших отношениях. Самоанализ – это важная штука. Здесь тоже без этого никак. Поэтому, если даже у вас все идеально, на ваш взгляд, в семье, посажу зернышко такой легкой паранойи.
2: Критического мышления.
1: Да, да, да, назовем это честно, паранойи такой. Поработайте, подумайте над тем, все ли хорошо. И если точно все хорошо, ну, мы вас с этим только поздравляем. А если есть какие-то проблемы, то лучше их не как-то
2: запускать.
1: Маскировать, да, и не запускать, потому что будет только хуже. К сожалению, но это факт.
2: Хорошим.
1: Да, хорошим все будет хорошо. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Ангелина Севергина, уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области, была сегодня с нами в студии. До встречи, дорогие друзья. Завтра в 18:04 мы, как всегда, в прямом эфире. Оставайтесь с нами.
0: Наше радио сделано в России. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря. Порядок.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру.
5: Без возрастных ограничений. 2026 год.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Об этом заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, положений в рамочном законопроекте об ИИ госрегулировании нет. «Мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети», — сказал он. Вице-премьер пояснил, что цель регулирования состоит в стимулировании разработки и спроса на отечественные решения. Григоренко отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские решения. Законопроект, о котором идет речь, был опубликован в марте. В первой редакции предполагалось его вступление в силу с 1 сентября 2027 года. 4 грузовых автомобиля столкнулись в Рязанской области. По данным регионального управления МВД, авария произошла на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском округе. В результате ДТП 2 водителя грузовиков погибли. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они пытаются понять обстоятельства произошедшего. Взорвавшийся ночью в Молдавии дрон оказался украинским. Как сообщает пресс-служба молдавского МИД, министерство ведет постоянные переговоры с украинскими властями по поводу беспилотника, который взорвался в ночь на понедельник в Оргееве. Но, судя по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения. Ранее молдавские телеграм-каналы сообщили, что дрон является украинским, и в доказательство опубликовали фотографии обломков с надписями на украинском языке. Премьер Израиля провел телефонный разговор с президентом США. Как пишут израильские СМИ, разговор Бениамина Нетаньяху с Дональдом Трампом состоялся на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Журналисты отмечают, что израильские военные теперь ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество и глупость. Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане. Вопросы работы социальной службы обсуждались сегодня на совещании главы правительства с вице-премьерами. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сегодня служба активно развивается, применяя в работе новые практики и современные технологии. Мишустин напомнил о том, что сегодня в России отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник для 500 000 человек, которые выбрали делом своей жизни помощь гражданам в самых трудных ситуациях. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья. Хорошего всем вечера.
1: Да, хорошей вам дороги, куда бы вы ни ехали. Хорошего окончания понедельника. И вообще всего хорошего желаем мы с напарником.
2: Да, абсолютно верно. Ну, а те, кто не собирается этот понедельник заканчивать, хорошего продолжения понедельника, да. Начала вторника.
1: Что мы, ребята, вам предложим? Предложим свою компанию, поговорим о чем-нибудь, что-нибудь пообсуждаем, о чем-нибудь погогочим.
2: Это точно.
0: Реклама на 107FM.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
5: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что там любопытного?
2: Да ничего там любопытного нет. Я предлагаю, ты же уже сегодня сообщал, что давайте не будем сегодня ни о чем серьезном, таком уж прямо говорить. Я предлагаю наш последний час эфира посвятить такой простой теме. Пустячок, а приятно. Дело все в том, что ко мне вот только что заходил, ну, к нам в студию зашел наш технический директор, которому я отдал усилитель, скатер музыкальный. Да. Что-то он не работает. Он говорит, ну, судя по всему, уже работает. Я его весь прозвонил, все работает. И ты знаешь, пустячок, а приятно. Я вот так считаю, что не надо там нести этот усилитель в ремонт или там пытаться купить какой-нибудь там бушный или новый. Вот у меня сегодня сразу вот поднялось настроение. Наверняка у каждого человека сегодня произошло какое-то маленькое-маленькое событие, которое он может выделить. Что это было приятно?
1: Да, Александр Игоревич сегодня вообще молодец. Он мне сегодня починил шнур от ноутбука. У меня там, ну, штекер, разъем. Ну, я его заруинил, принес, говорю, Сань, сделай. Он говорит, сейчас, раз.
2: Сашка вообще молодец, потом опять сломается.
1: Рукастый мужик.
2: Саша, ты нас слушаешь, я знаю. Я видел, ты только что выезжал из двора.
1: Ну что, ребят, давайте, да, действительно, пустячок, а приятно. Что в жизни, какие пустячки у вас сегодня произошли, которыми имеет смысл поделиться, от которых, ну, как бы, и от этого делается светлее на душе. Напишите нам, а мы с удовольствием порадуемся вместе с вами вашим пустячкам.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, пустячок о приятном мы вам предложили. Какие пустячки, от которых вам сегодня приятно?
2: Добрый день всем. А у нас в кафе продают вкуснейшие чизкейки с клубникой. Но их очень мало. И часто, когда я прихожу, их уже нет. Сегодня забрал последний. Мелочь приятно, пишет Алексей.
1: Я сегодня купалась в море. Вот все, мне кажется, можно как бы расходиться после этого.
2: А привет напарники устранил, рокот дизельный на Крайслере, но спина заклинила.
1: Ну, вы это поправляйтесь. Работаю курьером. Сегодня все клиенты были улыбчивые. Вручаешь заказ, а они в ответ улыбаются. И настроение сразу поднимается. Мелочи приятно.
2: Конечно. Добрый вечер. Мне сегодня удалось уехать с работы на полчаса пораньше. В магазине была акция на молоко. Вместо одного литра взяла два. Просто комбо.
1: Сегодня узнала, что в июне дадут годовую премию. Очень приятно.
2: Ух ты.
1: Ничего себе.
2: Все-таки дадут, да? А у меня сегодня день рождения, и мой мужчина подарил цветы. Хотя никому в жизни не дарил цветы, пишет нам Настюша из Видного.
1: Хорошо вам.
2: А что Настюш не дарил цветы?
1: Ну, как-то Дениска еще это да, не дорос это? До цветов. Опаздывал на работу, звоню начальнику, чтобы предупредить. Но своим звонком разбудил его, он сам проспал. Считай, сделал доброе дело. Вот такой вот пустячок.
2: Привет, напарники. Сегодня было подведение итогов недельных соревнований по шагам. Выиграл 4000 рублей, пишет Илья из Тулы.
1: А я сегодня, кстати, у Андрея Германовича полтишок выиграл.
2: Выиграл. Да.
1: Возил сегодня машину на ТО. Предполагал, что заплачу 65к, а в итоге оказалось 46. Пустячок, а приятно.
2: Слушайте, ну как-то 20-ка это не пустячок, мне кажется.
1: Ну так-то да. 20 тысяч на дороге не валяют.
2: Привет, напарники. А я вот такой по жизни человек, что не могу выбросить какие-то детали. И, в частности, от холодильника. И вот сегодня хотел опрыскивать яблони, а трубка дала трещину. Пластика, ну, отказывается. Вот тут и пригодилась алюминиевая трубочка по размеру. Мелочи приятная, пишет нам Олег. И обошелся он сегодня без покупки.
1: В своем трехлетнем ремонте завел водный кабель для новой проводки от общего щитка к квартирному. Пока не подсоединял. Может, кого попрошу. С электричеством я как-то не особо. Но уже приятно, что лед тронулся. Серега из Пушкина.
2: Угу. Друзья, у кого сегодня какие другие были пустячки, но приятно?
1: Пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного ваших сообщений. Что там,
2: Андрей и Игорь, здравствуйте. Мне сегодня окончательно утвердили командировку в Филадельфию.
1: Ого.
2: Оплатили капучино, слушали как эксперта. Еще один симпатичный юноша на главной дороге пропустил меня, тем самым облегчил мне выезд со двора. Спасибо, пишет нам Наталья. Слушай, Наталья, ну это, мне кажется, не пустячок.
1: Да, нам что-то так и командировка. Нас не командирует.
2: Давно никуда.
1: В Филадельфию давно.
2: Да. Что еще Андрей Геннадьевич пишет? Так, добрый вечер. Я сегодня впервые одна на даче. Сижу на качельках, читаю чудесную книгу. На работу завтра лишь к трем. Три пустячка, так славненько.
1: И все как-то складываются в один уже. Не такой уж пустячок.
2: Да, не, вообще прекрасно. Что еще вы пишете? Вчера помыл машину.
1: Так.
2: А сегодня дождь не пошел. Вы знаете, если бы сегодня пошел дождь, вы бы нам не рискнули написать, мне кажется.
1: Ну, ребят, вот жизнь, она все-таки состоит из таких пустячков.
2: Конечно, конечно.
1: Пусть, если в вашей жизни такого пустячка еще сегодня не произошло,
2: пусть
1: он обязательно
2: будет
1: до конца этого дня случится. А мы на этом будем с вами прощаться и собираться ехать в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся, друзья, уже завтра. Немножко передохнем и снова в бой.
1: Да, все, ребята, на сегодня все. Расходимся. Хорошего
2: пока-пока.
1: Окончания понедельника.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.

0: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
1: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
0: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Русский. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Марьяна Розенфельд, и наша передача «Русский». «Русский» — это совместный проект нашего радио «Воронеж» и Воронежского государственного университета, филфака ВГУ, Воронежской службы русского языка. Служба русского языка работает каждый день, и по телефону 2-208-537 вы можете позвонить. Мы вам бесплатно ответим на любой вопрос о русском языке. Это вы звоните. А сегодня в эфире мы поговорим о такой вот вещи, которая, я думаю, рано или поздно настигает каждого родителя, потому что детки растут, оканчивают школу и начинают поступать в вуз. И что им нужно делать? Им нужно сдавать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ – такая штука, вокруг которой скопилось очень много мифов, дискуссий, противоречий, осуждений, восхищения. И поэтому сегодня я пригласила человека, который знает о ЕГЭ по русскому языку, если не все, то много. Это доцент, кандидат филологических наук, преподаватель нашего филологического факультета ВГУ. Но что для нас важно? Это старший эксперт ЕГЭ, еще и апелляционный эксперт Татьяна Вячеславовна Ильина. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
1: Здравствуйте.
0: Вот ЕГЭ. Затеяли его давно очень, это началось. Я помню, я в школе училась не было, а потом как-то вот я в нулевой училась, в 90-е точнее, возник единый государственный экзамен, и по русскому языку в том числе. А то писали же сочинения, устный русский, вуз сдавали при поступлении. А что вообще случилось? Зачем ЕГЭ понадобился?
1: Идея единого государственного экзамена появилась в конце 90-х и начала активно разрабатываться на фоне присоединения России к Болонскому процессу, который требовал унификации системы оценивания. Разработчиком на тот момент выступил Владимир Филиппов, это был министр образования того времени. И цели, в общем-то, были неплохие. Во-первых, стремились снизить уровень коррупции при поступлении в вузы.
0: То есть это осмысляли, прям говорили об этом.
1: Да, это прям была первая цель. Угу. Второе, равенство возможностей, то есть возможность поступить в разные вузы страны без поездки на экзамены в эти вузы. Единые критерии оценивания для всех, что тоже, в общем-то, вполне себе хорошая цель. И совмещение выпускного экзамена из школы и вступительного вуза.
0: Чтобы поменьше страдали детки, проще
1: Конечно.
0: Говоря.
1: Вспомните, мы сдавали экзамен, и слушатели
0: из
1: нашего...
0: Из школы.
1: Да-да-да, слушатели нашего возраста, ну, которые, слушатели, которые помнят это время, поступали в вузы, сдавая экзамены практически все лето. А сейчас, в первой половине июня, и дальше ребенок спокойно гуляет.
0: И ждешь, как там конкурс, что зачисление произойдет. Да. Все это я поняла, и с тех пор, видимо, ну, как-то жива эта идея, и в целом есть общественный консенсус по ее поводу, потому что сколько лет прошло, ЕГЭ у нас и по русскому, и по другим дисциплинам так и держится. И вот сдает человек ЕГЭ по русскому языку. Какие знания этот ЕГЭ проверяет?
1: Ох, если посмотреть в кодификатор по русскому языку, кодификатор к ЕГЭ, то мы увидим, что туда вошли, если практически все, да, наверное, все темы русского языка.
0: Которые в школе изучаются.
1: Которые в школе изучают с первого класса. Но по факту это не так. Например, за пределами экзамена остаются специальные знания по фонетике, по словообразованию. Составители теста, они думают, что ребенок знает, решая орфографическую задачу, ну, например, вставляя букву в приставку или в суффикс, он знает словообразование, то есть он знает, что это, как называется, это морфема. Но по факту это не так. Натаскивание на тест как раз и приводит к тому, что ребенок прекрасно может вставлять букву, не зная, что за морфема.
0: Да, ну, то есть такое возможно,
1: да,
0: вот
1: такое
0: научился
1: возможно.
0: Тестом.
1: Да. Это вот натаскивание.
0: Острые сразу, вот я потом вернусь к вопросу, все же что спрашивают, но вот не могу вас не перебить, острая дискуссия идет на тему, что когда готовят к ЕГЭ, школа же готовит к ЕГЭ, ну, репетиторы готовят к ЕГЭ, формируется вот это вот тестовое мышление,
1: да.
0: И это опасная штука. Что вы думаете об этом?
1: Это правда опасная штука, общественность действительно обеспокоена не зря. Дело в том, что тест не предполагает большого количества мыслительных операций. Например, ребенку не надо применять нигде анализы языковых явлений, ему не надо обобщать или сравнивать то, что он прочитал. И получается, что он подменяет знания алгоритмом угадывания, так как его фокус не на понимании сути вопроса, а на поиске правильного варианта среди предложенного. А научиться этому действительно можно в кратчайшие сроки, то есть тест и приведет к тому, и приводит, как мы сейчас видим, к тому, что ребенок может вполне решить неплохо справиться с тестом, но не понимает сути вопроса совершенно, но может решить тест хорошо.
0: И там типа какой-нибудь 60-65 баллов он по-русскому
1: он получит,
0: и при этом он, можно сказать, не знает русский.
1: Да.
0: Такое
1: это правда.
0: Может быть.
1: И более того, я считаю, что вот мы сейчас получили поколение, которое с первого класса затачивается на тест. И если поменять формат экзамена, то дети просто не справятся. Они все решают хорошо тесты. А какой-то другой формат они уже просто не переживут.
0: Ну, вот вспоминается наш старый добрый формат, когда мы устный русский сдавали. Вот я поступала на филфак, и устный русский был. Там были билеты, вопросы, и монологически ты рассказываешь, карточка, разбираешь что-то.
1: Вот. Сейчас в ОГЭ есть устный русский, но, как показывает практика, его сдают дети не очень хорошо. Поэтому в 11 классе не рискуют и не вводят устную часть.
0: То есть такое некоторое упрощение есть. Но я все-таки поняла вас, проблема существует. Но я все-таки вернусь к своему предыдущему вопросу. Что контролирует, вообще какова структура ЕГЭ? Вот там же не только тест.
1: Да, ЕГЭ состоит из двух частей. Первая часть – это тест, и вторая часть – это сочинение. Но я бы не сказала, что это сочинение. Скорее всего, это создание вторичного текста на базе первичного.
0: И поясните.
1: Есть ряд заданий, которые ребенок должен выполнить, при этом он пишет условно сочинение. То есть, например, ряд требований. Сформулируйте позицию автора, сформулируйте свое мнение.
0: А там текстик дается.
1: Дается текст. Тексты, в общем-то, вполне хорошие, проблемные, разные тексты. И дети должны, ну, порефлексировать на тему текста. Раньше нужно было определить проблему текста самостоятельно. Сейчас даже и этого не надо делать. Им уже проблема предлагается. Они должны только создать свой собственный вторичный текст, учитывая ряд критериев. То есть вот сформулировать позицию автора, привести примеры, почему они считают, что эта позиция именно такая, примеры из текста. Потом сформулировать свою собственную позицию, привести примеры из, например, читательского или жизненного опыта.
0: Русский. Вспоминаю свое черное детство. Я выпускалась из школы и писала школьное сочинение выпускное. И я его писала, будучи человеком еще неопытным, скажем так, по вдохновению. Сидела и писала, и написала, кстати, на 5/4. И вот я часто вспоминаю тот эпизод, что у меня 1/4 при выпуске из школы, серебряная медаль по-русскому. Четверочка-то, да. Вот поэтому я передачу «Русские» веду, как-то этот гештальт свой закрываю. Так вот. И испытывала муки творчества. Вот пишется, не пишется. И вообще для меня всегда сочинение было очень серьезным испытанием, очень любимым и очень серьезным, потому что я вот ждала это самое вдохновение, я не знала, с чего начать, чем закончить, оно такое здоровое, 5 страниц требовалось. И вот вы говорите о другом совсем формате.
1: Да, это
0: как вы думаете, вот, ну, я от ЕГЭ далека, поэтому такой вот абсолютно у меня нет позиции по вопросу. Интересно вас послушать как эксперта. Такое задание текстовое учит людей писать тексты?
1: Нет, это задание не учит писать тексты, и мы уже давно считаем, что это задание не называется сочинение, это задание номер 27. И тут проблема вот в чем. Чтобы ребенок создал текст, действительно творчески подошел к этому процессу, нужно очень много над этим работать. Но проблема в том, что ребенок, даже если он и может создать этот текст, как его проверять? То есть комиссия состоит из большого количества человек. Туда входят и преподаватели вуза, и учителя. Угу. И вот как оценивать это сочинение творческое? Оно может кому-то понравиться из учителей, кому-то не понравится.
0: А какие у вас критерии оценки? Вы же не субъективны?
1: Есть критерии. И вот для того, чтобы все эксперты сработали максимально четко по этим критериям, сочинение, условно назовем сочинение, должно быть максимально прозрачно и отвечать этим критериям. Если ребенок уже заведомо готовится по этим критериям, то сочинением это назвать сложно. Это уже не творческая работа.
0: Ну, вот какие критерии?
1: Ну, например, ребенок должен обязательно обозначить позицию автора, он ее должен сформулировать, и желательно это сделать в начале текста. То есть текст начинается с того, что он формулирует позицию автора. Потом он должен проиллюстрировать эту позицию 2 примерами из прочитанного текста. Соответственно, уже структура задана. Первый пример из текста, второй пример
0: знает,
1: из текста.
0: Его учили,
1: он знает, знает.
0: Учили.
1: У него существуют всякие скелеты, клише, то есть все уже сейчас разработано учителями в школе и репетиторами. А потом у него обязательно должна быть указана связь между примерами, то есть он должен обозначить, как связаны примеры. Они сопоставляются, они противопоставляются. Второй пример конкретизирует первый. Может быть, между ними причинно-следственная связь. И вот этот пункт самый для детей сложный. Они не знают, как писать связь. А потом они должны указать свою свою позицию. Вот я вам накидываю план сочинения уже. Угу. Потом ее проиллюстрировать и написать вывод. Кстати, вывод не обязательный критерий в сочинении. Вывод никак не оценивается. Ну, мы же понимаем, что архитектура...
0: Чем-то надо закончить
1: текст. Да, архитектура текста требует этого вывода. Ну, вот вывод, кстати, не обязательно. И вот я вам уже написала

0: Но я вот такая мысль мне пришла. Не есть ли это, ну, если человек не умеет писать текст, какие-то стартовые костыли? То есть надо же с чего-то начинать, и вот этот скелет, как вы выразились, ему подарили.
1: Да.
0: И он уже на скелете вот живет, а потом, может быть, он, пользуясь скелетом, сможет что-то другое написать. Или гарантии такой нет?
1: Может, но как проверить? Это сложно сказать. Что-то он может наверняка написать. Бывает такое, что мы читаем сочинение и понимаем, что вот этот ребенок способен, наверное, создать и потом еще какой-то
0: текст. Потому что, мне кажется, это вообще проблема нашего образования гуманитарного, что люди плохо пишут тексты.
1: Плохо
0: пишут. То есть не нацелено на это, и не было на это всерьез нацелено. И вот даже вот я помню, нам такой преподаватель у нас был, вы прекрасно его знаете, Людмила Михайловна Кольцова, на филфаке, профессор Кольцова Людмила Михайловна, и она говорила: посмотрите на школьные упражнения русского языка. Это разрозненные предложения. То есть ребенок, ну там, поставь запятую, а говорит, пунктуация вообще текстовая категория. То есть каким образом вот в отдельных предложениях. Мы редко имеем дело с текстом, изучая гуманитарные дисциплины. И вот, вот эта попытка, да, она хоть как-то, может быть, решить этот вопрос.
1: Ну, мы же помним с вами цель единого экзамена. Единые критерии оценивания для всех. Поэтому, если мы подходим к этому с едиными критериями, значит, и текст должен быть такой, чтобы мы одинаково его оценили. Значит, текст должен быть максимально прозрачный, никакого творчества, и вполне дети с этим справляются. К сожалению, вот, к счастью, не знаю.
0: К счастью, наверное, справляются. Да. А какие сложности? Вот с чем вы ЕГЭ уже не первый год проверяете, с чем не справляются обычно?
1: Ну, в самом тесте не справляются.
0: Вообще вот в целом? То есть там же вот эта часть тестовая, часть текстовая.
1: Да. Если мы берем задания тестовые, то дети чаще всего не справляются с теми заданиями, которые требуют... Одно задание может требовать разные знания по разным темам. Например, задание 3. Это такая подножка.
0: Что там?
1: Базово в этом задании формулируются вопросы относительно стилистики. То есть они должны определить стиль текста, его признаки. Но это базовые. Потом составители предлагают поразмышлять на самые разные темы. Они могут спросить и о том, сколько здесь однородных членов, какие ряды однородных членов, и какую функцию они выполняют в этом тексте, например. Или, допустим, они могут спросить, какие отглагольные и существительные встречаются в этом тексте, и можно ли сказать, что эти отглагольные и существительные являются признаком какого-то стиля.
0: Класс.
1: Да. То есть это прям такое задание, с которым дети плохо справляются, и они всегда говорят вот так: ой, только не третье задание. Если мы говорим в целом, остальные задания вполне себе прилично справляются, и наш регион каждый год выдает нам нормальный балл, хотя, кстати...
0: Кстати, он какой нормальный балл по-русскому?
1: Ой, если я не ошибаюсь, в 2025 году он был что-то в районе 70. Надо сказать, что это маловато. Давно уже не было у нас такого балла.
0: А это соотносится с четверкой, с пятеркой? Вот, или не принято?
1: 73 баллов – пятерка.
0: Ага, то есть почти
1: это 5. Да, это хорошая четверка. Но ежегодно наш регион выдает 73-74, то есть у нас выше балла. В этом году, в 25-м, вот в предыдущем году, низковат был балл, 69 с чем-то, что-то в районе 70. Если мы говорим о сочинении, то сложность основная одна – дети не умеют отвечать на поставленный вопрос.
0: Вот на эти, о которых вы говорили.
1: Да, то есть в тексте всегда предлагается сформулировать позицию автора, опираясь на вопрос, который уже им предложен. Например, может ли быть ложь во спасение? Или почему? В прошлом году был очень сложный для детей вопрос. Текст о мальчике, которого взяли в мореходку, на учебу, хотя он не подходил по показателям. И взяли его, потому что его пожалели, потому что у него была тяжелая жизненная ситуация, но он не подходил по росту, он там, ну, по каким-то критериям он не подходил, но они решили сделать исключение и взяли его в это училище мореходное. И вопрос был такой: почему в жизни нужно делать исключение? Дети отвечали на вопрос так: в жизни надо делать исключение.
0: Ну, понятно.
1: Не почему. То есть вопрос они не понимают. Конечно, это сложно. Бывает оценить. Вот как оценить? Он вроде отвечает с помощью примеров на этот вопрос, но в целом не отвечает.
0: Татьяна Вячеславовна, наша передача подходит, к сожалению, к концу.
1: Очень жаль.
0: А мне как жаль. Во-первых, я думаю, мы пожелаем удачи на ЕГЭ всем нашим абитуриентам дорогим.
1: Да.
0: ЕГЭ по русскому языку все сдают. Их дорогим родителям, бабушкам и дедушкам, и потенциальным абитуриентам. То есть всем людям.

0: вот, которые будут сдавать ЕГЭ. Ну и что ж, вы прям так задели меня последним вопросом 2025 года. Татьяна Вячеславовна, почему в жизни нужно делать исключение?
1: Потому что жизнь сложнее правил.
0: Это была Татьяна Вячеславовна Ильина. Всего вам доброго.
1: До свидания.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что в Воронежской области одно из первых приняло закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 6. 72%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежали быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений — внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
4: Наше радио.

мамы, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
7: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
8: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
9: Ограничение 6+.
10: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
11: Без возрастных ограничений. 2026 год.
12: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
13: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: Так звучит «Наше».

несся, не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросил злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

Да. Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться?

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Остекление в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте повреждено в Белгороде после детонации. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, городские управы уже помогают жителям, фиксируют повреждения и готовят документы для восстановления. Мэр подчеркнул, что никто не пострадал. Ранее в оперштабе региона сообщили, что в селе Беловское Белгородского округа пострадали 5 мирных жительниц. В результате детонации повреждены административное здание, 3 многоквартирных и более 20 частных домов. Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в работе форума приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран. Также Беглов отметил присутствие делегации из США, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и других государств. Глава Санкт-Петербурга сообщил, что 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотников. Российское ПВО удалось отразить воздушные нападения и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь, отметил губернатор и поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении форума. Минэнерго представила меры поддержания баланса на внутреннем рынке топлива. Как сообщило правительство, на совещании у вице-премьера Александра Новака был изложен анализ ситуации, подготовленный на основе данных системы мониторинга. По данным Минэнерго, предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. По итогам совещания Новак отметил необходимость выработки конкретных действий для оперативной реакции на происходящее в отрасли. Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении второй пакет дополнительных мер по противодействию кибермошенничеству. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, принятые ранее меры по противодействию телефонным и интернет-мошенникам приносят результат. Комплекс мер хотят дополнить в том числе возможностью оформлять на одно физическое лицо не более 20 банковских карт. Абонентам могут разрешить устанавливать запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенка для доступа только к безопасному контенту. Самыми востребованными у россиян оказались банковские вклады сроком на 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого публикует газета.ру. На втором месте расположились вклады на 3 месяца, на третьем – на год. Средняя сумма подбираемого вклада в городах-миллионниках весной составила 910 тысяч рублей. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 47.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили за вечер 95 беспилотников над регионами. Как сообщили в Минобороны, в период с 2 часов дня до 8 вечера дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 7 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак. Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. Об этом сообщили в Минэнерго. Там уточнили, что в ведомстве сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса России. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что крупные сети АЗС региона корректирует графики поставки топлива на заправочные станции из-за повышенного спроса. Власти Ростовской области сообщили, что запасов топлива на нефтебазах региона достаточно. Руководство МАГАТЭ замело под ковер инцидент с ударом БПЛА по российским саперам у Запорожской АЭС. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, никакой реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии, по сути, не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, цитирует Ульянов агентство ТАСС. Инцидент произошел во время режима прекращения огня 5 июня, когда военные выполняли разминирование для последующего ремонта линии электропередачи для питания Запорожской АЭС. Гарантом режима тишины выступила МАГАТЭ. Инфраструктура Октябрьской железной дороги пострадала из-за пожара в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, возгорание произошло в ангаре в районе Финляндского вокзала на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге. В результате происшествия произошло разрушение кирпичного ограждения. Повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадали 2 человека, они доставлены в больницу. На время восстановительных работ ожидаются задержки движения пригородных поездов финляндского направления. Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка. Как сообщила пресс-служба главы киргизского государства, решение принято по итогам заседания Комитета Евросоюза по безопасности полетов. Киргизия находилась в черном списке ЕС с 2006 года. Отмечается, что за последние годы в республике была проведена реформа гражданской авиации, в том числе в сфере безопасности полетов. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитное.

0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
1: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
1: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Движение на двух железнодорожных участках в Крыму восстановлено. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, движение на участке Яркое-Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из и в Евпаторию следуют по расписанию. Движение на участке Урожайное-Симферополь также восстановили. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что помощник машиниста погиб, а машинист пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда, сообщением «Москва-Симферополь». Пассажиры не пострадали, они были доставлены к месту назначения на автобусах. Глава МАГАТЭ обеспокоен нарушением режима тишины у Запорожской АЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии сообщил, что проводил консультации с Москвой и Киевом. По словам Рафаэля Гросси, он лично и его команда пытались убедить стороны продолжать соблюдение режима тишины. При этом он заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в район ЗАЭС 5 июня во время режима тишины и ожидает дополнительной информации. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Об этом сообщил заместитель главы региона Игорь Сорокин. Он также добавил, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в летний период. При этом замгубернатора признал, что локальные затруднения на небольших заправочных станциях возможны, но крупные АЗС работают в штатном режиме. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она пояснила, что речь идет о задержании иностранных танкеров, которые, предположительно, перевозят российскую нефть и которые в Брюсселе называют «теневым флотом». По словам Каллас, главной задачей этих действий станет ограничение возможностей России по финансированию специальной военной операции. Как напоминает агентство ТАСС, в марте морская коллегия выработала дополнительные меры для защиты судов, зарегистрированных под флагом России или следующих из российских портов. Работающие с нашей страной судовладельцы получили инструкцию по обращению к военно-морскому флоту. У побережья Филиппин найдено затонувшее японское грузовое судно времен Второй мировой войны. Исследователи с высокой степенью вероятности говорят о том, что это именно тот корабль, на борту которого в момент крушения находилось более 1200 нидерландских и британских военнопленных. Осенью 44 года конвой подвергся атаке американских бомбардировщиков по пути на Тайвань. Почти все находившиеся на борту люди погибли. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня расскажу о новых релизах группы «Горилла Ган» и «Диктофон». Группа «Горилла Ган» выпустила песню «Насекомые с языком». Новый сингл команды, впрочем, совсем не про насекомых. Лидер группы Андрей «Горилла Ган» рассказывает, о чем и о ком трек.
2: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.

0: Трек «Насекомые с языком» группы «Горилла Гам» уже можно послушать на всех цифровых площадках. Группа «Диктофон» представила новый сингл. Песня называется «Далеко». Музыканты сравнивают новый трек с «Франкенштейном» или «Гоголь-Моголем». О чудесах монтажа рассказывает лидер группы Антон Макаров.
1: Песня создавалась не так уж легко. Она своего рода «Франкенштейн», который был сделан из не вошедшей композиции. Мы записали эти инструменты, эти партии, и они просто с путем монтажа и путем каких-то хирургических вмешательств мы их вставили в композицию под названием «Далеко». И, возможно, в своей этой некоторой неестественности, электронности, но при этом и роковости есть свой некоторый шарм, поэтому приятного прослушивания вам.

0: Песня «Далеко» группы «Диктофон» находится в чартовой дюжине. Кстати, следующий выпуск нашего хит-парада выйдет в эфир на следующей неделе. А на этой нас ждут длинные выходные, которые начнутся уже в пятницу. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наше радио.
1: Про любовь, как Стас Михайлов, напишу, и скажут дамы, ах, золотом, бриллиантами, мехами завалю их я.

0: Наша реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович. ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак. Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. Об этом сообщили в Минэнерго. Там уточнили, что в ведомстве сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса России. Руководство МАГАТЭ замело под ковер инцидент с ударом БПЛА по российским саперам у Запорожской АЭС. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, никакой реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии, по сути, не было. Инцидент произошел во время режима прекращения огня 5 июня, когда военные выполняли разминирование для последующего ремонта линии электропередачи для питания Запорожской АЭС. Гарантом режима тишины выступила МАГАТЭ. Глава МИД России встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. Общаясь с гостьей в Москве, Сергей Лавров напомнил о том, что генсек должен быть нейтральным, независимым и преданным уставу ООН. «Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим», цитирует министра агентства РИА Новости. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении второй пакет дополнительных мер по противодействию кибермошенничеству. Комплекс мер хотят дополнить в том числе возможностью оформлять на одно физическое лицо не более 20 банковских карт. Абонентам могут разрешить устанавливать запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для доступа только к безопасному контенту. Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, положений в рамочном законопроекте об ИИ госрегулировании нет. Цель регулирования состоит в стимулировании разработки и спроса на отечественные решения. Григоренко отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские решения. Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в работе форума приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран и поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении форума. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что в Воронежской области одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешения на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-2030 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности у условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что в Воронежской области одно из первых приняло закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 60. 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешения на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что в Воронежской области одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 60. 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешения на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

0: стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что в Воронежской области одно из первых приняло закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10-е место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешения на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежали быстрее. После анализа